0: ЧАЭФ нелегального пересечения границ Латвии и Литвы стала выравниваться. Таким образом, Латвия перестала быть слабым звеном. За время операции также были задержаны несколько организаторов нелегальной миграции. Четверо только за последние 4 недели. В Латвии средний уровень потребительских цен на топливо в сентябре по сравнению с августом 2026 года вырос на 9,6%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Наибольшее влияние на рост цен на топливо оказало повышение цен на дизельное топливо на 10,3%. Цены на бензин увеличились на 8,3%, цены на автогаз на 1,8%. По данным ЦСУ, в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года средний уровень потребительских цен на топливо вырос на 35,3%. За год дизельное топливо подорожало на 39,1%, бензин на 29,5%, автогаз на 3%. По сравнению со средним уровнем цен 2025 года, цены на топливо в сентябре 2026 года были на 32,6% выше, в том числе цены на дизтопливо на 37,2%, на бензин на 25,7%, на автогаз на 1,2%. Министерство образования и науки планирует продолжать совершенствовать содержание общего образования, в том числе укрепить преподавание истории Латвии, хорового пения, а также семейных ценностей, медицинской грамотности, предусматривает рассмотренный во вторник в правительстве доклад. Модуль семейных ценностей и медицинской грамотности планируется разработать до 30 апреля 2027 года в ходе консультаций с социальными и другими партнерами. После этого будут обновлены образцы программ соответствующих учебных предметов. С 1 сентября 2027 года обновленные программы по социальным знаниям и истории, истории Латвии и мира, а также музыке планируется утвердить в качестве государственных образцов. До декабря этого года министерство намерено создать советы экспертов по содержанию образования для регулярного пересмотра и обновления программ с привлечением педагогов, экспертов, профессиональных организаций и социальных партнеров. Министерство также планирует сделать утвержденные государством образцы программ обязательными для применения в основном образовании, сохранив за школами возможность разрабатывать авторские программы при условии полного включения установленного содержания и результатов обучения. До конца 2027 года совместно с Государственным агентством развития образования Министерства образования и науки подготовит предложение по более четкому регулированию изменения количества учебных часов и интеграции предметов. Также планируется обеспечить соответствие фактически проведенных часов учебному плану и непрерывность учебного процесса во время государственных проверочных работ. Отдельно будет оценена возможность сделать историю самостоятельным предметом в 4-6 классах, а в профессиональном среднем образовании – отдельным курсом. До апреля 2027 года Министерство образования и науки поручено подготовить предложение по участию государства в обеспечении школ учебными пособиями, методическими материалами. Дополнительное финансирование на эти цели планируется рассчитать и представить Министерству финансов при разработке госбюджета. Повышение профессиональной компетенции педагогов и методическая поддержка для реализации обновленных программ предусмотрена уже в этом учебном году. На заседании правительства во вторник руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага призвала исключить предмет о семейном здоровье. По ее мнению, в нем просматривается политическая и идеологическая направленность. Ванага также заявила, что Министерство образования и науки предлагает идеологические установки программы ТН-Стар. Министр образования и науки Илза Индрексен при этом отрицала, что речь идет об идеологическом вопросе. Программа была создана в США в 1980-х годах. Журнал ИР в начале 2026 года писал, что в ряде европейских стран против нее выступили из-за поддержки гендерных предрассудков и медицинской неточности. В Баварии программу критиковали за гомофобию и христианский фундаментализм. Она, в частности, проповедует критическое отношение к пропаганде контрацепции и безопасного секса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Минимальную месячную зарплату в Латвии необходимо повысить по крайней мере до 835 евро, а минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, уменьшить с 20 до 15 лет, считает Латвийский союз свободных профсоюзов. Как сообщила представитель Союза Санита Биркенфельда, профсоюзы во всем мире отмечают 7 октября День достойного труда. Присоединяясь к этой акции, Латвийский союз свободных профсоюзов в письме Министерству благосостояния подчеркивает, что достойный труд возможен только там, где есть качественные рабочие места. Союз призывает обеспечить достойный уровень социальной защиты работников в случае безработицы, болезни и несчастных случаев на работе, а также при выходе на пенсию по старости. Профсоюзы требуют сохранить уровень финансовой поддержки работников во время нетрудоспособности и обеспечить право работников на оплачиваемое обучение. В сфере пенсии Союз предлагает не только сократить минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, но и с 1 января 2028 года увеличить взносы во второй пенсионный уровень с 5 до 6%. Также выдвинуто требование проводить индексацию пенсии дважды в год в соответствии с ростом инфляции. Согласно результатам исследования, проведенного CV-Market LV, 53,3% жителей Латвии хотели бы время от времени работать удаленно. Однако опрос показал существенную разницу между желаниями работников и реальной ситуацией на рабочих местах. Среди работающих респондентов 26,5% могут работать удаленно, если захотят. 62,5% не могут выполнять свои рабочие обязанности дистанционно из-за специфики работы. 11% могли бы работать удаленно, однако работодатель не предоставляет такой возможности. Результаты опроса показывают, что интерес к дистанционной работе не ограничивается желанием полностью перейти на удаленный формат. Многие респонденты предпочитают гибридную модель – возможность часть недели работать из дома, а остальное время проводить в офисе. Согласно данным, 17,3% хотели бы работать удаленно каждый день, 27,5% – несколько раз в неделю, 8,5% – несколько раз в месяц. Это говорит о том, что для многих сотрудников важно не отказаться от офиса полностью, а получить больше гибкости в организации рабочего процесса и возможность выбирать место работы в зависимости от задач и личного графика, отмечают в CV-Market LV. В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Люди в Латгалии не чувствуют поддержки. Это результат многолетнего недостаточного внимания со стороны правительства, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. «Мы слишком сильно сосредоточились на Риге. Именно поэтому я выступаю за инициативу по укреплению восточного фланга, чтобы инвестиции направлялись в Латгалию. Будем откровенны, мы не можем позволить себе, чтобы восточный фланг остался без экономической активности, с высоким уровнем безработицы, закрытыми школами, больницами и так далее», – сказал премьер. Он добавил, что будет лично посещать Латгалию и проводить политику, направленную на укрепление региона. Необходимые изменения на рынке труда, пересмотр и сокращение государственных расходов, а также экономический рост – важнейшие задачи, которые предстоит решать следующему правительству. «Ради этого придется принимать и непопулярные решения», – заявил президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите. Оценивая полученный объединенным списком 41 мандат в Сейме, Бите признал, что такой результат дает основания надеяться, что удастся провести и реализовать крайне необходимые изменения. Предыдущему правительству не удалось достичь обозначенной конфедерацией цели – сократить расходы на 850 миллионов евро или в среднем на 5% от госрасходов. Однако эта задача никуда не исчезла. Расходы необходимо пересмотреть еще и потому, что значительную часть средств предстоит вкладывать в безопасность. Этот план был довольно точным, поскольку мы видим, что в течение 3 лет фискальное пространство или объем средств в обороте необходимо сократить на 1 миллиард евро. «Именно эту сумму и придется найти», – сказал Бите, отметив, что для этого придется принимать в том числе непопулярные решения и не думать о возможном падении рейтингов. Мошенники сейчас активно размещают привлекательные объявления с целью получить данные платежных карт потенциальных покупателей, сообщают в учреждении по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Специалисты отмечают, что мошенники активно размещают привлекательные объявления на ССЛВ, Facebook Marketplace и других площадках, предлагая товары по низким ценам. Однако их настоящая цель – получить данные платежных карт потенциальных покупателей. После непродолжительной переписки с предполагаемым продавцом товара покупателю отправляют ссылку на поддельный сайт, который визуально имитирует сайты известных служб доставки. Перейдя по фишинговой ссылке, пользователю предлагают ввести данные платежной карты, чтобы якобы оплатить товар и оформить его доставку. На самом деле введенная информация попадает в руки мошенников. ЦРТЛВ рекомендует не вводить данные платежной карты по ссылкам, которые во время переписки прислал незнакомый продавец. Перед совершением платежа проверять адрес сайта и подлинность услуги, а также завести для покупок в интернете отдельную платежную карту и хранить на ее счете только ту сумму, которая необходима для покупок. На латвийско-белорусской границе произошел инцидент с вооруженными людьми, сопровождающими группу нелегальных мигрантов. Они угрожали латвийским военнослужащим и подталкивали мигрантов к пересечению границы. Позже неизвестные в масках проникли на территорию Латвии, повредили оборудование и похитили камеры наблюдения. Об этом сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава. По его словам, латвийские военнослужащие остановили около 20 человек, пытавшихся незаконно попасть в страну с белорусской стороны. В отличие от многих предыдущих инцидентов, на этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной, отметил Домбрава. Он предупредил, что подобные инциденты могут иметь последствия для белорусской стороны. Государственный центр доноров крови призывает жителей и в октябре откликаться на призыв сдавать кровь, чтобы совместными усилиями обеспечить стабильные запасы в больницах Латвии. Регулярное участие доноров необходимо, чтобы каждый пациент в нужный момент мог получить жизненно важные компоненты крови. Поскольку кровь невозможно заменить искусственно, ее доступность напрямую зависит от отзывчивости доноров и их желания помогать другим людям. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделы. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29. 9 лет, 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия может существенно ужесточить наказание за организацию незаконной миграции. Юридическая комиссия Сейма концептуально поддержала поправки к уголовному закону, согласно которым максимальный срок за незаконное перемещение людей через госграницу увеличится с 10 до 12 лет. Инициатива появилась на фоне резкого роста числа уголовных дел за первые 8 месяцев 2026 года в Латвии. Уже начато 124 процесса по фактам незаконного перемещения людей через границу. Для сравнения, за весь 2025 год было 52 таких дела, в 2024 – 39. Отдельно предлагается усилить ответственность за организацию незаконного пребывания иностранцев в стране. Максимальное наказание за это преступление хотят увеличить с 6 до 8 лет лишения свободы. Рост наблюдается и по этой категории дел. В 2025 году было начато 84 уголовных процесса, связанных с организацией незаконного пребывания иностранцев, против 54 годом ранее. После одобрения юридической комиссии законопроект должен пройти дальнейшее рассмотрение и голосование в Сейме. На днях на латвийско-белорусской границе произошел инцидент с вооруженными людьми, сопровождавшими группу нелегальных мигрантов. Об этом сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава. По его словам, латвийские военнослужащие остановили около 20 человек, пытавшихся незаконно попасть в страну с белорусской стороны. Сопровождавшие их люди были вооружены и угрожали военным. В отличие от многих предыдущих инцидентов, на этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной, отметил министр. Через несколько часов после столкновения группа людей в масках снова оказалась на латвийской территории. Они успели повредить распределительный шкаф, снять камеры наблюдения до прибытия пограничного наряда, после чего вернулись в Беларусь. Министр предупредил, что подобные инциденты могут иметь последствия для белорусской стороны. Беларусь должна понимать, что подобные инциденты могут привести к более серьезным последствиям для самой Беларуси, заявил Домброва. В рижской Золитуде погибла 17-летняя девушка, упавшая с балкона 16-го этажа жилого дома на улице Анин-Муйжас. На место происшествия прибыли сотрудники государственной полиции, бригада службы неотложной медицинской помощи, несмотря на продолжительные реанимационные мероприятия. Девушка скончалась, сообщает ТВ-3. В полиции подтвердили, что погибшая родилась в 2009 году и упала с балкона 16-го этажа. По факту произошедшего начат уголовный процесс, при этом полиция пока не располагает данными, которые указывали бы на совершение уголовного преступления. Расследование продолжается. Минимальную месячную зарплату в Латвии необходимо повысить по крайней мере до 835 евро, а минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, уменьшить с 20 до 15 лет, считает Латвийский союз свободных профсоюзов. Как сообщила специалист по связям с общественностью Латвийского союза свободных профсоюзов Санита Биркенфельде, профсоюзы во всем мире отмечают 7 октября День достойного труда. Присоединяясь к международным профсоюзам, Латвийский союз свободных профсоюзов в письме Министерству благосостояния подчеркивает, что достойный труд возможен только там, где есть качественные рабочие места. Наряду с требованием установить в 2027 году минимальную зарплату не ниже 835 евро в месяц, профсоюз призывает обеспечить достойный уровень социальной защиты работников в случаях безработицы, болезни, несчастных случаев на работе, а также при выходе на пенсию по старости. Профсоюзы требуют сохранить уровень защиты и финансовой поддержки работников во время нетрудоспособности и отстаивать право работников на оплачиваемое обучение. В сфере пенсии Латвийский союз свободных профсоюзов предлагает не только сократить минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии с 20 до 15 лет, но и с 1 января 2028 года увеличить взносы во второй пенсионный уровень с 5 до 6%. Также выдвинуто требование проводить индексацию пенсий дважды в год в соответствии с ростом инфляции вместо одного раза, как сейчас. Также Союз призывает Министерство благосостояния поддержать требования к Европейской комиссии разработать и опубликовать проекты директив об искусственном интеллекте и алгоритмическом управлении на рабочих местах, а также об эффективном решении проблем психосоциальных рисков, рисков, связанных с экстремальными изменениями климата, а также эмоционального и физического насилия в сфере охраны труда. Представители профсоюзов призывают Министерство благосостояния в своих позициях и мнениях поддерживать требования и интересы работников в рамках готовящегося акта о качественных рабочих местах, который Еврокомиссия обещает опубликовать в конце этого года. Премьер-министр Андрес Кулбергс считает, что Латвии стоит отказаться от запланированного сбора со стриминговых платформ, если его введение может ухудшить отношения с США. По его словам, потенциальные поступления в киноиндустрию не оправдают возможных последствий для отношений с американскими союзниками. Правительство поддержало введение сбора еще летом, однако с тех пор позиция изменилась. Премьер объяснил это выводами, сделанными после прямого общения с партнерами. По оценке министерства культуры, зарубежные стриминговые платформы после вступления новых правил в силу могли бы ежегодно перечислять около 600 тысяч евро в бюджет Национального киноцентра. Эти средства планировалось направлять на производство латвийских фильмов и сериалов. Кулбергс заявил, что предпочел бы поддержать киноиндустрию напрямую из госбюджета. «Я с удовольствием оказал бы поддержку киноиндустрии из бюджета, чтобы не портить эти отношения», заявил премьер-министр. Глава правительства связал вопрос сбора с более широким отношениями Латвии с США и напомнил о ситуации в Литве, которая ведет переговоры о размещении дополнительных американских военных сил. По мнению Кулбергса, необдуманный шаг может быть использован против интересов национальной безопасности. При этом премьер подчеркнул, что компания ТЭТ не обращалась к нему по поводу этого вопроса. Речь идет о поправках, которые в конце сентября поддержала в окончательном чтении комиссия Сейма по правам человека и общественным делам. Они предусматривают, что поставщики аудио-визуального визуальных услуг должны ежегодно направлять не менее 3,5% доходов, полученных в Латвии, на создание местного контента. Предполагалось, что такая мера поможет увеличить производство латвийских фильмов и сериалов и сделает местный контент доступнее на стриминговых платформах. Теперь правительству предстоит рассмотреть альтернативу – отказаться от сбора и искать другие способы финансирования отрасли. В середине октября первого снега в Латвии пока не ожидается, прогнозируют синоптики. В последние годы первый снег местами по стране, обычно в Видземе и Латгале, чаще всего наблюдался в октябре. В прошлом году сообщения о первых снежинках поступили 12 октября из Балтского края, а в 2023 году уже 8 октября во многих местах Латвии шел снег. В некоторые годы первый снег выпадал только в ноябре. На этой неделе после солнечного и теплого четверга ожидается циклон, в пятницу временами будет идти дождь, станет прохладнее, значительно усилится ветер. На побережье скорость юго-западного западного ветра в порывах может достигать 28 метров в секунду. В ночь на субботу ветер стихнет. В выходные временами будет идти дождь. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 12. Максимальная температура днем плюс 9, плюс 15. Похожая температура воздуха сохранится и на следующей неделе. Временами ожидается дождь. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, во второй половине октября температура воздуха в Латвии будет примерно на 2 градуса выше обычной. А в ноябре она может опуститься до нормы. Декабрь прогнозируется теплым и дождливым. Январь и февраль – более холодными и снежными. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Согласно результатам исследования, проведенного CV-Market LV, 53,3% жителей Латвии хотели бы время от времени работать удаленно. Однако опрос показал существенную разницу между желаниями работников и реальной ситуацией на рабочих местах. Среди работающих респондентов 26,5% могут работать удаленно, если захотят. 62,5% не могут выполнять свои рабочие обязанности дистанционно из-за специфики работы. 11% могли бы работать удаленно, однако работодатель не предоставляет такой возможности. Результаты опроса показывают, что интерес к дистанционной работе не ограничивается желанием полностью перейти на удаленный формат. Многие респонденты предпочитают гибридную модель – возможность часть недели работать из дома, а остальное время проводить в офисе. Согласно данным, 17,3% хотели бы работать удаленно каждый день, 27,5% – несколько раз в неделю, 8,5% – несколько раз в месяц. Это говорит о том, что для многих сотрудников важно не отказаться от офиса полностью, а получить больше гибкости в организации рабочего процесса и возможность выбирать место работы в зависимости от задач и личного графика, отмечают в CV-Market LV. В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Люди в Латгалии не чувствуют поддержки. Это результат многолетнего недостаточного внимания со стороны правительства, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. «Мы слишком сильно сосредоточились на Риге. Именно поэтому я выступаю за инициативу по укреплению восточного фланга, чтобы инвестиции направлялись в Латгалию. Будем откровенны, мы не можем позволить себе, чтобы восточный фланг остался без экономической активности, с высоким уровнем безработицы, закрытыми школами, больницами и так далее», – сказал премьер. Он добавил, что будет лично посещать Латгалию и проводить политику, направленную на укрепление региона. Необходимые изменения на рынке труда, пересмотр и сокращение государственных расходов, а также экономический рост – важнейшие задачи, которые предстоит решать следующему правительству. «Ради этого придется принимать и непопулярные решения», – заявил президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите. Оценивая полученный объединенным списком 41 мандат в Сейме, Бите признал, что такой результат дает основание надеяться, что удастся провести и реализовать крайне необходимые изменения. Предыдущему правительству не удалось достичь обозначенной конфедерацией цели – сократить расходы на 850 миллионов евро или в среднем на 5% от госрасходов. Однако эта задача никуда не исчезла. Расходы необходимо пересмотреть еще и потому, что значительную часть средств предстоит вкладывать в безопасность. Этот план был довольно точным, поскольку мы видим, что в течение 3 лет фискальное пространство или объем средств в обороте необходимо сократить на 1 миллиард евро. «Именно эту сумму и придется найти», – сказал Бите, отметив, что для этого придется принимать в том числе непопулярные решения и не думать о возможном падении рейтингов. Мошенники сейчас активно размещают привлекательные объявления с целью получить данные платежных карт потенциальных покупателей, сообщают в учреждении по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Специалисты отмечают, что мошенники активно размещают привлекательные объявления на SSLV, Facebook Marketplace и других площадках, предлагая товары по низким ценам. Однако их настоящая цель – получить данные платежных карт потенциальных покупателей. После непродолжительной переписки с предполагаемым продавцом товара покупателю отправляют ссылку на поддельный сайт, который визуально имитирует сайты известных служб доставки. Перейдя по фишинговой ссылке, пользователю предлагают ввести данные платежной карты, чтобы якобы оплатить товар и оформить его доставку. На самом деле введенная информация попадает в руки мошенников. ЦРТЛВ рекомендует не вводить данные платежной карты по ссылкам, которые во время переписки прислал незнакомый продавец. Перед совершением платежа проверять адрес сайта и подлинность услуги, а также завести для покупок в интернете отдельную платежную карту и хранить на ее счете только ту сумму, которая необходима для покупок. На латвийско-белорусской границе произошел инцидент с вооруженными людьми, сопровождающими группу нелегальных мигрантов. Они угрожали латвийским военнослужащим и подталкивали мигрантов к пересечению границы. Позже неизвестные в масках проникли на территорию Латвии, повредили оборудование и похитили камеры наблюдения. Об этом сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава. По его словам, латвийские военнослужащие остановили около 20 человек, пытавшихся незаконно попасть в страну с белорусской стороны. В отличие от многих предыдущих инцидентов, на этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной, отметил Домбрава. Он предупредил, что подобные инциденты могут иметь последствия для белорусской стороны. Государственный центр доноров крови призывает жителей и в октябре откликаться на призыв сдавать кровь, чтобы совместными усилиями обеспечить стабильные запасы в больницах Латвии. Регулярное участие доноров необходимо, чтобы каждый пациент в нужный момент мог получить жизненно важные компоненты крови. Поскольку кровь невозможно заменить искусственно, ее доступность напрямую зависит от отзывчивости доноров и их желания помогать другим людям. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделы. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Нынешний премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс должен сформировать новое правительство. Об этом во вторник заявил президент Эдгар Ринкевич после встречи со всеми политическими силами, избранными в 15-й Сейм. Президент подчеркнул, что мандат, данный народом, это большая ответственность, но в то же время и большая возможность. Ринкевич отметил, что хотя следующий премьер-министр может быть официально назначен только после окончания срока полномочий 14-го Сейма, действующее соглашение не препятствует Кулбергсу приступить к работе по формированию нового правительства. Президент подчеркнул, что новому правительству предстоит выполнить множество важных задач, важнейшими из которых являются содействие экономическому развитию и обеспечение национальной безопасности. Президент призвал утвердить новое правительство к национальному празднику 18 ноября, а госбюджет – к Рождеству. В свою очередь Андрис Кулбергс подчеркнул, что мандат, данный избирателями, является уникальной возможностью внести реальные изменения в стране и навести порядок в экономике без ненужных политических компромиссов. Он также обозначил 4 основные задачи правительства. «Нам необходимо поставить госфинансы на ноги. Речь идет о порядке в финансах. Нам нужно реализовать и продолжить то, что мы начали в области национальной безопасности, которая является приоритетом номер один. Нужен экономический прорыв. Мы не можем обеспечить безопасность и при этом добиться перемен, если не достигнем экономического прорыва. И мы этого не достигнем, если не внесем изменения в государственное управление», отметил премьер. Кулбергс не назвал конкретных политиков, которые могли бы занять должности в новом правительстве, но подчеркнул, что министры должны быть готовы нести ответственность за свой сектор, а не продвигать идеологические интересы своей партии. После возможного случая легочной чумы в России Всемирная организация здравоохранения во вторник 6 октября заявила, что оценивает угрозу для общественного здоровья в России как низкую. 2 октября в Сибири умерла сотрудница лаборатории Иркутского научно-исследовательского института чумы. СМИ сообщали, что женщина могла заразиться легочной чумой, однако в понедельник Москва опровергла эти сообщения, заявив, что при посмертном исследовании умершей чума обнаружена не была. Согласно первоначальной оценке риска, ВОЗ, основанный на имеющейся информации, риск в Иркутске оценивается как средний или низкий, на территории всей Российской Федерации как низкий, а в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения как очень низкий, заявил представитель организации Кристиан Линдмайер. По его словам, первоначально болезнь у умершей лаборантки появилась как типичная острая респираторная вирусная инфекция. Линдмайер сообщил, что российские власти установили людей, с которыми контактировала женщина, и наблюдают за ними. Согласно результатам анализов, ни у одного из контактировавших не были обнаружены возбудители опасных инфекционных заболеваний, отметил представитель Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ внимательно следит за ситуацией, взаимодействуя со штаб-квартирой, чтобы информировать другие страны, и готова оказать поддержку российским властям, если они обратятся с такой просьбой, заявил Линдмайер. Во вторник правительство решило продлить операцию «Оборотень» до 31 декабря, сообщил руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. Он отметил, что в последние 2 недели вновь наблюдается усиленное давление на латвийскую границу со стороны нелегальных мигрантов. Организаторы нелегальной миграции пытаются доставлять мигрантов через границу любыми способами, в том числе силой выталкивая их на территорию Латвии. Кроме того, на границе снова фиксируются случаи демонтажа и похищения видеокамер. Руководитель Центра кризисного управления допустил, что усиление давления может быть связано с парламентскими выборами в Латвии, при этом подчеркнув, что выяснять возможные причины должны органы безопасности. «Стратегические цели операции не изменились», — пояснил Зиле, добавив, что необходимо разработать предложение по усилению потенциала государственной пограничной охраны, чтобы она могла самостоятельно противостоять нелегальной миграции без привлечения других служб. Также планируется активнее использовать технические средства, беспилотники и различные датчики. Оценивая результаты операции, руководитель Центра кризисного управления отметил, что вскоре после ее начала число случаев нелегального пересечения границ Латвии и Литвы стало выравниваться. Таким образом, Латвия перестала быть слабым звеном. За время операции также были задержаны несколько организаторов нелегальной миграции, 4 только за последние 4 недели. В Латвии средний уровень потребительских цен на топливо в сентябре по сравнению с августом 2026 года вырос на 9,6%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Наибольшее влияние на рост цен на топливо оказало повышение цен на дизельное топливо на 10,3%. Цены на бензин увеличились на 8,3%, цены на автогаз на 1,8%. По данным ЦСУ, в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года средний уровень потребительских цен на топливо вырос на 35,3%. За год дизельное топливо подорожало на 39,1%, бензин на 29,5%, автогаз на 3%. По сравнению со средним уровнем цен 2025 года, цены на топливо в сентябре 2026 года были на 32,6% выше, в том числе цены на дизтопливо на 37,2%, на бензин на 25,7%, на автогаз на 1,2%. Министерство образования и науки планирует продолжать совершенствовать содержание общего образования, в том числе укрепить преподавание истории Латвии, хорового пения, а также семейных ценностей, медицинской грамотности, предусматривает рассмотренный во вторник в правительстве доклад. Модуль семейных ценностей и медицинской грамотности планируется разработать до 30 апреля 2027 года в ходе консультаций с социальными и другими партнерами. После этого будут обновлены образцы программ соответствующих учебных предметов. С 1 сентября 2027 года обновленные программы по социальным знаниям и истории, истории Латвии и мира, а также музыке планируется утвердить в качестве государственных образцов. До декабря этого года министерство намерено создать советы экспертов по содержанию образования для регулярного пересмотра и обновления программ с привлечением педагогов, экспертов, профессиональных организаций и социальных партнеров. Министерство также планирует сделать утвержденные государством образцы программ обязательными для применения в основном образовании, сохранив за школами возможность разрабатывать авторские программы при условии полного включения установленного содержания и результатов обучения. До конца 2027 года совместно с Государственным агентством развития образования Министерства образования и науки подготовит предложение по более четкому регулированию изменения количества учебных часов и интеграции предметов. Также планируется обеспечить соответствие фактически проведенных часов учебному плану и непрерывность учебного процесса во время государственных проверочных работ. Отдельно будет оценена возможность сделать историю самостоятельным предметом в 4-6 классах, а в профессиональном среднем образовании – отдельным курсом. До апреля 2027 года Министерство образования и науки поручено подготовить предложение по участию государства в обеспечении школ учебными пособиями, методическими материалами. Дополнительное финансирование на эти цели планируется рассчитать и представить Министерству финансов при разработке госбюджета. Повышение профессиональной компетенции педагогов и методическая поддержка для реализации обновленных программ предусмотрена уже в этом учебном году. На заседании правительства во вторник руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага призвала исключить предмет о семейном здоровье. По ее мнению, в нем просматривается политическая и идеологическая направленность. Ванага также заявила, что Министерство образования и науки предлагает идеологические установки программы ТН-СТАР. Министр образования и науки Илза Индрекс при этом отрицала, что речь идет об идеологическом вопросе. Программа была создана в США в 1980-х годах. Журнал ИР в начале 2026 года писал, что в ряде европейских стран против нее выступили из-за поддержки гендерных предрассудков и медицинской неточности. В Баварии программу критиковали за гомофобию и христианский фундаментализм. Она, в частности, проповедует критическое отношение к пропаганде контрацепции и безопасного секса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Минимальную месячную зарплату в Латвии необходимо повысить по крайней мере до 835 евро, а минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, уменьшить с 20 до 15 лет, считает Латвийский союз свободных профсоюзов. Как сообщила представитель союза Санита Биркенфелда, профсоюзы во всем мире отмечают 7 октября День достойного труда. Присоединяясь к этой акции, Латвийский союз свободных профсоюзов в письме Министерству благосостояния подчеркивает, что достойный труд возможен только там, где есть качественные рабочие места. Союз призывает обеспечить достойный уровень социальной защиты работников в случае безработицы, болезни и несчастных случаев на работе, а также при выходе на пенсию по старости. Профсоюз Евросоюза и требуют сохранить уровень финансовой поддержки работников во время нетрудоспособности и обеспечить право работников на оплачиваемое обучение. В сфере пенсии Союз предлагает не только сократить минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, но и с 1 января 2028 года увеличить взносы во второй пенсионный уровень с 5 до 6%. Также выдвинуто требование проводить индексацию пенсии дважды в год в соответствии с ростом инфляции. Согласно результатам исследования, проведенного CV-Market LV, 53,3% жителей Латвии хотели бы время от времени работать удаленно. Однако опрос показал существенную разницу между желаниями работников и реальной ситуацией на рабочих местах. Среди работающих респондентов 26,5% могут работать удаленно, если захотят. 62,5% не могут выполнять свои рабочие обязанности дистанционно из-за специфики работы. 11% могли бы работать удаленно, однако работодатель не предоставляет такой возможности. Результаты опроса показывают, что интерес к дистанционной работе не ограничивается желанием полностью перейти на удаленный формат. Многие респонденты предпочитают гибридную модель – возможность часть недели работать из дома, а остальное время проводить в офисе. Согласно данным, 17,3% хотели бы работать удаленно каждый день, 27,5% – несколько раз в неделю, 8,5% – несколько раз в месяц. Это говорит о том, что для многих сотрудников важно не отказаться от офиса полностью, а получить больше гибкости в организации рабочего процесса и возможность выбирать место работы в зависимости от задач и личного графика, отмечают в CV-Market LV. В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Люди в Латгалии не чувствуют поддержки. Это результат многолетнего недостаточного внимания со стороны правительства, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. «Мы слишком сильно сосредоточились на Риге. Именно поэтому я выступаю за инициативу по укреплению восточного фланга, чтобы инвестиции направлялись в Латгалию. Будем откровенны, мы не можем позволить себе, чтобы восточный фланг остался без экономической активности, с высоким уровнем безработицы, закрытыми школами, больницами и так далее», – сказал премьер. Он добавил, что будет лично посещать Латгалию и проводить политику, направленную на укрепление региона. Необходимые изменения на рынке труда, пересмотр и сокращение государственных расходов, а также экономический рост – важнейшие задачи, которые предстоит решать следующему правительству. «Ради этого придется принимать и непопулярные решения», – заявил президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите. Оценивая полученный объединенным списком 41 мандат в Сейме, Бите признал, что такой результат дает основания надеяться, что удастся провести и реализовать крайне необходимые изменения. Предыдущему правительству не удалось достичь обозначенной конфедерацией цели – сократить расходы на 850 миллионов евро или в среднем на 5% от госрасходов. Однако эта задача никуда не исчезла. Расходы необходимо пересмотреть еще и потому, что значительную часть средств предстоит вкладывать в безопасность. Этот план был довольно точным, поскольку мы видим, что в течение 3 лет фискальное пространство или объем средств в обороте необходимо сократить на 1 миллиард евро. «Именно эту сумму и придется найти», – сказал Бите, отметив, что для этого придется принимать в том числе непопулярные решения и не думать о возможном падении рейтингов. Мошенники сейчас активно размещают привлекательные объявления с целью получить данные платежных карт потенциальных покупателей, сообщают в учреждении по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Специалисты отмечают, что мошенники активно размещают привлекательные объявления на SSLV, Facebook Marketplace и других площадках, предлагая товары по низким ценам. Однако их настоящая цель – получить данные платежных карт потенциальных покупателей. После непродолжительной переписки с предполагаемым продавцом товара покупателю отправляют ссылку на поддельный сайт, который визуально имитирует сайты известных служб доставки. Перейдя по фишинговой ссылке, пользователю предлагают ввести данные платежной карты, чтобы якобы оплатить товар и оформить его доставку. На самом деле введенная информация попадает в руки мошенников. ЦРТЛВ рекомендует не вводить данные платежной карты по ссылкам, которые во время переписки прислал незнакомый продавец. Перед совершением платежа проверять адрес сайта и подлинность услуги, а также завести для покупок в интернете отдельную платежную карту и хранить на ее счете только ту сумму, которая необходима для покупок. На латвийско-белорусской границе произошел инцидент с вооруженными людьми, сопровождающими группу нелегальных мигрантов. Они угрожали латвийским военнослужащим и подталкивали мигрантов к пересечению границы. Позже неизвестные в масках проникли на территорию Латвии, повредили оборудование и похитили камеры наблюдения. Об этом сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава. По его словам, латвийские военнослужащие остановили около 20 человек, пытавшихся незаконно попасть в страну с белорусской стороны. В отличие от многих предыдущих инцидентов, на этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной, отметил Домбрава. Он предупредил, что подобные инциденты могут иметь последствия для белорусской стороны. Государственный центр доноров крови призывает жителей и в октябре откликаться на призыв сдавать кровь, чтобы совместными усилиями обеспечить стабильные запасы в больницах Латвии. Регулярное участие доноров необходимо, чтобы каждый пациент в нужный момент мог получить жизненно важные компоненты крови. Поскольку кровь невозможно заменить искусственно, ее доступность напрямую зависит от отзывчивости доноров и их желания помогать другим людям. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделы. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Латвия может существенно ужесточить наказание за организацию незаконной миграции. Юридическая комиссия Сейма концептуально поддержала поправки к уголовному закону, согласно которым максимальный срок за незаконное перемещение людей через госграницу увеличится с 10 до 12 лет. Инициатива появилась на фоне резкого роста числа уголовных дел за первые 8 месяцев 2026 года в Латвии. Уже начато 124 процесса по фактам незаконного перемещения людей через границу. Для сравнения, за весь 2025 год было 52 таких дела, в 2024 – 39. Отдельно предлагается усилить ответственность за организацию незаконного пребывания иностранцев в стране. Максимальное наказание за это преступление хотят увеличить с 6 до 8 лет лишения свободы. Рост наблюдается и по этой категории дел. В 2025 году было начато 84 уголовных процесса, связанных с организацией незаконного пребывания иностранцев, против 54 годом ранее. После одобрения юридической комиссии законопроект должен пройти дальнейшее рассмотрение и голосование в Сейме. На днях на латвийско-белорусской границе произошел инцидент с вооруженными людьми, сопровождавшими группу нелегальных мигрантов. Об этом сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава. По его словам, латвийские военнослужащие остановили около 20 человек, пытавшихся незаконно попасть в страну с белорусской стороны. Сопровождавшие их люди были вооружены и угрожали военным. В отличие от многих предыдущих инцидентов, на этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной, отметил министр. Через несколько часов после столкновения группа людей в масках снова оказалась на латвийской территории. Они успели повредить распределительный шкаф, снять камеры наблюдения до прибытия пограничного наряда, после чего вернулись в Беларусь. Министр предупредил, что подобные инциденты могут иметь последствия для белорусской стороны. Беларусь должна понимать, что подобные инциденты могут привести к более серьезным последствиям для самой Беларуси, заявил Домбрава. В рижской Золитуде погибла 17-летняя девушка, упавшая с балкона 16-го этажа жилого дома на улице Анин-Муйжас. На место происшествия прибыли сотрудники государственной полиции, бригада службы неотложной медицинской помощи. Несмотря на продолжительные реанимационные мероприятия, девушка скончалась, сообщает ТВ-3. В полиции подтвердили, что погибшая родилась в 2009 году и упала с балкона 16-го этажа. По факту произошедшего начат уголовный процесс, при этом полиция пока не располагает данными, которые указывали бы на совершение уголовного преступления. Расследование продолжается. Минимальную месячную зарплату в Латвии необходимо повысить по крайней мере до 835 евро, а минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, уменьшить с 20 до 15 лет, считает Латвийский союз свободных профсоюзов. Как сообщила специалист по связям с общественностью Латвийского союза свободных профсоюзов Санита Биркенфельде, профсоюзы во всем мире отмечают 7 октября День достойного труда. Присоединяясь к международным профсоюзам, Латвийский союз свободных профсоюзов в письме Министерству благосостояния подчеркивает, что достойный труд возможен только там, где есть качественные рабочие места. Наряду с требованием установить в 2027 году минимальную зарплату не ниже 835 евро в месяц, профсоюз призывает обеспечить достойный уровень социальной защиты работников в случаях безработицы, болезни, несчастных случаев на работе, а также при выходе на пенсию по старости. Профсоюзы требуют сохранить уровень защиты и финансовой поддержки работников во время нетрудоспособности и отстаивать право работников на оплачиваемое обучение. В сфере пенсии Латвийский союз свободных профсоюзов предлагает не только сократить минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии с 20 до 15 лет, но и с 1 января 2028 года увеличить взносы во второй пенсионный уровень с 5 до 6%. Также выдвинуто требование проводить индексацию пенсий дважды в год в соответствии с ростом инфляции вместо одного раза, как сейчас. Также Союз призывает Министерство благосостояния поддержать требования к Европейской комиссии разработать и опубликовать проекты директив об искусственном интеллекте и алгоритмическом управлении на рабочих местах, а также об эффективном решении проблем психосоциальных рисков, рисков, связанных с экстремальными изменениями климата, а также эмоционального и физического насилия в сфере охраны труда. Представители профсоюзов призывают Министерство благосостояния в своих позициях и мнениях поддерживать требования и интересы работников в рамках готовящегося акта о качественных рабочих местах, который Еврокомиссия обещает опубликовать в конце этого года. Премьер-министр Андрес Кулбергс считает, что Латвии стоит отказаться от запланированного сбора со стриминговых платформ, если его введение может ухудшить отношения с США. По его словам, потенциальные поступления в киноиндустрию не оправдают возможных последствий для отношений с американскими союзниками. Правительство поддержало введение сбора еще летом, однако с тех пор позиция изменилась. Премьер объяснил это выводами, сделанными после прямого общения с партнерами. По оценке министерства культуры, зарубежные стриминговые платформы после вступления новых правил в силу могли бы ежегодно перечислять около 600 тысяч евро в бюджет национального киноцентра. Эти средства планировалось направлять на производство латвийских фильмов и сериалов. Кулбергс заявил, что предпочел бы поддержать киноиндустрию напрямую из госбюджета. «Я с удовольствием оказал бы поддержку киноиндустрии из бюджета, чтобы не портить эти отношения», заявил премьер-министр. Глава правительства связал вопрос сбора с более широким отношениями Латвии с США и напомнил о ситуации в Литве, которая ведет переговоры о размещении дополнительных американских военных сил. По мнению Кулбергса, необдуманный шаг может быть использован против интересов национальной безопасности. При этом премьер подчеркнул, что компания TED не обращалась к нему по поводу этого вопроса. Речь идет о поправках, которые в конце сентября поддержала в окончательном чтении комиссия Сейма по правам человека и общественным делам. Они предусматривают, что поставщики аудио визуальных услуг должны ежегодно направлять не менее 3,5% доходов, полученных в Латвии, на создание местного контента. Предполагалось, что такая мера поможет увеличить производство латвийских фильмов и сериалов и сделает местный контент доступнее на стриминговых платформах. Теперь правительству предстоит рассмотреть альтернативу – отказаться от сбора и искать другие способы финансирования отрасли. В середине октября первого снега в Латвии пока не ожидается, прогнозируют синоптики. В последние годы первый снег местами по стране, обычно в Видземе и Латгале, чаще всего наблюдался в октябре. В прошлом году сообщения о первых снежинках поступили 12 октября из Балвского края, а в 2023 году уже 8 октября во многих местах Латвии шел снег. В некоторые годы первый снег выпадал только в ноябре. На этой неделе после солнечного и теплого четверга ожидается циклон, в пятницу временами будет идти дождь, станет прохладнее, значительно усилится ветер. На побережье скорость юго-западного западного ветра в порывах может достигать 28 метров в секунду. В ночь на субботу ветер стихнет. В выходные временами будет идти дождь. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 12. Максимальная температура днем плюс 9, плюс 15. Похожая температура воздуха сохранится и на следующей неделе. Временами ожидается дождь. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, во второй половине октября температура воздуха в Латвии будет примерно на 2 градуса выше обычной, а в ноябре она может опуститься до нормы. Декабрь прогнозируется теплым и дождливым. Январь и февраль – более холодными и снежными. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Согласно результатам исследования, проведенного CV-Market LV, 53,3% жителей Латвии хотели бы время от времени работать удаленно. Однако опрос показал существенную разницу между желаниями работников и реальной ситуацией на рабочих местах. Среди работающих респондентов 26,5% могут работать удаленно, если захотят. 62,5% не могут выполнять свои рабочие обязанности дистанционно из-за специфики работы. 11% могли бы работать удаленно, однако работодатель не предоставляет такой возможности. Результаты опроса показывают, что интерес к дистанционной работе не ограничивается желанием полностью перейти на удаленный формат. Многие респонденты предпочитают гибридную модель – возможность часть недели работать из дома, а остальное время проводить в офисе. Согласно данным, 17,3% хотели бы работать удаленно каждый день, 27,5% несколько раз в неделю, 8,5% несколько раз в месяц. Это говорит о том, что для многих сотрудников важно не отказаться от офиса полностью, а получить больше гибкости в организации рабочего процесса и возможность выбирать место работы в зависимости от задач и личного графика, отмечают в CV-Market LV. В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Люди в Латгалии не чувствуют поддержки. Это результат многолетнего недостаточного внимания со стороны правительства, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. «Мы слишком сильно сосредоточились на Риге. Именно поэтому я выступаю за инициативу по укреплению восточного фланга, чтобы инвестиции направлялись в Латгалию. Будем откровенны, мы не можем позволить себе, чтобы восточный фланг остался без экономической активности, с высоким уровнем безработицы, закрытыми школами, больницами и так далее», – сказал премьер. Он добавил, что будет лично посещать Латгалию и проводить политику, направленную на укрепление региона. Необходимые изменения на рынке труда, пересмотр и сокращение государственных расходов, а также экономический рост – важнейшие задачи, которые предстоит решать следующему правительству. «Ради этого придется принимать и непопулярные решения», – заявил президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите. Оценивая полученный объединенным списком 41 мандат в Сейме, Бите признал, что такой результат дает основания надеяться, что удастся провести и реализовать крайне необходимые изменения. Предыдущему правительству не удалось достичь обозначенной конфедерацией цели – сократить расходы на 850 миллионов евро или в среднем на 5% от госрасходов. Однако эта задача никуда не исчезла. Расходы необходимо пересмотреть еще и потому, что значительную часть средств предстоит вкладывать в безопасность. Этот план был довольно точным, поскольку мы видим, что в течение 3 лет фискальное пространство или объем средств в обороте необходимо сократить на 1 миллиард евро. «Именно эту сумму и придется найти», – сказал Бите, отметив, что для этого придется принимать в том числе непопулярные решения и не думать о возможном падении рейтингов. Мошенники сейчас активно размещают привлекательные объявления с целью получить данные платежных карт потенциальных покупателей, сообщают в учреждении по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Специалисты отмечают, что мошенники активно размещают привлекательные объявления на ССЛВ, Facebook Marketplace и других площадках, предлагая товары по низким ценам. Однако их настоящая цель – получить данные платежных карт потенциальных покупателей. После непродолжительной переписки с предполагаемым предлагаемым продавцом товара, покупателю отправляют ссылку на поддельный сайт, который визуально имитирует сайты известных служб доставки. Перейдя по фишинговой ссылке, пользователю предлагают ввести данные платежной карты, чтобы якобы оплатить товар и оформить его доставку. На самом деле, введенная информация попадает в руки мошенников. Церт.ЛВ рекомендует не вводить данные платежной карты по ссылкам, которые во время переписки прислал незнакомый продавец. Перед совершением платежа проверять адрес сайта и подлинность услуги, а также завести для покупок в интернете отдельную платежную карту и хранить на ее счете только ту сумму, которая необходима для покупок. На латвийско-белорусской границе произошел инцидент с вооруженными людьми, сопровождающими группу нелегальных мигрантов. Они угрожали латвийским военнослужащим и подталкивали мигрантов к пересечению границы. Позже неизвестные в масках проникли на территорию Латвии, повредили оборудование и похитили камеры наблюдения. Об этом сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава. По его словам, латвийские военнослужащие остановили около 20 человек, пытавшихся незаконно попасть в страну с белорусской стороны. В отличие от многих предыдущих инцидентов, на этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной, отметил Домбрава. Он предупредил, что подобные инциденты могут иметь последствия для белорусской стороны. Государственный центр доноров крови призывает жителей и в октябре откликаться на призыв сдавать кровь, чтобы совместными усилиями обеспечить стабильные запасы в больницах Латвии. Регулярное участие доноров необходимо, чтобы каждый пациент в нужный момент мог получить жизненно важные компоненты крови. Поскольку кровь невозможно заменить искусственно, ее доступность напрямую зависит от отзывчивости доноров и их желания помогать другим людям. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделы. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29. 9 лет, 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Нынешний премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс должен сформировать новое правительство. Об этом во вторник заявил президент Эдгар Ринкевич после встречи со всеми политическими силами, избранными в 15-й Сейм. Президент подчеркнул, что мандат, данный народом, это большая ответственность, но в то же время и большая возможность. Ринкевич отметил, что хотя следующий премьер-министр может быть официально назначен только после окончания срока полномочий 14-го Сейма, действующее соглашение не препятствует Кулбергсу приступить к работе по формированию нового правительства. Президент подчеркнул, что новому правительству предстоит выполнить множество важных задач, важнейшими из которых являются содействие экономическому развитию и обеспечение национальной безопасности. Президент призвал утвердить новое правительство к национальному празднику 18 ноября, а госбюджет – к Рождеству. В свою очередь Андрис Кулбергс подчеркнул, что мандат, данный избирателями, является уникальной возможностью внести реальные изменения в стране и навести порядок в экономике без ненужных политических компромиссов. Он также обозначил 4 основные задачи правительства. «Нам необходимо поставить госфинансы на ноги. Речь идет о порядке в финансах. Нам нужно реализовать и продолжить то, что мы начали в области национальной безопасности, которая является приоритетом номер один. Нужен экономический прорыв. Мы не можем обеспечить безопасность и при этом добиться перемен, если не достигнем экономического прорыва. И мы этого не достигнем, если не внесем изменения в государственное управление», отметил премьер. Кулбергс не назвал конкретных политиков, которые могли бы занять должности в новом правительстве, но подчеркнул, что министры должны быть готовы нести ответственность за свой сектор, а не продвигать идеологические интересы своей партии. После возможного случая легочной чумы в России Всемирная организация здравоохранения во вторник 6 октября заявила, что оценивает угрозу для общественного здоровья в России как низкую. 2 октября в Сибири умерла сотрудница лаборатории Иркутского научно-исследовательского института чумы. СМИ сообщали, что женщина могла заразиться легочной чумой, однако в понедельник Москва опровергла эти сообщения, заявив, что при посмертном исследовании умершей чума обнаружена не была. Согласно первоначальной оценки риска ВОЗ, основанные на имеющейся информации, риск в Иркутске оценивается как средний или низкий, на территории всей Российской Федерации как низкий, а в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения как очень низкий, заявил представитель организации Кристиан Линдмайер. По его словам, первоначально болезнь у умершей лаборантки появилась как типичная острая респираторная вирусная инфекция. Линдмайер сообщил, что российские власти установили людей, с которыми контактировала женщина, и наблюдали за ними. Согласно результатам анализов, ни у одного из контактировавших не были обнаружены возбудители опасных инфекционных заболеваний, отметил представитель Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ внимательно следит за ситуацией, взаимодействуя со штаб-квартирой, чтобы информировать другие страны, и готова оказать поддержку российским властям, если они обратятся с такой просьбой, заявил Линдмайер. Во вторник правительство решило продлить операцию «Оборотень» до 31 декабря, сообщил руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. Он отметил, что в последние 2 недели вновь наблюдается усиленное давление на латвийскую границу со стороны нелегальных мигрантов. Организаторы нелегальной миграции пытаются доставлять мигрантов через границу любыми способами, в том числе силой выталкивая их на территорию Латвии. Кроме того, на границе снова фиксируются случаи демонтажа и похищения видеокамер. Руководитель Центра кризисного управления допустил, что усиление давления может быть связано с парламентскими выборами в Латвии, при этом подчеркнув, что выяснять возможные причины должны органы безопасности. «Стратегические цели операции не изменились», — пояснил Зиле, добавив, что необходимо разработать предложение по усилению потенциала государственной пограничной охраны, чтобы она могла самостоятельно противостоять нелегальной миграции без привлечения других служб. Также планируется активнее использовать технические средства, беспилотники и различные датчики. Результаты операции руководитель Центра кризисного управления отметил, что вскоре после ее начала число случаев нелегального пересечения границ Латвии и Литвы стало выравниваться. Таким образом, Латвия перестала быть слабым звеном. За время операции также были задержаны несколько организаторов нелегальной миграции. 4 только за последние 4 недели. В Латвии средний уровень потребительских цен на топливо в сентябре по сравнению с августом 2026 года вырос на 9,6%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Наибольшее влияние на рост цен на топливо оказало повышение цен на дизельное топливо на 10,3%. Цены на бензин увеличились на 8,3%, цены на автогаз на 1,8%. По данным ЦСУ, в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года средний уровень потребительских цен на топливо вырос на 35,3%. За год дизельное топливо подорожало на 39,1%, бензин на 29,5%, автогаз на 3%. По сравнению со средним уровнем цен 2025 года, цены на топливо в сентябре 2026 года были на 32,6% выше, в том числе цены на дистопливо на 37,2%, на бензин на 25,7%, на автогаз на 1,2%. Министерство образования и науки планирует продолжать совершенствовать содержание общего образования, в том числе укрепить преподавание истории Латвии, хорового пения, а также семейных ценностей, медицинской грамотности, предусматривает рассмотренный во вторник в правительстве доклад. Модуль семейных ценностей и медицинской грамотности планируется разработать до 30 апреля 2027 года в ходе консультаций с социальными и другими партнерами. После этого будут обновлены образцы программ соответствующих учебных предметов. С 1 сентября 2027 года обновленные программы по социальным знаниям и истории, истории Латвии и мира, а также музыке планируется утвердить в качестве государственных образцов. До декабря этого года министерство намерено создать советы экспертов по содержанию образования для регулярного пересмотра и обновления программ с привлечением педагогов, экспертов, профессиональных организаций и социальных партнеров. Министерство также планирует сделать утвержденные государством образцы программ обязательными для применения в основном образовании, сохранив за школами возможность разрабатывать авторские программы при условии полного включения установленного содержания и результатов обучения. До конца 2027 года совместно с Государственным агентством развития образования Министерства образования и науки подготовит предложение по более четкому регулированию изменения количества учебных часов и интеграции предметов. Также планируется обеспечить соответствие фактически проведенных часов учебному плану и непрерывность учебного процесса во время государственных проверочных работ. Отдельно будет оценена возможность сделать историю самостоятельным предметом в 4-6 классах, а в профессиональном среднем образовании – отдельным курсом. До апреля 2027 года Министерство образования и науки поручено подготовить предложение по участию государства в обеспечении школ учебными пособиями, методическими материалами. Дополнительное финансирование на эти цели планируется рассчитать и представить Министерству финансов при разработке госбюджета. Повышение профессиональной компетенции педагогов и методическая поддержка для реализации обновленных программ предусмотрена уже в этом учебном году. На заседании правительства во вторник руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага призвала исключить предмет о семейном здоровье. По ее мнению, в нем просматривается политическая и идеологическая направленность. Ванага также заявила, что Министерство образования и науки предлагает идеологические установки программы ТН-Стар. Министр образования и науки Илза Индрексен при этом отрицала, что речь идет об идеологическом вопросе. Программа была создана в США в 1980-х годах. Журнал ИР в начале 2026 года писал, что в ряде европейских стран против нее выступили из-за поддержки гендерных предрассудков и медицинской неточности. В Баварии программу критиковали за гомофобию и христианский фундаментализм. Она, в частности, проповедует критическое отношение к пропаганде контрацепции и безопасного секса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Минимальную месячную зарплату в Латвии необходимо повысить по крайней мере до 835 евро, а минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, уменьшить с 20 до 15 лет, считает Латвийский союз свободных профсоюзов. Как сообщила представитель союза Санита Биркенфельда, профсоюзы во всем мире отмечают 7 октября День достойного труда. Присоединяясь к этой акции, Латвийский союз свободных профсоюзов в письме Министерству благосостояния подчеркивает, что достойный труд возможен только там, где есть качественные рабочие места. Союз призывает обеспечить достойный уровень социальной защиты работников в случае безработицы, болезни и несчастных случаев на работе, а также при выходе на пенсию по старости. Профсоюз профсоюзы требуют сохранить уровень финансовой поддержки работников во время нетрудоспособности и обеспечить право работников на оплачиваемое обучение. В сфере пенсии Союз предлагает не только сократить минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, но и с 1 января 2028 года увеличить взносы во второй пенсионный уровень с 5 до 6%. Также выдвинуто требование проводить индексацию пенсии дважды в год в соответствии с ростом инфляции. Согласно результатам исследования, проведенного CV-Market LV, 53,3% жителей Латвии хотели бы время от времени работать удаленно. Однако опрос показал существенную разницу между желаниями работников и реальной ситуацией на рабочих местах. Среди работающих респондентов 26,5% могут работать удаленно, если захотят. 62,5% не могут выполнять свои рабочие обязанности дистанционно из-за специфики работы. 11% могли бы работать удаленно, однако работодатель не предоставляет такой возможности. Результаты опроса показывают, что интерес к дистанционной работе не ограничивается желанием полностью перейти на удаленный формат. Многие респонденты предпочитают гибридную модель – возможность часть недели работать из дома, а остальное время проводить в офисе. Согласно данным, 17,3% хотели бы работать удаленно каждый день, 27,5% – несколько раз в неделю, 8,5% – несколько раз в месяц. Это говорит о том, что для многих сотрудников важно не отказаться от офиса полностью, а получить больше гибкости в организации рабочего процесса и возможность выбирать место работы в зависимости от задач и личного графика, отмечают в CV-Market LV. В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Люди в Латгалии не чувствуют поддержки. Это результат многолетнего недостаточного внимания со стороны правительства, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. «Мы слишком сильно сосредоточились на Риге. Именно поэтому я выступаю за инициативу по укреплению восточного фланга, чтобы инвестиции направлялись в Латгалию. Будем откровенны, мы не можем позволить себе, чтобы восточный фланг остался без экономической активности, с высоким уровнем безработицы, закрытыми школами, больницами и так далее», – сказал премьер. Он добавил, что будет лично посещать Латгалию и проводить политику, направленную на укрепление региона. Необходимые изменения на рынке труда, пересмотр и сокращение государственных расходов, а также экономический рост – важнейшие задачи, которые предстоит решать следующему правительству. «Ради этого придется принимать и непопулярные решения», – заявил президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите. Оценивая полученный объединенным списком 41 мандат в Сейме, Бите признал, что такой результат дает основания надеяться, что удастся провести и реализовать крайне необходимые изменения. Предыдущему правительству не удалось достичь обозначенной конфедерацией цели – сократить расходы на 850 миллионов евро или в среднем на 5% от госрасходов. Однако эта задача никуда не исчезла. Расходы необходимо пересмотреть еще и потому, что значительную часть средств предстоит вкладывать в безопасность. Этот план был довольно точным, поскольку мы видим, что в течение 3 лет фискальное пространство или объем средств в обороте необходимо сократить на 1 миллиард евро. «Именно эту сумму и придется найти», – сказал Бите, отметив, что для этого придется принимать в том числе непопулярные решения и не думать о возможном падении рейтингов. Мошенники сейчас активно размещают привлекательные объявления с целью получить данные платежных карт потенциальных покупателей, сообщают в учреждении по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Специалисты отмечают, что мошенники активно размещают привлекательные объявления на SSLV, Facebook Marketplace и других площадках, предлагая товары по низким ценам. Однако их настоящая цель – получить данные платежных карт потенциальных покупателей. После непродолжительной переписки с предполагаемым продавцом товара покупателю отправляют ссылку на поддельный сайт, который визуально имитирует сайты известных служб доставки. Перейдя по фишинговой ссылке, пользователю предлагают ввести данные платежной карты, чтобы якобы оплатить товар и оформить его доставку. На самом деле введенная информация попадает в руки мошенников. ЦРТЛВ рекомендует не вводить данные платежной карты по ссылкам, которые во время переписки прислал незнакомый продавец. Перед совершением платежа проверять адрес сайта и подлинность услуги, а также завести для покупок в интернете отдельную платежную карту и хранить на ее счете только ту сумму, которая необходима для покупок. На латвийско-белорусской границе произошел инцидент с вооруженными людьми, сопровождающими группу нелегальных мигрантов. Они угрожали латвийским военнослужащим и подталкивали мигрантов к пересечению границы. Позже неизвестные в масках проникли на территорию Латвии, повредили оборудование и похитили камеры наблюдения. Об этом сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава. По его словам, латвийские военнослужащие остановили около 20 человек, пытавшихся незаконно попасть в страну с белорусской стороны. В отличие от многих предыдущих инцидентов, на этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной, отметил Домбрава. Он предупредил, что подобные инциденты могут иметь последствия для белорусской стороны. Государственный центр доноров крови призывает жителей и в октябре откликаться на призыв сдавать кровь, чтобы совместными усилиями обеспечить стабильные запасы в больницах Латвии. Регулярное участие доноров необходимо, чтобы каждый пациент в нужный момент мог получить жизненно важные компоненты крови. Поскольку кровь невозможно заменить искусственно, ее доступность напрямую зависит от отзывчивости доноров и их желания помогать другим людям. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделы. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия может существенно ужесточить наказание за организацию незаконной миграции. Юридическая комиссия Сейма концептуально поддержала поправки к уголовному закону, согласно которым максимальный срок за незаконное перемещение людей через госграницу увеличится с 10 до 12 лет. Инициатива появилась на фоне резкого роста числа уголовных дел за первые 8 месяцев 2026 года в Латвии. Уже начато 124 процесса по фактам незаконного перемещения людей через границу. Для сравнения, за весь 2025 год было 52 таких дела, в 2024 – 39. Отдельно предлагается усилить ответственность за организацию незаконного пребывания иностранцев в стране. Максимальное наказание за это преступление хотят увеличить с 6 до 8 лет лишения свободы. Рост наблюдается и по этой категории дел. В 2025 году было начато 84 уголовных процесса, связанных с организацией незаконного пребывания иностранцев, против 54 годом ранее. После одобрения юридической комиссии законопроект должен пройти дальнейшее рассмотрение и голосование в Сейме. На днях на латвийско-белорусской границе произошел инцидент с вооруженными людьми, сопровождавшими группу нелегальных мигрантов. Об этом сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава. По его словам, латвийские военнослужащие остановили около 20 человек, пытавшихся незаконно попасть в страну с белорусской стороны. Сопровождавшие их люди были вооружены и угрожали военным. В отличие от многих предыдущих инцидентов, на этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной, отметил министр. Через несколько часов после столкновения группа людей в масках снова оказалась на латвийской территории. Они успели повредить распределительный шкаф, снять камеры наблюдения до прибытия пограничного наряда, после чего вернулись в Беларусь. Министр предупредил, что подобные инциденты могут иметь последствия для белорусской стороны. Беларусь должна понимать, что подобные инциденты могут привести к более серьезным последствиям для самой Беларуси, заявил Домбрава. В рижской Золитуде погибла 17-летняя девушка, упавшая с балкона 16-го этажа жилого дома на улице Анин-Муйжас. На место происшествия прибыли сотрудники государственной полиции, бригада службы неотложной медицинской помощи, несмотря на продолжительные реанимационные мероприятия. Девушка скончалась, сообщает ТВ-3. В полиции подтвердили, что погибшая родилась в 2009 году и упала с балкона 16-го этажа. По факту произошедшего начат уголовный процесс. При этом полиция пока не располагает данными, которые указывали бы на совершение уголовного преступления. Расследование продолжается. Минимальную месячную зарплату в Латвии необходимо повысить по крайней мере до 835 евро, а минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, уменьшить с 20 до 15 лет, считает Латвийский союз свободных профсоюзов. Как сообщила специалист по связям с общественностью Латвийского союза свободных профсоюзов Санита Биркенфельде, профсоюзы во всем мире отмечают 7 октября День достойного труда. Присоединяясь к международным профсоюзам, Латвийский союз свободных профсоюзов в письме Министерству благосостояния подчеркивает, что достойный труд возможен только там, где есть качественные рабочие места. Наряду с требованием установить в 2027 году минимальную зарплату не ниже 835 евро в месяц, профсоюз призывает обеспечить достойный уровень социальной защиты работников в случаях безработицы, болезни, несчастных случаев на работе, а также при выходе на пенсию по старости. Профсоюзы требуют сохранить уровень защиты и финансовой поддержки работников во время нетрудоспособности и отстаивать право работников на оплачиваемое обучение. В сфере пенсии Латвийский союз свободных профсоюзов предлагает не только сократить минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии с 20 до 15 лет, но и с 1 января 2028 года увеличить взносы во второй пенсионный уровень с 5 до 6%. Также выдвинуто требование проводить индексацию пенсий дважды в год в соответствии с ростом инфляции вместо одного раза, как сейчас. Также Союз призывает Министерство благосостояния поддержать требования к Европейской комиссии разработать и опубликовать проекты директив об искусственном интеллекте и алгоритмическом управлении на рабочих местах, а также об эффективном решении проблем психосоциальных рисков, рисков, связанных с экстремальными изменениями климата, а также эмоционального и физического насилия в сфере охраны труда. Представители профсоюзов призывают Министерство благосостояния в своих позициях и мнениях поддерживать требования и интересы работников в рамках готовящегося акта о качественных рабочих местах, который Еврокомиссия обещает опубликовать в конце этого года. Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что Латвии стоит отказаться от запланированного сбора со стриминговых платформ, если его введение может ухудшить отношения с США. По его словам, потенциальные поступления в киноиндустрию не оправдают возможных последствий для отношений с американскими союзниками. Правительство поддержало введение сбора еще летом, однако с тех пор позиция изменилась. Премьер объяснил это выводами, сделанными после прямого общения с партнерами. По оценке министерства культуры, зарубежные стриминговые платформы после вступления новых правил в силу могли бы ежегодно перечислять около 600 тысяч евро в бюджет Национального киноцентра. Эти средства планировалось направлять на производство латвийских фильмов и сериалов. Кулбергс заявил, что предпочел бы поддержать киноиндустрию напрямую из госбюджета. «Я с удовольствием оказал бы поддержку киноиндустрии из бюджета, чтобы не портить эти отношения», заявил премьер-министр. Глава правительства связал вопрос сбора с более широким отношениями Латвии с США и напомнил о ситуации в Литве, которая ведет переговоры о размещении дополнительных американских военных сил. По мнению Кулбергса, необдуманный шаг может быть использован против интересов национальной безопасности. При этом премьер подчеркнул, что компания TED не обращалась к нему по поводу этого вопроса. Речь идет о поправках, которые в конце сентября поддержала в окончательном чтении комиссия Сейма по правам человека и общественным делам. Они предусматривают, что поставщики аудио визуальных услуг должны ежегодно направлять не менее 3,5% доходов, полученных в Латвии, на создание местного контента. Предполагалось, что такая мера поможет увеличить производство латвийских фильмов и сериалов и сделает местный контент доступнее на стриминговых платформах. Теперь правительству предстоит рассмотреть альтернативу – отказаться от сбора и искать другие способы финансирования отрасли. В середине октября первого снега в Латвии пока не ожидается, прогнозируют синоптики. В последние годы первый снег местами по стране, обычно в Видземе и Латгале, чаще всего наблюдался в октябре. В прошлом году сообщения о первых снежинках поступили 12 октября из Балвского края, а в 2023 году уже 8 октября во многих местах Латвии шел снег. В некоторые годы первый снег выпадал только в ноябре. На этой неделе после солнечного и теплого четверга ожидается циклон, в пятницу временами будет идти дождь, станет прохладнее, значительно усилится ветер. На побережье скорость юго-западного западного ветра в порывах может достигать 28 метров в секунду. В ночь на субботу ветер стихнет. В выходные временами будет идти дождь. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 12. Максимальная температура днем плюс 9, плюс 15. Похожая температура воздуха сохранится и на следующей неделе. Временами ожидается дождь. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, во второй половине октября температура воздуха в Латвии будет примерно на 2 градуса выше обычной. А в ноябре она может опуститься до нормы. Декабрь прогнозируется теплым и дождливым. Январь и февраль – более холодными и снежными. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Согласно результатам исследования, проведенного CV-Market LV, 53,3% жителей Латвии хотели бы время от времени работать удаленно. Однако опрос показал существенную разницу между желаниями работников и реальной ситуацией на рабочих местах. Среди работающих респондентов 26,5% могут работать удаленно, если захотят. 62,5% не могут выполнять свои рабочие обязанности дистанционно из-за специфики работы. 11% могли бы работать удаленно, однако работодатель не предоставляет такой возможности. Результаты опроса показывают, что интерес к дистанционной работе не ограничивается желанием полностью перейти на удаленный формат. Многие респонденты предпочитают гибридную модель – возможность часть недели работать из дома, а остальное время проводить в офисе. Согласно данным, 17,3% хотели бы работать удаленно каждый день, 27,5% – несколько раз в неделю, 8,5% – несколько раз в месяц. Это говорит о том, что для многих сотрудников важно не отказаться от офиса полностью, а получить больше гибкости в организации рабочего процесса и возможность выбирать место работы в зависимости от задач и личного графика, отмечают в CV-Market LV. В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Люди в Латгалии не чувствуют поддержки. Это результат многолетнего недостаточного внимания со стороны правительства, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. «Мы слишком сильно сосредоточились на Риге. Именно поэтому я выступаю за инициативу по укреплению восточного фланга, чтобы инвестиции направлялись в Латгалию. Будем откровенны, мы не можем позволить себе, чтобы восточный фланг остался без экономической активности, с высоким уровнем безработицы, закрытыми школами, больницами и так далее», – сказал премьер. Он добавил, что будет лично посещать Латгалию и проводить политику, направленную на укрепление региона. Необходимые изменения на рынке труда, пересмотр и сокращение государственных расходов, а также экономический рост – важнейшие задачи, которые предстоит решать следующему правительству. «Ради этого придется принимать и непопулярные решения», – заявил президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите. Оценивая полученный объединенным списком 41 мандат в Сейме, Бите признал, что такой результат дает основание надеяться, что удастся провести и реализовать крайне необходимые изменения. Предыдущему правительству не удалось достичь обозначенной конфедерацией цели – сократить расходы на 850 миллионов евро или в среднем на 5% от госрасходов. Однако эта задача никуда не исчезла. Расходы необходимо пересмотреть еще и потому, что значительную часть средств предстоит вкладывать в безопасность. Этот план был довольно точным, поскольку мы видим, что в течение 3 лет фискальное пространство или объем средств в обороте необходимо сократить на 1 миллиард евро. «Именно эту сумму и придется найти», – сказал Бите, отметив, что для этого придется принимать в том числе непопулярные решения и не думать о возможном падении рейтингов. Мошенники сейчас активно размещают привлекательные объявления с целью получить данные платежных карт потенциальных покупателей, сообщают в учреждении по предотвращению киберинцидентов ЦЕРТ-ЛВ. Специалисты отмечают, что мошенники активно размещают привлекательные объявления на SSLV, Facebook Marketplace и других площадках, предлагая товары по низким ценам. Однако их настоящая цель – получить данные платежных карт потенциальных покупателей. После непродолжительной переписки с предполагаемым предлагаемым продавцом товара покупателю отправляют ссылку на поддельный сайт, который визуально имитирует сайты известных служб доставки. Перейдя по фишинговой ссылке, пользователю предлагают ввести данные платежной карты, чтобы якобы оплатить товар и оформить его доставку. На самом деле введенная информация попадает в руки мошенников. Certel.lv рекомендует не вводить данные платежной карты по ссылкам, которые во время переписки прислал незнакомый продавец. Перед совершением платежа проверять адрес сайта и подлинность услуги, а также завести для покупок в интернете отдельную платежную карту и хранить на ее счете только ту сумму, которая необходима для покупок. На латвийско-белорусской границе произошел инцидент с вооруженными людьми, сопровождающими группу нелегальных мигрантов. Они угрожали латвийским военнослужащим и подталкивали мигрантов к пересечению границы. Позже неизвестные в масках проникли на территорию Латвии, повредили оборудование и похитили камеры наблюдения. Об этом сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домброва. По его словам, латвийские военнослужащие остановили около 20 человек, пытавшихся незаконно попасть в страну с белорусской стороны. В отличие от многих предыдущих инцидентов, на этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной, отметил Домброва. Он предупредил, что подобные инциденты могут иметь последствия для белорусской стороны. Государственный центр доноров крови призывает жителей и в октябре откликаться на призыв сдавать кровь, чтобы совместными усилиями обеспечить стабильные запасы в больницах Латвии. Регулярное участие доноров необходимо, чтобы каждый пациент в нужный момент мог получить жизненно важные компоненты крови. Поскольку кровь невозможно заменить искусственно, ее доступность напрямую зависит от отзывчивости доноров и их желания помогать другим людям. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделы. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% – на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над Янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На границе с Белоруссией повреждены еще 2 щита системы наблюдения. Далее об этом и других событиях более подробно. За прошедшие сутки на латвийско-белорусской границе повреждены еще 2 электрических распределительных щита, обеспечивающих инфраструктуру наблюдения за границей, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества заместитель начальника государственной погранохраны Ивар Рускулис. Ранее сообщалось, что в понедельник вечером группа как минимум из 20 нелегальных мигрантов под руководством 3 сопровождающих в масках попыталась незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. Сопровождающие мигранты лица были вооружены, высказывали угрозы военнослужащим национальных вооруженных сил, а также активно побуждали и гнали группу мигрантов в сторону Латвии. В национальных вооруженных силах подтвердили, что, судя с расстояния, сопровождающие были вооружены пистолетом. Спустя несколько часов после этого конфликта люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили электрический распределительный щит и украли 2 камеры наблюдения. Нарушители вернулись на территорию Беларуси до прибытия подразделения пограничников. Начальник государственной погранохраны Гунтис Пуэц допустил в разговоре с агентством «Лето», что люди в масках могут быть не представителями белорусских государственных служб, а участниками организованной преступности, которые используют благосклонность белорусских служб для нелегальной перевозки мигрантов. Пуэц сообщил, что случаев саботажа против инфраструктуры, информационных технологий стало больше, чем ранее. В свою очередь, забор повреждают примерно в 2 раза реже, чем год назад. В общей сложности в этом году почти 12 тысяч человек были остановлены и предотвращено незаконное пересечение госграницы. В прошлом году государственная погранохрана предотвратила в общей сложности 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы. По гуманитарным соображениям, в прошлом году пересечение границы не было запрещено 31 нелегальному мигранту. На прошедших выборах в 15-й Сейм из 444 голосов, полученных Латвийской комиссией по голосованию по почте, 118 признали недействительными, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Как пояснили в ЦИК, через электронную услугу на голосование по почте зарегистрировались и получили материалы для голосования 838 избирателей, указавших Латвийскую комиссию по голосованию по почте в качестве получателя отправления. Из них 98 избирателей впоследствии проголосовали очно, поэтому их голоса по почте были аннулированы. Всего Латвийская комиссия по голосованию по почте получила 444 голоса, из них 118 признали недействительными. В ЦИК отметили, что среди недействительных был и 91 голос, отправленный по почте из Латвии. Однако пока не проанализировано, проголосовал ли кто-то из отправителей впоследствии очно. Голоса по почте признавали недействительными по разным причинам, в том числе, когда избирателя невозможно было идентифицировать, отсутствовало подтверждение того, что он проголосовал лично, или избирательный бюллетень не был вложен в избирательный конверт. Сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро. Сегодня у нас четверг, 8 октября. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. До выходных уже рукой подать. Ну а пока давайте, как всегда, по утрам заглянем в календарь и посмотрим, чем этот день запомнился историей.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 1600 год. Крошечная республика Сан-Марино, затерянная в горах посреди Италии, приняла свою конституцию. И вот удивительный факт, эта конституция действует до сих пор. Это старейший письменный основной закон в мире, который ни разу не отменяли. Империи рушились, королевства появлялись и исчезали, а маленький Сан-Марино, где живет меньше людей, чем в одном рижском микрорайоне, спокойно жил по своим правилам. Стабильность не зависит от размера. 1871 год. В Чикаго начался Великий пожар, который за два дня уничтожил почти весь центр города и оставил без крова около 100 тысяч человек. По легенде, все началось с того, что корова миссис О'Лири опрокинула в сарае фонарь. Доказательств так и не нашли, и в 1997 году городской совет Чикаго официально признал корову невиновной. Справедливость восторжествовала через 126 лет, ну а сам город отстроился заново. И, кстати, именно там вскоре вырос первый в мире небоскреб. 1945 год. Американский инженер Перси Спенсер подал заявку на патент микроволновой печи. Открытие случилось почти случайно. Он работал с радарами и заметил, что шоколадный батончик у него в кармане растаял. Первые микроволновки были ростом с холодильник, весили более 300 килограммов, стоили как автомобиль. Сегодня это самый обычный прибор на любой кухне. И в каждом офисе к нему в обед выстраивается очередь. Ну а теперь кто родился в этот день? 1920-й Фрэнк Герберт. Американский писатель, автор «Дюны», самого продаваемого научно-фантастического романа в истории. «Пустынная планета», «Гигантские черви» и «Пряность, за которую воюют империи». Недавние фильмы Дэни Вильнёва открыли «Дюну» новому поколению, так что Фрэнк Герберт и сегодня популярен как никогда. 1939 родился Пол Хоган, австралийский актер, который до кино работал рабочим на мосту в Сиднее. А потом он сыграл крокодила Данди, простого парня из Буша, который приезжает в Нью-Йорк. И сцена, где он достает свой огромный нож и говорит грабителю: «Вот это нож», знакома всем, кто смотрел кино 80-х. Ему сегодня 87 лет. 1949-й появилась на свет Сигурни Уивер, американская актриса, лейтенант Рипли из «Чужого», одна из первых женщин-героинь большого фантастического боевика. Позже «Охотники за привидениями» и «Аватар». Сегодня ей 77. 1970-й родился Мэтт Дэймон, американский актер, который еще совсем молодым вместе со своим другом Беном Аффлеком получил «Оскар» за сценарий фильма «Умница Уилл Хантинг», где сыграл и главную роль. Потом были «Спасти рядового Райана», «Шпион Джейсон Борн» и «Астронавт, выращивающий картошку на Марсе». Сегодня ему 56. Ну и, наконец, Бруно Марс, 1985 год. Певец, музыкант, шоумен, наследник традиций Майкла Джексона и Джеймса Брауна. Больше десятка премий Грэмми, и сегодня Бруно Марсу исполняется 41 год. Поздравляем!
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». Многие активные книголюбы со временем попадают в ловушку однообразных жанров и литературных привычек, чему активно способствуют современные алгоритмы и социальные сети. Как преодолеть эту замкнутость вкуса и расширить свой читательский кругозор, расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну, сегодня мы устраиваем такой глубокий разбор одной довольно свежей статьи из The Independent. Она посвящена выходу из так называемой читательской зоны комфорта.
3: Да, очень актуальная штука на самом деле.
2: Вот именно. И наша главная цель сегодня — это как бы вытащить самые важные инсайты о том, как алгоритмы загоняют людей в такие литературные эхокамеры. Ну и, конечно, найти рабочие способы расширить кругозор, но без информационного перегруза.
3: Да, потому что перегруз — это вообще бич нашего времени.
2: Абсолютно. Знаешь, чтобы лучше это понять, представим такую ситуацию. Человек приходит в свой любимый ресторан, и официант приносит привычное, очень вкусное блюдо.
3: Ага, и вроде бы все отлично.
2: Да, но проблема-то не в том, что блюдо каждый раз повторяется. Настоящая проблема в том, что пока посетитель ест, администрация тайком как бы незаметно вычеркивает из меню вообще все остальные позиции.
3: Ого, да, звучит немного жутковато.
2: И в какой-то момент человек даже не подозревает, что в мире существует какая-то другая еда.
3: Точно. И вот именно этот механизм абсолютно скрыто работает с нашими книжными полками. Социальные сети, современные маркетинговые алгоритмы, они создают просто идеальную иллюзию выбора.
2: Да-да, те же стикеры на обложках.
3: 100%. Стоит только задержать взгляд на коротком видео про какой-то определенный литературный троп или, ну, купить книгу со стикером «Если понравилось Салли Руни», все, алгоритм сужает горизонт.
2: Лента сразу подстраивается.
3: Именно. Обилие вот этого короткого контента снижает общую концентрацию. И в итоге читатель просто на автопилоте потребляет один и тот же шаблон.
2: Думая при этом, что сам его выбрал.
3: Да. Но вот тут возникает закономерный вопрос.
2: Давай на чистоту. Жизнь и так достаточно сложная штука. Разве плохо вечером уютно устроиться с книгой, которая, ну, гарантированно принесет удовольствие и поможет расслабиться?
3: Ну да, звучит логично.
2: Зачем искусственно создавать себе стресс вот этим погружением в неизвестность?
3: А тут есть парадокс. Чтение новых, совершенно непривычных жанров парадоксальным образом улучшает понимание уже любимых книг.
2: Серьезно?
3: Да. Выходя за рамки, мы как бы начинаем видеть, откуда растут корни наших привычных сюжетов. Мы лучше понимаем сам замысел авторов.
2: Ну, звучит красиво в теории, но как это работает на практике? Вот если человек любит исключительно современные детективные триллеры, как ему поможет чтение, скажем, викторианской готики или вообще древнегреческих мифов?
3: Напрямую поможет. Прочитав ту же классическую готику, становится понятно, как исторически формировался сам механизм саспенса.
2: А, то есть мы видим структуру.
3: Точно. Внезапно в современном детективе становятся видны не просто какие-то случайные сюжетные повороты, а архитектура истории. Как именно автор манипулирует вниманием, какие приемы он позаимствовал из прошлого. То есть шаг в неизвестность делает привычное чтение гораздо более объемным.
1: Мы вернемся в студию с продолжением этой темы буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарва Стронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарва Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарва Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово, я тоже куплю.
3: Нарва Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
4: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Возвращаемся на Радио Мелодия к теме «Как разнообразить процесс чтения». Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали тему и расскажут, как сделать чтение более ярким и захватывающим занятием.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
7: Значит, нужно как-то перехитрить собственный мозг, чтобы он выбрал нечто иное. И если алгоритмы изолируют нас в информационном пузыре, то логично искать спасение в живом человеческом общении.
8: Согласен.
7: В статье огромный акцент делается на книжные клубы.
8: Книжные клубы вообще отлично работают за счет такого легкого социального давления и распределения нагрузки. Потому что взяться в одиночку за монументальный труд, ну, скажем, Улисса Джеймса Джойса или романы Джейн Остин, может быть реально страшно.
7: О, да, это пугает.
8: А в группе это превращается в совместный квест. Каждый приносит свою перспективу, и этот пугающий текст внезапно оживает.
7: Но помимо клубов, там упоминались и довольно необычные механики чтения. Например, идея читать толстые романы сериализованными частями.
8: Да-да. Авторы предлагают читать классику 19 века так, как она изначально издавалась в журналах. По одной главе в месяц.
7: Ничего себе.
8: Наш мозг совершенно иначе обрабатывает такую дозированную информацию. Вместо быстрого проглатывания текста и эмоционального выгорания у нас появляется время на рефлексию. Мы буквально начинаем жить с историей.
7: Звучит очень круто.
8: А еще один сильный метод из статьи – параллельное чтение. Например, читать джаз Тони Моррисон одновременно с романом «Иди, вещай с горы» Джеймса Болдуина.
7: Чтобы создать в голове такой непрерывный диалог разных эпох и идей.
8: Абсолютно верно.
7: Слушай, а когда проходит этот первоначальный страх перед монументальными текстами, возникает закономерный вопрос. Почему вообще именно эти конкретные книги принято считать обязательной классикой? Кто вообще формировал этот канон?
8: Ну, традиционный литературный канон крайне субъективен. В нем исторически доминируют западные авторы. И поэтому статья настоятельно рекомендует не просто читать классику, а сознательно искать вот эти альтернативные голоса, которые отражают иной культурный опыт.
7: И тут можно добавить элемент геймификации. Буквально закрыть глаза, ткнуть булавкой в карту мира вслепую и найти автора из этой страны.
8: Это отличный лайфхак, кстати.
7: Или пойти к независимым издательствам переводной литературы. В тексте мелькают названия вроде Fitzcarraldo, Foundry Editions или Piren Press. Но почему именно они? Разве в их основе лежат не те же законы рынка?
8: В том-то и дело, что нет. Большие корпорации всегда смотрят на данные. Если определенный жанр продается, алгоритм просто заставит их печатать больше таких же книг.
7: Логично.
8: А маленькие нишевые проекты опираются исключительно на человеческий редакторский вкус. Они отбирают те рукописи, которые алгоритмы бы просто забраковали как неформатные.
7: Получается, читая их книги, мы получаем опыт, который не прошел фильтрацию через маркетинговые эхокамеры.
8: Именно. Это ручная курация против бездушной машинной логики.
7: Выходит, что огромное количество невыпущенных и непрочитанных книг – это вообще не повод для тревоги или какого-то информационного перегруза.
8: Напротив, осознание того, что за пределами пузыря алгоритмов есть огромный мир, должно вдохновлять. Отказ от автопилота возвращает самую ценную вещь – искреннюю радость открытий.
7: Мы как бы снова начинаем чувствовать настоящий вкус каждого ингредиента, если возвращаться к нашему стертому ресторанному меню.
8: Очень точная метафора.
7: И вот финальная мысль, которую хочется оставить для размышлений после этого разбора. Если та литература, которую человек потребляет, напрямую формирует его образ мышления, то как застревание в уютной читательской зоне комфорта может прямо сейчас, абсолютно незаметно, ограничивать эмпатию и способность находить нестандартные решения в реальной жизни?
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро, вы слушаете.

0: Телец, для творчества у вас прекрасный день. Если вы занимаетесь искусством, работаете над проектом, в котором нужна фантазия, дайте себе больше свободы. Можно пробовать, придумывать, искать неожиданные сочетания, не требуя от каждой идеи немедленного результата. Близнецы. Дом и семья сегодня окажутся в центре внимания. По возможности проведите больше времени в знакомой, уютной обстановке и снизьте требования к себе. Спокойные занятия и приятная компания будут кстати. Раки, дорогие, небольшая поездка может приятно разнообразить день. Если выбираться куда-то не хочется, подойдет и спокойный отдых с возможностью узнать что-нибудь новое. Разговоры с людьми, которых вы встречаете в повседневной жизни, доставят удовольствие. Лев. День потребует осторожности в денежных вопросах. Лунное предупреждение приходится на ваш финансовый сектор, поэтому мысли могут то и дело возвращаться к покупкам, переговорам или расходам. При этом для окончательных решений момент неподходящий. Дева. Луна находится в вашем знаке, и на фоне лунного предупреждения эмоции могут ощущаться сильнее обычного. Одновременно появится возможность расслабиться и легче относиться к происходящему. Не перегружайте себя необходимостью срочно во всем разобраться. Весы. Сегодня вам подойдет тихий день без лишнего внимания и суеты. Возможность уединиться, вкусная еда, любимый напиток могут оказаться привлекательнее насыщенной программы. Скорпион. Прекрасный день для общения. Венера и Меркурий находятся в вашем знаке, поэтому разговоры будут приносить удовольствие, а ваше обаяние поможет расположить к себе людей. Брать на себя серьезные обязательства сегодня не стоит. Стрелец. День подходит для творчества и непринужденных разговоров. С расходами и важными решениями лучше повременить. Козерог. Может захотеться ненадолго отвлечься от привычной жизни и сменить обстановку. Если есть возможность исследовать незнакомое место поблизости или узнать что-нибудь новое, воспользуйтесь ею. Водолей. Сегодня особенно внимательно отнеситесь к вопросам наследства, совместного имущества, налогов, долгов и страхования. Изучать условия, собирать сведения, разбираться в деталях можно, а вот окончательное согласие и конкретные действия лучше оставить до завтра. Рыбы. В отношениях с окружающими сегодня понадобится уступчивость. Возможно, именно вам придется сделать больше шагов навстречу, чтобы сохранить взаимопонимание. Не торопитесь соглашаться на что-то важное. Лунное предупреждение действует весь день.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LB.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшо-сервис ОВ.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билетшо Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
1: Улицы мира. На радио «Мелодия».
7: Роуз-стрит. Шотландская улица Роуз-стрит расположена в одном из центральных районов Эдинбурга, названном «Новый город». Большинство названий площадей и улиц нового города, появившегося в 13 веке, должны были символизировать союз Англии и Шотландии. Роуз-стрит не стала исключением. Свое имя она получила в честь символа Англии – розы, а

0: находившуюся неподалеку улицу Чертополоха, окрестили именем типичного шотландского растения, символа этой страны. Долгое время Роуз-стрит являлась задворками более крупных Принцесс-стрит и Джордж-стрит. Сейчас же для многих она является даже более привлекательной, чем ее знаменитые соседки. Ведь именно на Роуз-стрит расположены самые известные бары Эдинбурга. Причем питейных и других развлекательных заведений на улице Розы великое множество. Так что уже много лет она является центром ночной жизни шотландской столицы. В честь улицы Розы была названа популярная в Шотландии игра Rose Street Challenge. Смысл этой народной забавы в том, что нужно пройти по улице от начала до конца, заказывая напиток в каждом из баров. Победителю и большинству участников, правда, об их подвигах рассказывают обычно уже на утро.
1: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии зарегистрированы первые случаи гриппа. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии начался сезон мониторинга гриппа и других острых респираторных инфекций 2026-2027. При этом поставки части предназначенных для бесплатной вакцинации против гриппа вакцин задерживаются, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. В этом сезоне в Европе наблюдаются задержки в производстве вакцин против гриппа, поэтому их поставки в Латвию проходят поэтапно и немного позже обычного. В Национальной службе здравоохранения ранее объясняли задержку тем, что информация о штаммах вируса гриппа, которые должны использоваться для производства вакцин, поступили поздно. Бесплатная вакцинация против гриппа в этом сезоне будет проводиться тремя вакцинами для разных групп населения. Латвия уже получила назальную вакцину для детей от 2 до 17 лет включительно, которая относится к определенным группам риска. Также на этой неделе семейным врачам начнут поставлять вакцину, предназначенную для людей старше 60 лет, а также пациентов с умеренным или тяжелым иммунодефицитом. Вакцину для других групп, которым положено бесплатная вакцинация, в том числе для взрослых и детей с хроническими заболеваниями, планируется получить до 13 ноября. Центр призывает людей из групп риска обращаться в свои практики семейных врачей и узнавать о возможности вакцинации. При этом в начале сезона распространение гриппа и других острых респираторных инфекций остается относительно низким и немного ниже, чем в тот же период прошлого сезона. С 28 сентября по 4 октября грипп был диагностирован у 3 пациентов. Это 3,9 случая на 100 тысяч жителей. В аналогичный период прошлого сезона показатель составлял 9,9 случая на 100 тысяч жителей. С симптомами других острых респираторных инфекций к семейным врачам обратились 918 пациентов, или в среднем 1179,3 случая на 100 тысяч жителей. Этот показатель также немного ниже прошлогоднего. В то же время первые лабораторно подтвержденные случаи гриппа в Латвии были зарегистрированы еще до начала мониторинга. Они были связаны с поездками за границу. За последнюю неделю ни в одном из 166 исследованных образцов грипп лабораторно не подтвердился. В одном образце, или 0,6%, был обнаружен респираторно-синцитиальный вирус. Доля положительных тестов на COVID-19 составила 1,2%, примерно на уровне предыдущей недели. В отличие от прошлых лет, в конце лета, начале осени этого года, роста заболеваемости COVID-19 в Латвии не наблюдалось. При этом в Рижской Восточной клинической университетской больнице сообщили, что первые случаи гриппа в этом сезоне были лабораторно подтверждены в Латвии еще в сентябре. На 38-й неделе года были подтверждены 3 случая, а в стационаре Латвийский центр инфектологии уже лечили пациента с осложнениями, вызванными гриппом. Сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». В студии для вас работает Олег Пека и мой замечательный коллега Евгений Копеин. Ну и, как всегда, давайте поговорим о темах, которые нынче актуальны. Что у нас актуально в октябре? Конечно же, сезон тыкв. Кто-то варит из них суп, кто-то печет пироги, а кто-то, может быть, даже уже вырезает фонари на предстоящий Хэллоуин. А вот один английский дедушка вырастил тыкву, которую не поднять ни одному силачу в мире.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну, познакомьтесь, Иан Пейтон, 65 лет, городок Лимингтон на юге Англии. Тыквы он выращивает более 50 лет, с тех пор, как подростком получил в подарок пакетик семян. Все эти годы рядом с ним был его брат-близнец Стюарт. И вот в прошлом году братья вместе установили мировой рекорд. В этом сезоне Стюарт отошел от дел, и Иан впервые вышел на соревнования один. Его новая тыква получила имя «Багира». На взвешивании под Редингом весы показали, только не падайте вот сейчас со стула, 1296 килограммов. И это новый мировой рекорд. Причем Иэн побил рекорд, который сам же и поставил с братом год назад. Конечно, вы наверняка спросите, как же вырастить такое чудо? Иэн честно говорит, это адски тяжелая работа. До 6 часов в день он проводил у своей подопечной, а подливать ее приходилось примерно 600 литрами воды, и это каждый день. Это как если бы тыква каждое утро выпивала небольшую ванну. Когда ее поднимали погрузчиком, у машины, по словам Иэна, загорелись все предупреждающие огни, как на рождественской елке. Ну а дальше две очень красочные детали. Первое. После взвешивания он первым делом позвонил внучкам и услышал, как они визжат от радости в трубку. И вторая. После выставки на ферме рекордсменка отправится на корм коровам. И вот тут я, знаете, как-то почесал в затылке. 50 лет, 6 часов в день, бочки воды, и все это лишь для того, чтобы в итоге накормить коров. Кто-то, конечно, скажет бессмысленно. А я скажу так, вот он настоящий смысл. Ведь Иэн растил не тыкву, он растил себе радость. Повод вставать по утрам, возиться, ждать, волноваться. Мы ведь с вами часто стесняемся увлечения без пользы. Рыбалка без улова, марки, деревянные кораблики. А потом выходим на пенсию и не знаем, куда себя деть. Вот вам и разница между человеком с хобби и человеком без хобби. У первого всегда есть своя тыква на грядке. И еще одно. Радость удваивается, когда есть кому позвонить. Рекорд – это хорошо, а вот визг внучек в трубке телефонной бесценно. Подумайте сегодня, где ваша тыква? То дело, которому вы готовы отдавать время просто потому, что оно вас радует. А если такого дела пока что нет, может быть, самое время посадить семечко. В 65 лет, как видите, все только начинается. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда растем, но обещаем не до 1200 килограммов.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Выезжая на дороге, каждый водитель обращает внимание на погоду. Сегодня в этом плане нас ожидает хороший прогноз на 8 октября. В течение дня без осадков, по прогнозу, выглянет солнце, а воздух прогреется до 18 градусов. При этом световой день уменьшается, поэтому нужно быть внимательнее при пересечении пешеходных переходов и велодорожек. А самим пешеходам непременно нужно надевать светоотражающие элементы или одежду. Сводка госполиции за среду еще не пришла, ну а за первые два дня недели пострадали 3 пешехода, 2 на электрогаджетах и велосипедист. Сегодня четверг, по определению, один из самых сложных дней недели, но по трафику этого пока не видно. От 5 до 6 баллов на мониторе, почти 40 заторов разной степени сложности. Посмотрим, где сейчас сложнее всего. Самые значительные пробки от 15 минут и более на въезде в город со стороны Видземского шоссе, ДТП на перекрестке Бриева-Сгатова и улицы Балтезера. Этот затор продолжает расти. Есть также традиционные классические затруднения на улице Круспилс со всех сторон, особенно в направлении моста Славу на 20 минут. Примерно столько же можно оставить на Даугавгривас. Кроме того, плотно на участке Лелорбас-Калнцема и вновь появились довольно приличные затруднения на въезде в город со стороны Баусского шоссе А7, а также в Алтлауче. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем пожелаю удачного дня.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Какая-то спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нервостронг?
4: Нет, я пью новинку. Нервостронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Нервостронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово, я тоже куплю.
5: Нервостронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicims ABC.
7: 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на биржу сервис LV.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Есть вещи, которые мы покупаем, чтобы носить, а вот есть те, которые хочется приобрести ради их истории. Особенно если в этом костюме до вас ходил Джеймс Бонд. На аукцион выставляют костюм Дэниела Крейга из фильма «007. Координаты Skyfall». И тут обычные вопросы покупателя, хорошо ли сидит, не придется ли укоротить брюки, наверняка отступают на второй план. Потому что перед вами уже часть кино, которую вы любите. Хотя за такую покупку придется заплатить значительно больше, чем за билет на сеанс. Подробности у Виталия Дубского.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Костюм Джеймса Бонда, в котором Дэниел Крейг снимался в фильме «007. Координаты Skyfall», выставят на аукцион. Карточка лота была опубликована 6 октября на сайте аукционного дома Prop Store Auction. Серый костюм «Двойку» специально для картины создал американский дизайнер Том Форд, отвечавший за гардероб агента 007 в 4 последних фильмах франшизы с участием Крейга. Вместе с костюмом покупатель получит белую рубашку с французскими манжетами, серебристо-серый галстук и запонки. «Skyfall» был номинирован на 5 премий «Оскар», что является рекордом для фильмов о Бонде. Костюм ранее был продан на аукционе «Кристис», следует из описания лота Prop Store Auction. Организаторы предварительно оценивают комплект в 20 000 – 40 000 фунтов стерлингов. Помимо костюма Бонда, на торги выставили редкие кинопостеры, реквизит со съемочных площадок и другие памятные предметы. Аукцион продлится до 27 октября.
1: У Джеймса Бонда вообще были особые отношения с гардеробом. Другой человек после погони, драки или падения с большой высоты, ну, попросил бы чистую футболку. А вот агент 007 поправлял манжеты и выглядел так, словно лишь немного задержался по дороге на ужин. Конечно, покупка его костюма не гарантирует такого же самообладания. Но понять коллекционера можно. Иногда хочется сохранить хотя бы маленькую часть мира, который столько лет существовал для тебя на киноэкране. Правда, надеть такой костюм на вечеринку – решение ответственное. Кто-нибудь обязательно спросит, чем вы занимаетесь. И ответ «работаю в бухгалтерии» придется произнести с очень загадочным видом.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: Севенбет. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. В футболе есть игроки, за которыми следят даже люди, далекие от спорта. Можно не знать турнирную таблицу, путаться даже в правилах, но имя Лионеля Месси все равно вам наверняка знакомо. И когда такой футболист прощается со сборной, речь идет о чем-то большем, чем просто перемена в составе. Для болельщиков заканчивается целая глава жизни. Кто-то смотрел его первые матчи еще школьником, а теперь обсуждает футбол с собственными детьми. О прощании Месси с аргентинской сборной расскажет Виталий Дубский.
4: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси завершил выступление в составе национальной сборной. В заключительном матче в футболке «Альби Селесте» 39-летний форвард отличился в ворота Бенина, доведя таким образом общее количество забитых мячей за сборную до 126. У мирового рекордсмена по голам за сборную Криштиану Роналду 146 мячей. Всего Месси сыграл за Аргентину 208 матчей. Роналду провел за португальцев 234 игры. 31 августа Месси официально объявил о завершении карьеры в национальной команде Аргентины. По словам форварда, он уходит со спокойствием в душе и гордостью за моменты, о которых можно было только мечтать. На мировом первенстве 2026 года Месси забил 8 мячей, оказавшись на второй позиции после Килиана Мбаппе, на счету которого 10 голов. Сборная Испании со счетом 1-0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу 2026. Основное время встречи завершилось в ничью 0-0, а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий Барселоны Ферран Торрес.
5: Мы часто спорим о великих спортсменах с помощью цифр. Кто больше забил, сколько выиграл, кого обошел. Но помним-то обычно совсем другое. Где смотрели решающий матч? С кем обнимались после гола? Как кричали на телевизор? Хотя футболист, конечно, наших указаний не слышал. Наверное, в этом и заключается особый талант больших игроков. Они создают воспоминания даже для тех, с кем никогда не встречались. А потом наступает момент, когда приходится отпускать своего героя. Болельщикам всегда хочется еще одного матча. Но красивое прощание тоже заслуживает аплодисментов. Особенно если человек уходит с ощущением, что его главная мечта сбылась.
4: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Ну и давайте узнаем в нашей традиционной рубрике «Астрологический прогноз», что сегодня нужно делать, а чего, может быть, делать не стоит, конкретно каждому знаку зодиака.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, сегодня чужие переживания могут...

0: могут потребовать больше внимания, чем ваши собственные. Возможно, придется ненадолго отодвинуть личные заботы, чтобы помочь другому человеку или поддержать его. Телец, для творчества у вас прекрасный день. Если вы занимаетесь искусством, работаете над проектом, в котором нужна фантазия, дайте себе больше свободы. Можно пробовать, придумывать, искать неожиданные сочетания, не требуя от каждой идеи немедленного результата. Близнецы. Дом и семья сегодня окажутся в центре внимания. По возможности проведите больше времени в знакомой, уютной обстановке и снизьте требования к себе. Спокойные занятия и приятная компания будут кстати. Раки, дорогие, небольшая поездка может приятно разнообразить день. Если выбираться куда-то не хочется, подойдет и спокойный отдых с возможностью узнать что-нибудь новое. Разговоры с людьми, которых вы встречаете в повседневной жизни, доставят удовольствие. Лев. День потребует осторожности в денежных вопросах. Лунное предупреждение приходится на ваш финансовый сектор, поэтому мысли могут то и дело возвращаться к покупкам, переговорам или расходам. При этом для окончательных решений момент неподходящий. Дева. Луна находится в вашем знаке, и на фоне лунного предупреждения эмоции могут ощущаться сильнее обычного. Одновременно появится возможность расслабиться и легче относиться к происходящему. Не перегружайте себя необходимостью срочно во всем разобраться. Весы. Сегодня вам подойдет тихий день без лишнего внимания и суеты. Возможность уединиться, вкусная еда, любимый напиток могут оказаться привлекательнее насыщенной программы. Скорпион. Прекрасный день для общения. Венера и Меркурий находятся в вашем знаке, поэтому разговоры будут приносить удовольствие, а ваше обаяние поможет расположить к себе людей. Брать на себя серьезные обязательства сегодня не стоит. Стрелец. День подходит для творчества и непринужденных разговоров. С расходами и важными решениями лучше повременить. Козерог. Может захотеться ненадолго отвлечься от привычной жизни и сменить обстановку. Если есть возможность исследовать незнакомое место поблизости или узнать что-нибудь новое, воспользуйтесь ею. Водолей. Сегодня особенно внимательно отнеситесь к вопросам наследства, совместного имущества, налогов, долгов и страхования. Изучать условия, собирать сведения, разбираться в деталях можно, а вот окончательное согласие и конкретные действия лучше оставить до завтра. Рыбы. В отношениях с окружающими сегодня понадобится уступчивость. Возможно, именно вам придется сделать больше шагов навстречу, чтобы сохранить взаимопонимание. Не торопитесь соглашаться на что-то важное. Лунное предупреждение действует весь день.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Доброе утро. При подъеме на мост в Славу в левом ряду ДТП в сторону Зепникауна. Луба нас вся стоит в ту сторону.
2: Начали сообщение от Геннадия Левченко, который он прислал полчасика назад. Авария была в левом ряду, по правой есть движение, однако крупная 20-минутная пробка на Лубана в сторону моста Славу остается, а также затор на Илукстес. В свою очередь уменьшилась пробка на Бриебасгатове, где также произошло более часа назад ДТП в районе пересечения с улицы Балтезера. Зато остаются трудности на 15-20 минут на Круспилс, перед Гранитом в сторону моста Славу, на Даугавгривас и на участке Лелрбескалнсема в направлении центра. Это места самых затратных по времени пробок и заторов. Всего их более 50 по всему городу, ну а общая обстановка на данный момент оценивается в 7 баллов. Ну что ж, продолжаем движение только вперед, насколько позволяет дорожная обстановка. Меня зовут Владимир Тин. Будем внимательны, а всем, кто с нами, удачного дня!
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше-Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
5: Рено. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. Ха, а теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
7: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
8: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
9: Я пью до дна за тех, кто в море.
10: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
10: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
10: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
9: Еще не все разрешено.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
11: Олья Подрида.
12: Популярное испанское блюдо «Олья Подрида» представляет собой сытное рагу из мяса и овощей. Родиной его считается город Бургас, где это блюдо готовили еще в средние века. Первая часть названия рагу «Олья» означает «горшок для тушения мяса», или само тушеное мясо в этом горшке приготовлено. Здесь все понятно. А вот со второй частью имени известного испанского блюда произошла небольшая путаница. Изначально оно называлось «Олья Подерида», но с веками одна буква была потеряна, и слово стало читаться как «Подрида». Все бы ничего, но с испанского языка это переводится как «испорченный» или «тухлый». Естественно, многие считают, что «Олья Подрида» указывает на приготовленное в горшке мясо, которое

0: уже начало портиться. На самом же деле, название должно было означать «могучий» или «могущественный». Относился этот эпитет и к сытным продуктам, используемым для приготовления блюда, и к людям, употреблявшим это рагу в пищу. Ведь позволить его себе могли только достаточно состоятельные испанцы. Это знаменитое блюдо было воспето и в испанской литературе. Сервантес упоминает его в своем «Дон Кихоте», а известный поэт и драматург Золотого века Кальдерон де ла Барка называл Олью Подриду принцессой испанской кухни XVI века, считая это рагу кулинарным символом эпохи.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. О замеченных в лесу медведях просят сообщать через портал. Далее об этом и других событиях более подробно. Заметив неагрессивного медведя в лесу, в поле или возле хутора, жителям следует сообщать об этом на портале Dabas.daty, сообщили в Управлении охраны природы. Управление констатирует, что с ростом популяции медведей в Латвии все чаще фиксируются случаи, когда эти дикие животные оказываются возле населенных пунктов или хуторов. Чтобы гарантировать безопасность общества и предотвратить конфликты между человеком и этим диким животным, Управление призывает жителей запомнить алгоритм действий и использовать соответствующие каналы информации. Если медведь замечен в лесу, в поле или вблизи хутора, и животное избегает человека, не проявляет интереса к жилищу и не ведет себя агрессивно, о таком наблюдении надо сообщить на упомянутом портале. В случаях, когда медведь регулярно оказывается в населенном пункте или неоднократно возвращается к домам, животное чаще всего привлекает легкодоступная еда. Ненадлежащим образом хранящиеся отходы, компостные кучи с остатками пищи, неубранные упавшие фрукты, незащищенные пасеки или оставленный на улице корм для домашних животных. О таком присутствии медведя необходимо незамедлительно проинформировать самоуправление или муниципальную полицию, чтобы можно было выяснить причины и устранить источники привлечения животного. Своевременные действия помогают не допустить ситуации, когда медведь привыкает к присутствию людей и продолжает возвращаться в населенные пункты. Если медведь попал в городскую среду, находится на густонаселенной территории, не боится людей, проявляет агрессию или создают прямую угрозу безопасности людей, следует незамедлительно звонить по единому телефону экстренной помощи 112 или связаться с муниципальной полицией. В таких случаях оперативные службы в сотрудничестве со специалистами оценивают ситуацию и организуют необходимые действия, координируют принудительный вывод животного из города или в случае крайней угрозы его ликвидацию, предварительно связавшись с управлением и получив разрешение. Жителям категорически запрещено вмешиваться в работу специалистов, так как любое присутствие посторонних лиц увеличивает риски и для самих посторонних, и для оперативного персонала. Управление напоминает, что жителям не следует пытаться прогонять медведя, приближаться к нему, фотографировать или снимать на видео с небольшого расстояния. Любое приближение или провоцирование животного может увеличить риск как для человека, так и для животного. Если медведь замечен, важно сохранять спокойствие, соблюдать дистанцию и позволить ему беспрепятственно уйти. Медведь – дикое животное, которое естественным образом избегает людей. Безопасно сосуществование возможно, если люди не создают условий, привлекающих животных к населенным пунктам и вовремя сообщают о ситуациях, требующих участия специалистов. По данным мониторинга за 2025 год в Латвии обитает не менее 190 бурых медведей. Для оценки популяции проводится всеобъемлющий мониторинг, объединяющий сбор содержащих ДНК образцов, генетические анализы, анализ пространственных данных, полевые наблюдения и сообщения общественности, что является существенным дополнением к информации, так как помогает лучше понять распространение и привычки перемещения медведей. Сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро. Сегодня у нас четверг, 8 октября. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. До выходных уже рукой подать. Ну а пока давайте, как всегда по утрам, заглянем в календарь и посмотрим, чем этот день запомнился историей.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 1600 год. Крошечная республика Сан-Марино, затерянная в горах посреди Италии, приняла свою конституцию. И вот удивительный факт, эта конституция действует до сих пор. Это старейший письменный основной закон в мире, который ни разу не отменяли. Империи рушились, королевства появлялись, исчезали, а маленький Сан-Марино, где живет меньше людей, чем в одном рижском микрорайоне, спокойно жил по своим правилам. Стабильность не зависит от размера. 1871 год. В Чикаго начался Великий пожар, который за два дня уничтожил почти весь центр города и оставил без крова около 100 тысяч человек. По легенде, все началось с того, что корова миссис О'Лири опрокинула в сарае фонарь. Доказательств так и не нашли, и в 1997 году городской совет Чикаго официально признал корову невиновной. Справедливость восторжествовала через 126 лет, ну а сам город отстроился заново. И, кстати, именно там вскоре вырос первый в мире небоскреб. 1945 год. Американский инженер Перси Спенсер подал заявку на патент микроволновой печи. Открытие случилось почти случайно. Он работал с радарами и заметил, что шоколадный батончик у него в кармане растаял. Первые микроволновки были ростом с холодильник, весили более 300 килограммов, стоили как автомобиль. Сегодня это самый обычный прибор на любой кухне. И в каждом офисе к нему в обед выстраивается очередь. Ну а теперь кто родился в этот день? 1920-й Фрэнк Герберт. Американский писатель, автор «Дюны», самого продаваемого научно-фантастического романа в истории. «Пустынная планета, гигантские черви и пряность, за которую воюют империи». Недавние фильмы Дэни Вильнёва открыли «Дюну» новому поколению, так что Фрэнк Герберт и сегодня популярен как никогда. 1939 родился Пол Хоган, австралийский актер, который до кино работал рабочим на мосту в Сиднее. А потом он сыграл крокодила Данди, простого парня из Буша, который приезжает в Нью-Йорк. И сцена, где он достает свой огромный нож и говорит грабителю: «Вот это нож», знакома всем, кто смотрел кино 80-х. Ему сегодня 87 лет. 1949-й появилась на свет Сигурни Уивер, американская актриса, лейтенант Рипли из «Чужого», одна из первых женщин-героинь большого фантастического боевика. Позже «Охотники за привидениями» и «Аватар». Сегодня ей 77. 1970-й родился Мэтт Дэймон, американский актер, который еще совсем молодым вместе со своим другом Беном Аффлеком получил «Оскар» за сценарий фильма «Умница Уилл Хантинг», где сыграл и главную роль. Потом были «Спасти рядового Райана», «Шпион Джейсон Борн» и «Астронавт, выращивающий картошку на Марсе». Сегодня ему 56. Ну и, наконец, Бруно Марс, 1985 год. Певец, музыкант, шоумен, наследник традиций Майкла Джексона и Джеймса Брауна. Больше десятка премий Грэмми, и сегодня Бруно Марсу исполняется 41 год. Поздравляем!
0: «Утро» на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 €. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31,910 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Теролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Пропущенный звонок, ну, дело привычное. Иногда это доставка, иногда знакомый, иногда предложение услуги, без которой мы прекрасно обходились. Но представьте, вы решаете немного поспать, а именно в этот момент вам позвонили, чтобы сообщить о присуждении Нобелевской премии. Вот в такой истории есть что-то удивительно человеческое. Мы привыкли представлять большого ученого в лаборатории среди сложных приборов, а ведь он еще и устает, ложится отдохнуть и может не услышать телефон. И тогда даже Нобелевскому комитету приходится искать другой способ до него добраться. Об этой истории расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Американский ученый Карл Дайс Рот пропустил звонок Нобелевского комитета, который хотел сообщить ему о присуждении премии по физиологии и медицине. Связаться с ученым удалось через его жену. Дайс Рот рассказал, что поздно вечером работал с научными материалами и переписывался со студентами, а затем лег отдохнуть. В этот момент ему позвонили из Стокгольма, однако ученый не услышал телефон. Через несколько секунд звонок поступил на телефон его супруги, Мишель Монже Дайс Рот. Представители комитета попросили передать трубку Карлу и сообщили ему о награде. По словам ученого, новость оказалась настолько неожиданной, что некоторое время он с трудом мог говорить. В этом году Дайс Рот разделил Нобелевскую премию по физиологии и медицине с немецкими учеными Петером Хегеманом и Георгом Нагелем. Исследователи отметили за работы, связанные с оптогенетикой, методом, который позволяет с помощью света воздействовать на активность нервных клеток.
1: Наверное, трудно придумать более вескую причину разбудить человека. Обычно с просонья мы пытаемся понять, который час и что случилось. А тут еще нужно осознать, что этот разговор будешь помнить всю жизнь. И приятно, что за большим научным достижением вдруг виден обычный домашний эпизод. Один человек спит, другой отвечает на звонок и передает трубку. Никакой торжественной музыки, поначалу во всяком случае. Впрочем, включать звук на телефоне каждую ночь в ожидании звонка из Стокгольма я бы не спешил. Ну, для начала, пожалуй, придется хотя бы сделать открытие, а потом уже можно и отдохнуть.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
6: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
7: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот, собираясь в отпуск, мы обычно проверяем, далеко ли пляж, какой в отеле завтрак, ну и, конечно, есть ли там бассейн. Но судя по сообщению о некоторых турецких гостиницах, мужчинам, которые путешествуют самостоятельно, придется выяснять еще кое-что, готовы ли их вообще принять. Речь прежде всего идет о семейных курортных отелях. При этом одинокий мужчина в условиях бронирования вовсе не обязательно человек, который ищет свою вторую половинку. Возможно, он просто решил неделю спокойно почитать книжки у моря. Однако гостиница может увидеть в таком госте потенциального нарушителя спокойствия, причем еще до того, как он открыл свой чемодан. Подробности у Виталия Дубского.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
8: Турецкие отели начали массово отказывать в заселении одиноким мужчинам. Они опасаются пьяных дебошей. Уточняется, что на сайтах для бронирования гостиниц даже появился фильтр – принимает одиноких мужчин. Если турист приедет с другом, бронирование еще могут одобрить. Однако без компании шансы мужчины попасть в отель снижаются почти до нуля. Туроператоры объяснили, что такая ситуация в основном наблюдается в семейных гостиницах на первой береговой линии. Отказать в размещении могут даже на ресепшене, когда турист уже прибыл с багажом. Это объясняется высоким риском пьяных дебошей, зачинщиками которых чаще всего становятся мужчины. Если в компании есть женщины, даже просто подруги, шансы на успешное заселение резко повышаются, поскольку дамы чаще всего не допускают хулиганства со стороны спутников.
7: Желание отеля обеспечить гостям спокойный отдых вполне понятно. Особенно, когда люди приезжают с детьми и рассчитывают засыпать под шум моря, а не под чьи-то песни возле бассейна. Но сама идея оценивать поведение человека по составу его компании тоже довольно любопытна. Мужчина приехал один, вызывает подозрение. Приехал с женщиной, уже выглядит благонадежнее. Хотя спутница вообще-то тоже купила путевку отдыхать, а не работать начальником службы безопасности. И особенно неприятно, если такие условия выясняются у стойки регистрации. После дороги все-таки хочется услышать «вот ваш ключ», а не «где ваша группа поддержки». Поэтому условия размещения лучше уточнять заранее и получать подтверждение от гостиницы, чтобы единственным сюрпризом в отпуске оказался красивый вид с балкона. А право спокойно читать книжку у моря все-таки хочется сохранить за человеком, независимо от того, приехал ли он с женой, с другом или только с одной книжкой.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Ну что, мой замечательный коллега, звукорежиссер Евгений Копейт, он же жестами показывает, что пора завершать нашу утреннюю программу. Но пока у нас еще есть пара минут, я, Олег Пека, приглашаю вас поговорить о кино, как всегда. Ну и если утро пока идет слишком спокойно, вот вам новости из Голливуда. У «Трансформеров» снова может появиться режиссер, которому тишина на съемочной площадке явно не по душе. Майкл Бэй ведет переговоры о возвращении к серии, а Стивен Спилберг собирается лично следить за тем, что получится.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Как сообщает Entertainment Weekly, готовится 8-й игровой фильм о «Трансформерах». Спилберг станет исполнительным продюсером и вместе с давним продюсером серии Лоренцо Ди Бенавентурой будет контролировать творческую сторону проекта. Здесь есть важная деталь. Спилберг и прежде оставался исполнительным продюсером всех 7 игровых картин. Поэтому речь скорее идет о более активном участии мэтра кино. Примерно такую роль он уже играл при создании первых двух фильмов, когда огромные роботы только начинали осваивать голливудские бюджеты. Вот теперь студия хочет вернуть новой картине дух ранних «Трансформеров». Для этого обсуждается возвращение Майкла Бэя. Он снял первые 5 фильмов серии, а последний раз занимался ею в 2017 году, когда вышел «Последний рыцарь». Переговоры пока что находятся на ранней стадии. Официально режиссер картины не назначен, но если стороны договорятся, для Бэя это уже будут 6-е «Трансформеры». Опыт превращения автомобилей в роботов, а голливудских кварталов в строительный мусор у него, конечно, солидный. Сценарий написал Джейсон Фукс, работавший над фильмом «Аргайл» и сериалом «Оно. Добро пожаловать в Дерви». И по сведениям издания, именно после знакомства со сценарием Спилберг согласился активнее включиться в проект. Действие новой картины будет происходить в наши дни. 2, напомню, предыдущих игровых фильма заглядывали в прошлое. «Бамблби» в конец 80-х, а «Восхождение звероботов» в 90-е. Теперь же роботов вернут в современный мир, где, кстати, автомобиль, который внезапно начинает что-то делать без разрешения владельца, уже не кажется такой фантастикой. А вот Шайа Лабёв не вернется. Актер, сыгравший Сэма Уитвики в первых 3 картинах, в новом фильме участвовать не будет. Так что возвращение к истокам не означает полного сбора прежней команды. Кроме того, по информации Entertainment Weekly, студия отказалась от планов объединить «Трансформеров» и «Бросок Кобры» в одной картине. Новый фильм по «Броску Кобры» теперь разрабатывают отдельно с участием Дэнни Макбрайда. 7 игровых «Трансформеров» собрали в мировом прокате больше 5 миллиардов 400 миллионов долларов. Ну и понятно, почему студия снова открывает этот гараж. Но теперь интересно, получится ли вернуть то, за что зрители полюбили первые фильмы, чтобы за грохотом и металлом оставалось место для приключения и, конечно, человеческой истории. Вы слушаете «Радио Мелодия». Пусть сегодня все заводится с первого раза, а любые превращения идут на пользу. Всем хорошего утра и удачного дня.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: За минувший час ситуация на рижских дорогах существенно изменилась. На трудовые места проехали 9-часовые, и к этой минуте загруженность магистрали и улиц составляет 46%. Общий показатель снизился на 3 балла, с 7 до практически 4 баллов, но это в среднем. Остается крупный затор на Лубанос из-за ДТП, которое произошло более 1,5 часов назад. В левой полосе столкнулись машины, по правой есть движение. Пробка здесь доходила до 40 минут, в данный момент затор постепенно уменьшается. Отсюда мы перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. Итак, за среду по Риге и столичному региону зарегистрировано 70 ДТП. В них пострадали 8 человек, в том числе пешеход и один на электрогаджете. Патрульные большой активности не проявили, составили лишь 55 протоколов, причем треть из них за превышение скорости. Кстати, на эту тему у нас есть сообщение от Алексея Николаева. Мы послушаем его в завершении выпуска. На этом пока о трафике все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и удачного дня.
2: Доброе утро, Алексей. Дорожная информация. Тем, кто едет из Салкрасты в сторону Риги, перед мостом через Гавью у озера установили фоторадар, так что снижайте скорость. Всем хорошего дня.

0: книга «Полисы мира» на радио «Мелодия».
1: Шанхай. Огромный, сверкающий и живой Шанхай поражает сразу. Здесь живут 25 миллионов человек, а мужа или жену ищут на брачном рынке. Из аэропорта в город ходит сверхскоростной поезд будущего на магнитной подушке, а местные мужчины по выходным вместо рыбалки отправляются запускать воздушных змеев. Шанхай во многом сохранил те черты, которые были у него 100 лет назад. Тогда это был портовый город с толпами моряков и красными фонарями. Там испокон веков было много иностранцев, и всегда можно было быстро заработать много денег. Таким он остался и до сих пор. Сегодня Шанхай – это хоть и неофициально, но финансовая столица Китая. Несмотря на это, жизнь здесь дешевле, чем во многих других мегаполисах мира. И проще. В Шанхае живет очень много людей,

0: А потому город устроен так, чтобы всем было удобно, и все очень слаженно работает. Например, здесь отличная транспортная система, недорогое такси, магазины открыты допоздна, и чего бы ни захотелось в любое время дня и ночи, все привезут быстро, да еще и скажут спасибо, а денег за доставку не возьмут. В отличие от, например, более собранных и закрытых пекинцев, шанхайцы больше всего в жизни любят расслабиться и повеселиться, а особенно поесть. Поэтому здесь кругом рестораны и бары с живой музыкой. А с тем, чтобы поесть вкусно, проблем никаких. Еда вообще – основа основ китайской жизни и любимая тема для разговоров. Правда, есть и местные особенности. В частности, еда из Шанхая обычно слаще, чем где-либо в Китае, и во время готовки в нее часто добавляют глутамат натрия. Он придает вкус даже обычному рису, но он очень вредный и от него толстеют. Шанхайцы умеют развлекаться и радоваться жизни. Даже старики ложатся в 10 вечера, встают в 6 утра и идут заниматься в парк тай-чи или танцами под музыку из принесенного с собой магнитофона. Там же, в парках на скамейках, можно встретить старичков, безмятежно выгуливающих своих домашних сверчков. Это насекомое в Китае символизирует лето, храбрость и возрождение. Они – символ долголетия и покоя. Таких домашних питомцев держат в тростниковых коробочках или клетках и наслаждаются их пением. Нередко в шанхайских парках можно увидеть и необычные состязания – бои сверчков. Зрители вокруг обычно громко кричат и сильно жестикулируют. И хотя азартные игры в Китае запрещены, любители боевых сверчков потихоньку делают мелкие ставки. Шанхай, как и Стамбул, можно смело назвать городом контрастов. Здесь, среди сияющих небоскребов, легко наткнуться на спокойные и умиротворяющие островки древности и культуры, где бешеный ритм жизни и суета большого города сменяются безмятежностью и возможностью передохнуть. В этом огромном мегаполисе живет невероятное количество народа, но при этом все очень доброжелательные и улыбчивые. Единственное, но существенное неудобство, к которому в Шанхае очень трудно привыкнуть, это экология. Каждое утро, собираясь выйти на улицу, местные жители вместо прогноза погоды смотрят в специальном приложении уровень загрязненности воздуха. И если показатель вредных веществ превышает отметку в 150, то горожане надевают маски. Бурное портовое прошлое Шанхая дает о себе знать и по сей день. Здесь, как и раньше, очень много иностранцев. И именно эта интернациональная атмосфера разноцветного, но удобного для жизни муравейника так нравится многим.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбрехс считает, что Латвии стоит отказаться от запланированного сбора со стриминговых платформ, если его введение может ухудшить отношения с США. По его словам, потенциальные поступления в киноиндустрию не оправдывают возможных последствий для отношений с американскими союзниками. Правительство поддержало введение сбора еще летом, однако с тех пор позиция изменилась. Кулбрехс объяснил это выводами, сделанными после прямого общения с партнерами. По оценке Министерства культуры, зарубежные стриминговые платформы после вступления новых правил в силу могли бы ежегодно перечислять около 600 тысяч евро в бюджет Национального киноцентра. Эти средства планировалось направить на производство латвийских фильмов и сериалов. Кулбрехс заявил, что предпочел бы поддержать киноиндустрию напрямую из госбюджета. «Я с удовольствием оказал бы поддержку киноиндустрии из бюджета, чтобы не портить эти отношения», — заявил премьер-министр. Он связал вопрос сбора с более широкими отношениями Латвии и США. По мнению Кулбрехса, необдуманный шаг может быть использован против интересов национальной безопасности. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в два раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Марии Луизы.
2: Расположенный в Севилье парк Марии Луизы является крупнейшей озелененной территорией в этом городе. До конца 19 века она была частью дворцового комплекса «Сан-Тельмо», и простые горожане при всем желании не смогли бы прогуляться по аллеям этого живописного сада. Но в 1893 году инфанта Испании и герцогиня Монпансье Мария Луиза Фернанда подарила городу этот парк, которому благодарные жители дали ее имя. В начале 20 века французский ландшафтный дизайнер Жан-Клод Форестье придумал парку Марии Луизы его современный вид. Были построены беседки, павильоны и веранды, разбиты клумбы, вырыты искусственные прудики и установлены фонтаны, самым известным из которых считается фонтан Львов – «Фуэнте де лос Леонес». В парке Марии Луизы также расположен ботанический сад Севильи, так что практически в любое время года здесь можно полюбоваться разнообразными растениями – от местной флоры до редких экзотических цветов. Славится главный парк Севильи и огромным количеством птиц, в частности, голубей. Часть его даже была названа в честь этих птичек – «Парки де лас Паломес» – «Голубиный парк». В преддверии испанско-американской выставки 1929 года в парке Марии Луизы был построен грандиозный архитектурный ансамбль, получивший название «Площадь Испании». В центре площади был установлен фонтан, а окружающие ее здания имеют ниши, посвященные разным провинциям этой страны. Кроме того, Севильская площадь Испании не раз использовалась в качестве естественного съемочного павильона. Здесь снимались некоторые сцены таких картин, как «Лоуренс Аравийский», обладатель 7 премий «Оскар», и легендарные «Звездные войны», эпизод 2 «Атака клонов».
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка «Шепах» с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в улицы АБЦ.
7: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal El Sev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
8: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ЛВ.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Германии рассматривают возможность привязать пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Если этот механизм будет введен, пенсионный возраст вскоре может приблизиться к 70 годам. Директор Балтийского финансового центра Кристина Дамбе сообщила, что модель привязки пенсионного возраста к ожидаемой продолжительности жизни не является новой. Подобная система уже действует в нескольких европейских странах, в том числе в Дании, Финляндии, Швеции, Нидерландах и Эстонии. Однако, несмотря на то, что у нас демографические проблемы столь же серьезные, как и во многих других европейских странах, эксперты считают, что в ближайшее время повышение пенсионного возраста в Латвии ожидать не стоит. Дамбе отмечает, что Латвия по-прежнему значительно отстает от стран Северной Европы по продолжительности здоровой жизни. Достигнув 65 лет, часть людей уже сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, которые мешают им полноценно работать. Просто так грубо повышать пенсионный возраст в Латвии, не думая о том, могут ли люди по состоянию здоровья действительно продолжать полноценно работать, не получится. Пока мы не приведем в порядок систему здравоохранения, медицинскую помощь и профилактику заболеваний, нам рано об этом думать, подчеркивает Дамбе. Вместе с тем, исследование Балтийского финансового центра показывает, что пенсии в Латвии достаточно низкие. Около 42% пенсионеров находятся под угрозой бедности. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. По данным Центрального статистического управления, участие жителей пенсионного возраста в рынке труда в последние годы существенно выросло. В прошлом году продолжали работать 26,2% жителей в возрасте от 65 до 74 лет. Для сравнения, в 2011 году в этой возрастной группе работали лишь 9,8% жителей. При этом Латвия выделяется и сравнительно высокой интенсивностью труда среди пенсионеров. По данным Евростат, получатели пенсии по возрасту в Латвии в среднем работают 35 часов в неделю, значительно больше, чем в странах Северной и Центральной Европы, где пенсионеры обычно работают 20-26 часов в неделю. Дамбе подчеркивает, что в будущем эта система, вероятнее всего, только усилится. Не потому, что этого потребует пенсионная система, а потому, что пенсии будут слишком низкими. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
2: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulig 20% atlaide. Sāļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un cīpolu garšu. 165 grami, 1 eiro 89 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: В мире было и есть немало отважных путешественников, которых можно смело назвать искателями приключений. Но почти всем им далеко до американца Стивена Фоссета. Этот мультимиллионер страдал просто невероятной жаждой к путешествиям и приключениям. На его счету 116 рекордов, установленных на воздушных шарах, самолетах, парусных яхтах, планерах и дирижаблях. Почти половина из них остаются непревзойденными. Все свои заработанные деньги Стивен Фоссет тратил на реализацию своих экстремальных устремлений. Он поднимался на высочайшие вершины мира, дважды был на Эвересте, с четвертой попытки переплыл Ла-Манш, но главной страстью Фоссета были воздухоплавание и авиация. В своем стремлении подчинить себе небо он в одиночку совершил кругосветку на воздушном шаре, установил рекорд кругосветного полета на самолете без посадки и дозаправки и перелетел над Андами на рекордной высоте 15 400 метров. Конечно, во время этих рискованных путешествий Стивен не раз попадал в ситуации, когда его жизнь буквально висела на волоске. Но ему удивительно везло. Кто бы еще выжил, падая в бушующее море на пробитом молнией воздушном шаре с высоты почти 9 километров? В других путешествиях при вынужденной посадке воздушного шара он побывал в России и в Бразилии. Но каждый раз, едва ступив на твердую землю, искатель приключений немедленно начинал планировать следующее путешествие.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Командующий национальными вооруженными силами Каспар Спуданс критически оценивает продвижение операции по борьбе с нелегальной миграцией «Вилкатес» к поставленным целям. Пуданс подчеркнул, что рассматривал операцию «Оборотень» скорее как краткосрочный проект, целью которого было заявлено практически полное прекращение нелегальной миграции. Однако теперь операция растянулась уже на несколько месяцев. Командующий НВС признал, что вклад от операции есть, поскольку сильное миграционное давление удается сдерживать. Однако ему кажется, что продвижение к главной цели недостаточно успешно. Например, армия делает то же самое, что и в предыдущие годы – патрулирует границу вместо того, чтобы вести более основательную борьбу с причинами нелегальной миграции. По мнению Пуданса, следует больше бороться с криминальной сетью, которая способствует этому движению нелегальных мигрантов. Также нужно больше работать со странами, из которых прибывают эти мигранты. Как сообщалось, правительство 6 октября продлила до конца года начатую летом операцию «Оборотень», поскольку в последние две недели снова наблюдается усиленное давление нелегальных нарушителей границы. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в два раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Каллиграфия. Одно из главных сокровищ китайской культуры и самостоятельный вид искусства – каллиграфия. Искусство красивого письма. Как известно, на письме китайцы используют иероглифы, которые, в свою очередь, происходят от рисунков. С течением времени эти рисунки для скорости письма упростились. Однако умение изобразить иероглиф красиво осталось необходимым требованием, предъявляемым культурному человеку. Еще в древности владение каллиграфией было обязательным условием для сдающих императорский экзамен, испытание для кандидатов на высокие государственные должности. Кстати, и до сих пор в Китае считается, что достойным чиновником и политиком может быть только хороший каллиграф. Приспособления для письма, которыми пользуются каллиграфы, в Китае называют четырьмя сокровищами кабинета. Это кисть, тушь, бумага и тушечница. И для каждой из этих письменных принадлежностей существует особый канон. Так, например, кисть должна быть упругой, иметь острый кончик, аккуратные волоски, обычно барана или зайца, и округлую форму по бокам. Ее рукоятка может быть выполнена из бамбука, слоновой кости, сандала и других благородных материалов. Хорошая тушь должна быть однородной и иметь блеск, а тушечница не слишком гладкой, но и не слишком шероховатой. Бумагу же подбирали так, чтобы тушь по ней не растекалась. Впрочем, кроме письменных принадлежностей, огромное значение имеет уравновешенный характер, философский склад ума, тонкое чувство прекрасного и, разумеется, мастерство самого каллиграфа. Чтобы правильно воплотить художественную идею, перед началом работы художнику необходимо как следует сосредоточиться и представить себе, как должно выглядеть готовое произведение. Существует несколько основных стилей каллиграфического письма, однако манера каждого мастера индивидуальна и наполнена его личным мировоззрением. Китайская каллиграфия существует уже более 2000 лет и давно стала чем-то большим, чем просто искусство. Она до сих пор вызывает живой интерес по всему миру. В разных странах работают музеи каллиграфии, а в экспозициях, посвященных Китаю, обязательно найдется несколько образцов искусства каллиграфии или экспонатов с ним связанных.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
0: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на биржу-сервис ЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка «Шепах» с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в «Унициз АБЦ».
2: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LB.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: Над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Общий объем необходимых Латвии заимствований на финансовых рынках в следующем году ориентировочно оценивается в 4 миллиарда 300 миллионов евро, сообщили в госказне. С начала этого года госказна осуществила заимствование на сумму 2,7 миллиарда евро. В том числе в июне на международных финансовых рынках была проведена эмиссия устойчивых облигаций на сумму 1 миллиард евро и эмиссия облигаций на швейцарском рынке в эквиваленте 140 миллионов евро. Еще 525 миллионов евро получено от Еврокомиссии в рамках займа «Сейф». 600 миллионов евро привлечено путем проведения аукционов по дополнительному выпуску еврооблигаций, а жителями приобретено сберегательных облигаций на сумму 478 миллионов евро. До конца года планируется занять еще около 1 миллиарда евро. В госказне отметили, что из ресурсов, которые будут заимствованы в 2027 году, 2 миллиарда 755 миллионов евро будут направлены на погашение долговых обязательств предыдущих лет, в том числе на погашение еврооблигаций в начале 2028 года. Также, как отмечает госказна, заемные средства необходимы для покрытия планируемого бюджетного дефицита и выдачи государственных займов. Премьер-министр Андрис Кулбрахс считает, что Латвии стоит отказаться от запланированного сбора со стриминговых платформ, если его введение может ухудшить отношения с США. По его словам, потенциальные поступления в киноиндустрию не оправдывают возможных последствий для отношений с американскими союзниками. Правительство поддержало введение сбора еще летом, однако с тех пор позиция изменилась. Кулбрахс объяснил это выводами, сделанными после прямого общения с партнерами. По оценке Министерства культуры, зарубежные стриминговые платформы после вступления новых правил в силу могли бы ежегодно перечислять около 600 тысяч евро в бюджет Национального киноцентра. Эти средства планировалось направить на производство латвийских фильмов и сериалов. Кулбрахс заявил, что предпочел бы поддержать киноиндустрию напрямую из госбюджета. «Я с удовольствием оказал бы поддержку киноиндустрии из бюджета, чтобы не портить эти отношения», — заявил премьер-министр. Он связал вопрос сбора с более широкими отношениями Латвии и США. По мнению Кулбрахса, необдуманный шаг может быть использован против интересов национальной безопасности. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Олья Подрида.
2: Популярное испанское блюдо «Олья Подрида» представляет собой сытное рагу из мяса и овощей. Родиной его считается город Бургас, где это блюдо готовили еще в средние века. Первая часть названия рагу «Олья» означает «горшок для тушения мяса», или само тушеное мясо в этом горшке приготовлено. Здесь все понятно. А вот со второй частью имени известного испанского блюда произошла небольшая путаница. Изначально оно называлось «Олья Подерида», но с веками одна буква была потеряна, и слово стало читаться как «Подрида». Все бы ничего, но с испанского языка это переводится как «испорченный» или «тухлый». Естественно, многие считают, что «Олья Подрида» указывает на приготовленное в горшке мясо, которое уже начало портиться. На самом же деле название должно было означать «могучий» или «могущественный». Относился этот эпитет и к сытным продуктам, используемым для приготовления блюда, и к людям, употреблявшим это рагу в пищу. Ведь позволить его себе могли только достаточно состоятельные испанцы. Это знаменитое блюдо было воспето и в испанской литературе. Сервантес упоминает его в своем «Дон Кихоте», а известный поэт и драматург Золотого века Кальдерон де ла Барка называл Олью Подриду принцессой испанской кухни XVI века, считая это рагу кулинарным символом эпохи.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Во второй половине дня температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге сухая и преимущественно солнечная погода, ветер юго-восточный слабый. Столбики термометров во второй половине дня достигнут плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņusugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jērpilnai lietošanai.
3: Spice aicina uz lielo izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice – 40% atlaide. Mutis higienas līdzekļiem Elmex – atlaides līdz 40%. Higienas paketēm Always – 40% atlaide. Maxima – lai nekā netrūktu!
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. «18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Иногда одно слово способно всколыхнуть целый шторм эмоций. В песне «Feelings» это слово повторяется 23 раза. И каждый раз звучит по-новому. Мягче, глубже, беззащитнее. «Feelings» — баллада о невозможности забыть любовь. Ее спел бразильский певец Моррис Альберт, которого на самом деле звали Маурисио Альберто Кайзерман. В 1974 году он записал эту песню и не подозревал, что через пару лет ее будет петь весь мир.

Песня мгновенно взлетела в чартах. 6 место в Billboard, 2 место в чарте для взрослых. Десятки переводов, перепевок, каверов. Энди Уильямс, Ширли Бейси, Бобби Винтон, Лин Андерсон и даже Нина Симон. «Feelings» стала визитной карточкой певца Сергея Пенкина, обладателя уникального голоса.

История песни не обошлась без скандала. В 1986 году французский композитор Лулу Гасте сумел доказать в суде, что мелодия, в общем-то, не совсем оригинальная. Она напоминает его песню «Пуртуа», написанную почти на 20 лет раньше. Так что теперь Лулу Гасте и Морис Альберт соавторы официально.

0: В Советском Союзе Филлингс тоже знали, хотя немножко под другим углом. Там, где западный слушатель видел страсть, советский зритель слышал песню про филина. Именно так эту песню называли в народе после того, как она прозвучала в музыкальной сказке «Свадьба соек» в исполнении ансамбля «Иверия».
1: Про что эта песня? При чем тут птицы?
2: Ты что, глухой? Это песня про филина. Филин!
0: Сегодня эту песню могут пародировать, переигрывать, критиковать. Но невозможно отрицать, у нее своя почти гипнотическая магия. Магия простого слова, повторенного 23 раза.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Германии рассматривают возможность привязать пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Если этот механизм будет введен, пенсионный возраст вскоре может приблизиться к 70 годам. Директор Балтийского финансового центра Кристина Дамбе сообщила, что модель привязки пенсионного возраста к ожидаемой продолжительности жизни не является новой. Подобная система уже действует в нескольких европейских странах, в том числе в Дании, Финляндии, Швеции, Нидерландах и Эстонии. Однако, несмотря на то, что у нас демографические проблемы столь же серьезные, как и во многих других европейских странах, эксперты считают, что в ближайшее время повышение пенсионного возраста в Латвии ожидать не стоит. Дамбе отмечает, что Латвия по-прежнему значительно отстает от стран Северной Европы по продолжительности здоровой жизни. Достигнув 65 лет, часть людей уже сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, которые мешают им полноценно работать. Просто так грубо повышать пенсионный возраст в Латвии, не думая о том, могут ли люди по состоянию здоровья действительно продолжать полноценно работать, не получится. Пока мы не приведем в порядок систему здравоохранения, медицинскую помощь и профилактику заболеваний, нам рано об этом думать, подчеркивает Дамбе. Вместе с тем, исследование Балтийского финансового центра показывает, что пенсии в Латвии достаточно низкие. Около 42% пенсионеров находятся под угрозой бедности. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. По данным Центрального статистического управления, участие жителей пенсионного возраста в рынке труда в последние годы существенно выросло. В прошлом году продолжали работать 26,2% жителей в возрасте от 65 до 74 лет. Для сравнения, в 2011 году в этой возрастной группе работали лишь 9,8% жителей. При этом Латвия выделяется и сравнительно высокой интенсивностью труда среди пенсионеров. По данным Евростат, получатели пенсии по возрасту в Латвии в среднем работают 35 часов в неделю, значительно больше, чем в странах Северной и Центральной Европы, где пенсионеры обычно работают 20-26 часов в неделю. Дамбе подчеркивает, что в будущем эта система, вероятнее всего, только усилится. Не потому, что этого потребует пенсионная система, а потому, что пенсии будут слишком низкими. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.
2: Mélodie d'amour, chante le cœur d'Emmanuel.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка «Шепах» с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницинс АБЦ.
2: Баня парит.
3: Хорошо.
2: Здоровье дарит.
3: Ну, давай, вот так.
2: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки.
2: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
2: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
4: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
5: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
4: Магний для нервов?
5: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
4: О, звучит здорово, я тоже куплю.
6: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансирование питания.
7: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
8: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Thunder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Марии Луизы.
2: Расположенный в Севилье парк Марии Луизы является крупнейшей озелененной территорией в этом городе. До конца 19 века она была частью дворцового комплекса Сан-Тельмо, и простые горожане при всем желании не смогли бы прогуляться по аллеям этого живописного сада. Но в 1893 году инфанта Испании и герцогиня Монпансье Мария Луиза Фернанда подарила городу этот парк, которому благодарные жители дали ее имя. В начале 20 века французский ландшафтный дизайнер Жан-Клод Форестье придумал парку Марии Луизы его современный вид. Были построены беседки, павильоны и веранды, разбиты клумбы, вырыты искусственные прудики и установлены фонтаны, самым известным из которых считается фонтан Львов – Фуэнте де лос Леонес. В парке Марии Луизы также расположен ботанический сад Севильи, так что практически в любое время года здесь можно полюбоваться разнообразными растениями – от местной флоры до редких экзотических цветов. Славится главный парк Севильи и огромным количеством птиц, в частности, голубей. Часть его даже была названа в честь этих птичек. Парки де лас Паломес – голубиный парк. В преддверии испанско-американской выставки 1929 года в парке Марии Луизы был построен грандиозный архитектурный ансамбль, получивший название «Площадь Испании». В центре площади был установлен фонтан, а окружающие ее здания имеют ниши, посвященные разным провинциям этой страны. Кроме того, Севильская площадь Испании не раз использовалась в качестве естественного съемочного павильона. Здесь снимались некоторые сцены таких картин, как Лоуренс Аравийский, обладатель 7 премий «Оскар», и легендарные «Звездные войны», эпизод 2 «Атака клонов».
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер постепенно изменит направление с южного на юго-западное и начнет усиливаться на Курзамском побережье, достигая порывов 15-17 метров в секунду. В связи с высокой облачностью минимальная температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла. В пятницу утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будет идти дождь. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду. В прибрежных районах до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasēns 3 veidi 200 ml 39 centi. Košļājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия к разного рода угрозам и кризисам сейчас готова на 4 балла из 10, заявил руководитель Центра кризисного управления полковник Арвис Зиле. Это слабо, но это не ноль. Мы на пути к готовности, и она постоянно растет. Что касается государственных структур, то, вероятно, если реализовался бы самый худший сценарий, военная угроза или военная агрессия против нашей страны, было бы очень много сюрпризов, и пришлось бы, так сказать, строить самолет в полете, признал Зиле. По его словам, как бы мы ни готовились, абсолютно ко всему мы не подготовимся, но шаги предпринимаются, чтобы мы были более устойчивыми. Говоря о жителях как об индивидах, то и здесь понимание о необходимости быть подготовленными к разного рода угрозам, я считаю, постепенно растет. У людей появляется понимание, что и самим нужно подготовиться к тому, что, возможно, могут быть перебои с электричеством и поставками продовольствия, что нужно быть готовыми к оказанию минимальной первой медицинской помощи. В этом смысле готовность у нас растет, отметил полковник. При этом он подчеркнул, что оснований для паники нет, но необходимо способствовать пониманию жителями того, что они должны быть подготовлены к случаям кризиса. Общий объем необходимых Латвии заимствований на финансовых рынках в следующем году ориентировочно оценивается в 4 миллиарда 300 миллионов евро, сообщили в госказне. С начала этого года госказна осуществила заимствование на сумму 2,7 миллиарда евро. В том числе в июне на международных финансовых рынках была проведена эмиссия устойчивых облигаций на сумму 1 миллиард евро и эмиссия облигаций на швейцарском рынке в эквиваленте 140 миллионов евро. Еще 525 миллионов евро получено от Еврокомиссии в рамках займа «Сейф». 600 миллионов евро привлечено путем проведения аукционов по дополнительному выпуску еврооблигаций, а жителями приобретено сберегательных облигаций на сумму 478 миллионов евро. До конца года планируется занять еще около 1 миллиарда евро. В госказне отметили, что из ресурсов, которые будут заимствованы в 2027 году, 2 миллиарда 755 миллионов евро будут направлены на погашение долговых обязательств предыдущих лет, в том числе на погашение еврооблигаций в начале 2028 года. Также, как отмечает госказна, заемные средства необходимы для покрытия планируемого бюджетного дефицита и выдачи государственных займов. В пятницу 9 октября в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 10 до 14 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 метров в секунду. Вечером ветер усилится и будет достигать в порывах до 20-27 метров в секунду. В Риге облачно, пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 13 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Карибские острова.
2: Только Средиземное море может сравниться с Карибским по количеству стран, чьи берега оно омывает. В водном бассейне между Северной и Южной Америками расположены независимые островные государства, территории, принадлежащие США и странам Латинской Америки, а также целый филиал Европы. Там есть острова, которыми владеют Англия, Франция, Испания и Голландия. Европейцы узнали о Карибских островах в 15 веке, когда Христофор Колумб отправился искать альтернативный путь в Азию и случайно открыл новые земли. Так как путешествие мореплавателя оплачивала Испания, первоначально она и завладела всеми островами. Однако, когда влияние Испанской империи ослабло, другие европейские державы стали претендовать на свой кусок карибского пирога. Много лет на территории архипелага кипели ожесточенные войны, в которые даже были втянуты пираты. Например, Англия активно пользовалась их услугами, официально разрешая разбойникам грабить французские суда. Этим, например, промышлял знаменитый пират «Черная борода», прототип капитана Флинта из «Острова сокровищ». Он получил протекцию на пиратство от королевы Анны и даже назвал свой корабль «Месть королевы Анны» в ее честь. Впрочем, когда Англия и Франция закончили войну, а королева умерла, пират не стал переименовывать корабль, делая вид, что не знает о случившемся и имеет полное право продолжать третировать французов. Страсти в Карибском регионе улеглись только в 20 веке. Пираты исчезли, а сферы влияния наконец-то были поделены. Правда, в результате этого Карибы стали напоминать миниатюрную копию мира. Столько там скопилось государств. Причем сейчас не только соседние острова, но и один остров вполне может принадлежать разным государствам, что создает некоторые сложности для туризма. Зато можно точно сказать, Карибы – это отличное место, чтобы познакомиться с разными культурами и увидеть параллельную Европу в западном полушарии.
0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер постепенно изменит направление с южного на юго-западное и начнет усиливаться на Курзамском побережье, достигая порывов 15-17 метров в секунду. В связи с высокой облачностью минимальная температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла. В пятницу утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будет идти дождь. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду. В прибрежных районах до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Коллекционеры, внимание! 8 ноября большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
2: Баня парит.
3: Хорошо.
2: Здоровье дарит.
3: Ну, давай, вот так.
2: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки.
2: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
2: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
4: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
5: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
4: Магний для нервов?
5: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
4: О, звучит здорово, я тоже куплю.
6: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
7: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Ситуация на границе остается напряженной. Далее об этом и других событиях более подробно. Операция «Оборотень» на границе Латвии очень эффективна, заявил начальник государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуэц. По его словам, во время проведения операции число попыток незаконного пересечения границы сократилось вдвое по сравнению с периодом до ее начала. Пуэц отметил, что и госполиция, и национальные вооруженные силы существенно усилили свое участие. В частности, присутствие вооруженных сил сейчас больше, чем когда-либо прежде. При этом ситуация на границе остается напряженной, поскольку нарушители становятся агрессивнее, приспосабливаются к новым условиям, добавил Пуэц. Генерал также подчеркнул, что сотрудники погранохраны устали. По его словам, им нужна не дополнительная оплата сверхурочных, а возможность просто отдохнуть. Однако позволить себе это они не могут, поскольку интенсивность работы не снижается, отметил Пуэц. В Латвии окончательно вступил в силу приговор по делу о смерти женщины и ее ребенка во время домашних родов в Елгаве в 2019 году. Трое обвиняемых получили реальные сроки заключения. Верховный суд рассмотрел кассационные жалобы защитников обвиняемых, но отказался возбуждать кассационное производство. Таким образом, в силе осталось решение Земгальского окружного суда. Трое обвиняемых были признаны виновными в незаконном осуществлении медицинской деятельности и оставлении человека без помощи. В деле фигурировали муж и отец умершей женщины, а также жена духовного лидера Первой Евангелической Церкви Иисуса. По данным обвинения, они самостоятельно принимали роды, хотя ни у кого из них не было медицинского образования. Земгальский районный суд приговорил одного из обвиняемых к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы, двое других, признавших вину и раскаявшиеся, получили по 2 года и 7 месяцев заключения. Земгальский окружной суд оставил приговор без изменений. Первая Евангелическая Церковь Иисуса ранее была официально зарегистрирована в Латвии. Позднее бывший генеральный прокурор Эрик Калмейерс принял решение о прекращении деятельности организации. Завтра утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будут идти дожди. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы уже достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда порывы ветра на большей части территории Латвии ожидаются от 16 до 21 метра в секунду, в прибрежных районах от 25 до 27 метров в секунду. Синоптики прогнозируют, что по интенсивности эта буря даже близко не будет сравнима с той, которая прошла через Латвию 22 и 23 августа и причинила значительный ущерб. Тогда порывы ветра 25-27 метров в секунду наблюдались и далеко в глубине страны. В эту пятницу ветер такой силы ожидается только на побережье. Ожидаются небольшие разрушения, однако они не будут сопоставимы с последствиями предыдущей бури. В течение субботы ветер начнет стихать. Температура воздуха в пятницу от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь, ветер южный, юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И ближайшие 3 часа будем с вами обсуждать новости со всего мира, самые удивительные истории, музыка мирового класса, конечно же, и очень и очень познавательные, увлекательные программы. Ну вот начнем, знаете, с истории, которая меня удивила и, честно говоря, взволновала. Скажите честно, есть ли в вашей жизни вещи, которые, как вам кажется, не меняются никогда? Звук пробки на Новый год, тонкий бокал, легкие пузырьки, от которых хочется смеяться без причины. Так вот, одна из таких вечных вещей только что тихонечко повзрослела.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Во Франции, в регионе Шампань, впервые за всю его историю переписали правила, которому подчинялись поколения виноделов. Раньше крепкость шампанского не могла превышать 13%. А вот теперь Национальный институт происхождения и качества по просьбе комитета вин Шампани разрешил, правдовременно, поднять планку до 15%. А во всем виновато лето 2026 года. 5 волн жары, засуха, солнце, которое не знало меры. Виноград созревал стремительно и набрал столько сахара, что вино еще до второго брожения было почти на пределе. А шампанское, как вы знаете, доигрывает свою мелодию уже в бутылке, и пузырьки прибавляют еще 1.5 градуса. Получалось, что честно сделанное вино по старым правилам просто не имело права называться шампанским, хоть и произведено как раз-таки в регионе Шампань. Сбор начали так рано, как не начинали никогда. Первые гроздья срезали 6 августа, а уже к 17-му вышли на виноградники все. Это на 2 недели раньше, чем в прошлом году, который и сам считался ранним. Весной еще и заморозки побили лозу, так что урожай вышел скромный. И вот поворот. В комитете вин Шампани говорят, что лет через 10-15 такое жаркое лето станет нормой. А эксперты предупреждают, что напиток изменит характер, станет плотнее, маслянистее, ближе к выдержанному белому бургундскому. А попробовать урожай этого года мы сможем не раньше 28-го. Именно столько шампанское обязано отдыхать в погребах. Знаете, о чем я подумал? Мы-то привыкли, что традиция – это камень. А она, оказывается, больше похожа на живого человека. Может устать от жары, может повзрослеть, может стать чуточку серьезнее. Французы могли упереться и сказать «не по правилам, значит, не шампанское». А вот решили иначе. Правила для людей, а не люди для правил. Разве у нас не так же? Мамин борщ у дочери получается другим, бабушкин пирог у внука выходит с корицей, и мы спорим, это все еще традиция или уже нет. А может, традиция – это не точный рецепт, а то, ради чего мы собираемся за столом. Так что, когда в следующий раз откроете бутылку, прислушайтесь не только к пробке. Поднимите бокал за то, что умеет меняться и при этом остается собой. Нам бы с вами так научиться. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда выдерживаем градус удовольствия и не допускаем ни градуса занудства.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Менес аптеках для сеньоров больше преимуществ. Дни сеньоров по понедельникам, а теперь также и по пятницам. А еще и другие преимущества с картой лояльности Веселыба. Узнайте больше в Менес аптеке или на veselyba.lv. Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Пропущенный звонок, ну, дело привычное. Иногда это доставка, иногда знакомый, иногда предложение услуги, без которой мы прекрасно обходились. Но представьте, вы решаете немного поспать, а именно в этот момент вам позвонили, чтобы сообщить о присуждении Нобелевской премии. Вот в такой истории есть что-то удивительно человеческое. Мы привыкли представлять большого ученого в лаборатории среди сложных приборов, а ведь он еще и устает, ложится отдохнуть и может не услышать телефон. И тогда даже Нобелевскому комитету приходится искать другой способ до него добраться. Об этой истории расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Американский ученый Карл Дайс Рот пропустил звонок Нобелевского комитета, который хотел сообщить ему о присуждении премии по физиологии и медицине. Связаться с ученым удалось через его жену. Дайс Рот рассказал, что поздно вечером работал с научными материалами и переписывался со студентами, а затем лег отдохнуть. В этот момент ему позвонили из Стокгольма, однако ученый не услышал телефон. Через несколько секунд звонок поступил на телефон его супруги, Мишель Монже Дайс Рот. Представители комитета попросили передать трубку Карлу и сообщили ему о награде. По словам ученого, новость оказалась настолько неожиданной, что некоторое время он с трудом мог говорить. В этом году Дайс Рот разделил Нобелевскую премию по физиологии и медицине с немецкими учеными Петером Хегеманом и Георгом Нагелем. Исследователи отметили за работы, связанные с оптогенетикой, методом, который позволяет с помощью света воздействовать на активность нервных клеток.
1: Наверное, трудно придумать более вескую причину разбудить человека. Обычно с просонья мы пытаемся понять, который час и что случилось. А тут еще нужно осознать, что этот разговор будешь помнить всю жизнь. И приятно, что за большим научным достижением вдруг виден обычный домашний эпизод. Один человек спит, другой отвечает на звонок и передает трубку. Никакой торжественной музыки, поначалу во всяком случае. Впрочем, включать звук на телефоне каждую ночь в ожидании звонка из Стокгольма я бы не спешил. Ну, для начала, пожалуй, придется хотя бы сделать открытие, а потом уже можно и отдохнуть.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер постепенно изменит направление с южного на юго-западное и начнет усиливаться на Курзамском побережье, достигая порывов 15-17 метров в секунду. В связи с высокой облачностью минимальная температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла. В пятницу утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будет идти дождь. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду. В прибрежных районах до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal El Sev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
3: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. В футболе есть игроки, за которыми следят даже люди, далекие от спорта. Можно не знать турнирную таблицу, путаться даже в правилах, но имя Лионеля Месси все равно вам наверняка знакомо. И когда такой футболист прощается со сборной, речь идет о чем-то большем, чем просто перемена в составе. Для болельщиков заканчивается целая глава жизни. Кто-то смотрел его первые матчи еще школьником, а теперь обсуждает футбол с собственными детьми. О прощании Месси с аргентинской сборной расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси завершил выступление в составе национальной сборной. В заключительном матче в футболке «Альбиселесте» 39-летний форвард отличился в ворота Бенина, доведя таким образом общее количество забитых мячей за сборную до 126. У мирового рекордсмена по голам за сборную Криштиану Роналду 146 мячей. Всего Месси сыграл за Аргентину 208 матчей. Роналду провел за португальцев 234 игры. 31 августа Месси официально объявил о завершении карьеры в национальной команде Аргентины. По словам форварда, он уходит со спокойствием в душе и гордостью за моменты, о которых можно было только мечтать. На мировом первенстве 2026 года Месси забил 8 мячей, оказавшись на второй позиции после Килиана Мбаппе, на счету которого 10 голов. Сборная Испании со счетом 1-0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу 2026. Основное время встречи завершилось в ничью 0-0, а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий Барселоны Ферран Торрес.
4: Мы часто спорим о великих спортсменах с помощью цифр. Кто больше забил, сколько выиграл, кого обошел. Но помним-то обычно совсем другое. Где смотрели решающий матч? С кем обнимались после гола? Как кричали на телевизор? Хотя футболист, конечно, наших указаний не слышал. Наверное, в этом и заключается особый талант больших игроков. Они создают воспоминания даже для тех, с кем никогда не встречались. А потом наступает момент, когда приходится отпускать своего героя. Болельщикам всегда хочется еще одного матча. Но красивое прощание тоже заслуживает аплодисментов. Особенно если человек уходит с ощущением, что его главная мечта сбылась.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И у меня для вас невероятная история. Вот вспомните свой прошедший рабочий день. Сколько раз вы сказали «срочно», а сколько раз вам сказали «спасибо». Если второе число заметно меньше первого, сегодняшняя история про вас. И, как ни странно, в ней есть повод для гордости.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Европейское агентство по безопасности и гигиене труда регулярно опрашивает работающих людей по всему Евросоюзу, как им там живется на рабочем месте. Общая картина, честно говоря, не курортная. Больше 40% жалуются на сильную нехватку времени. Каждый третий чувствует, что его старания никто не замечает. И почти треть недовольна общением в коллективе. Но есть страны, где дышится легче. Спокойнее всего работают в Чехии и Литве. Там примерно 2/3 сотрудников не знают, что такое вечный пожар и дедлайн, который был вчера. Следом идут Ирландия и Швейцария. А вот греки устали больше всех. На перегрузки там жалуются 57%. Дружнее всего коллективы в Исландии. А говорить с начальником о душевном состоянии проще всего финнам и шведам. Там готовы открыться 8 человек из 10. В Дании 78% работодателей оплачивают сотрудникам психолога. А в Венгрии поговорить с начальством по душам решается только треть. И еще любопытная деталь. Каждый третий европеец признается, что темп ему диктуют гаджеты и программы, эдакие невидимые надзиратели. Ну и вот деталь, ради которой я и взял эту историю. Латвия стала лидером по ощущению справедливости. Только 16% наших работников считают, что их недооценивают. 16! В среднем же по Европе обиженных вдвое больше. И знаете, о чем я подумал? Мы-то привыкли мерить работу зарплатой, а люди, выходят, меряют ее еще и тем, видят ли их. Премия радует неделю, а фраза «без тебя бы мы не справились», ну, греет годами. Есть отличная пара понятий – загруженный и замученный. Загруженным можно быть и счастливым, если знаешь, что твой труд имеет смысл. А замученным становишься, когда пашешь, а в ответ тишина. И ведь это работает, кстати, не только в офисе. Дома тоже кто-то каждый день варит суп, проверяет уроки, чинит кран. И тоже ждет не медали, а простого «спасибо, было вкусно». Так что предлагаю маленькое упражнение на сегодня. Скажите одному коллеге конкретное спасибо, не молодец, а спасибо, что вчера прикрыл меня на встрече. Стоит это 0 евро, работает лучше любого тимбилдинга. Ну и пусть наши 16% недооцененных станут еще меньше. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда замечаем и ценим каждого слушателя.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Совсем немного времени остается до завершения рабочего дня. Скоро на дороге выйдут пятичасовые, тогда транспорта на дорогах еще прибавится. Впрочем, уже сейчас на многих важных и популярных направлениях есть сложности, движение затруднено. Особенно приходится притормаживать на участке Валдемара-Вантовый мост и снова Валдемара до улицы Мелнсила. Здесь по совокупности можно оставить более 15 минут. Очень затруднено движение в районе Кольца Славу, особенно со стороны Дарсцема. Сообщают, что на Бриево-Сгатве в сторону Юглы перекрыта полоса, и перед Муренью можно оставить от 25 минут и более. На Густово-Замгалы-Гатвы перед Бриево пока 10-минутные пробки с обеих сторон. Также в двух направлениях тормозит кар для Урмани перед Веньбас-Гатвы, причем в сторону центра затор превышает 10 минут. Неудивительно, что общая оценка трафика к этой минуте 6 баллов, а число заторов приближается к 40. Остаемся внимательными и находим оптимальные маршруты. Меня зовут Владимир Тин. Если на вашем пути что-то мешает движению, сообщайте в «Автомонитор» по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Мы предупредим остальных.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
3: Мэнес Аптека советует. Дерматологические и косметические продукты бренда Биодерма в октябре со скидкой до 50%, чтобы ваша кожа была здоровой, сияющей и сильной. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение в силе с картой Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все залы.

0: Шотландии. Роуз-стрит не стала исключением. Свое имя она получила в честь символа Англии – розы, а находившуюся неподалеку улицу Чертополоха окрестили именем типичного шотландского растения – символа этой страны. Долгое время Роуз-стрит являлась задворками более крупных Принцесс-стрит и Джордж-стрит. Сейчас же для многих она является даже более привлекательной, чем ее знаменитые соседки. Ведь именно на Роуз-стрит расположены самые известные бары Эдинбурга. Причем питейных и других развлекательных заведений на улице Розы великое множество. Так что уже много лет она является центром ночной жизни шотландской столицы. В честь улицы Розы была названа популярная в Шотландии игра Rose Street Challenge. Смысл этой народной забавы в том, что нужно пройти по улице от начала до конца, заказывая напиток в каждом из баров. Победителю и большинству участников, правда, об их подвигах рассказывают обычно уже на утро.
1: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Депутатам самоуправления запрещено ездить в Российскую Федерацию и Беларусь. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг, 8 октября, депутаты Сейма в срочном порядке в окончательном чтении приняли поправки к закону об ограничении действий, угрожающих национальной безопасности. Они предусматривают запрет для депутатов самоуправлений на поездки в Россию и Беларусь. За изменения проголосовали все депутаты, участвовавшие в голосовании, в то время как большинство депутатов, избранных в свое время от партии «Стабильность», предпочли в голосовании не участвовать. Поправки дополняют вторую часть второй статьи закона новым пунктом, устанавливая, что депутатам самоуправлений также запрещено выезжать в Россию и Беларусь. В настоящее время такой запрет уже распространяется на несколько категорий должностных лиц и работников, а также на депутатов Сейма. Государственная полиция задержала молодого человека, который предположительно участвовал в произошедшем 6 октября вечером конфликте в спортивном квартале в центре Риги на улице Кришьяна-Барона. По факту произошедшего начат административный процесс по возможному нарушению общественного порядка. Правоохранители также установили личности других молодых людей, которые, возможно, были причастны к произошедшему. Выяснение точных обстоятельств инцидента продолжается. Полиция призывает очевидцев произошедшего позвонить по телефону 112. Ранее потерпевший рассказал в соцсетях о конфликте, который произошел вечером 6 октября на детской площадке. Мужчина пришел на площадку вместе с дочерью. Рядом находилась компания подростков, которые громко ругались. Мужчина сделал им замечание, после чего один из молодых людей перешел в откровенную агрессию. Мужчина дал ему пощечину. Тогда одна из девушек-подростков попыталась передать агрессивному молодому человеку нож. В конфликт вмешались другие взрослые, которые гуляли на площадке со своими детьми. Они попытались разнять участников конфликта, но когда мужчина с дочерью решили уйти, подростки окружили их и не дали покинуть площадку. Тогда потерпевший попросил администрацию площадки вызвать полицию. Позже он также сам позвонил в полицию, однако ему сообщили, что поступило много других вызовов и необходимо ждать своей очереди. Примерно через 40 минут мужчина позвонил повторно, но снова получил ответ, что необходимо ждать. В отделе по связям с общественностью госполиции ранее агентству «Лето» сообщили, что в день происшествия поступило большое количество звонков от жителей. Кроме того, на отдельных этапах получения информации о случившемся на детской площадке были допущены недостатки при регистрации информации. Из-за этого полиция прибыла на место спустя продолжительное время, когда участники конфликта уже ушли. В госполиции заявили, что примут меры для улучшения организации работы, а также извинились перед пострадавшим за произошедшее. Тем временем выяснилось, что рижская муниципальная полиция вообще не получала информации об этом инциденте. При этом спортивный квартал в центре Риги включен в специально разработанный маршрут муниципальной полиции, в рамках которого по возможности регулярно проверяются образовательные учреждения и прилегающие к ним территории. Территорию спортивной площадки также ежедневно контролируют сотрудники охраны. Если муниципальная полиция получает информацию о проблемах на этой территории, реагирование осуществляется в приоритетном порядке. Завтра в Латвии будет пасмурно, а местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пекка, и, как всегда, у меня для вас невероятная история. Бывало ли у вас такое чувство, вот прям сегодня повезет? Вы покупаете один билет лотерейный на всякий случай, а вот теперь представьте себе человека, который не стал мелочиться и купил сразу 50 лотерейных билетов, причем одинаковых.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Все это дело было в американском штате Южная Каролина, в городке Саммервилл. Местный житель, который попросил не называть его имени, играл в лотерею «Пик-4». Правила простые – угадай 4 цифры в правильном порядке. Шанс выиграть главный приз с одного билета – 1 к 10 тысячам, это вам скажет любой математик. Проще говоря, 0,01%. Ну, это примерно как найти в Старой Риге конкретную брусчатку, которую загадал ваш друг. У нашего героя было предчувствие насчет комбинации 0500. Ни день рождения, ни номер его дома. Это просто какое-то вот хорошее чувство. И представьте, он купил 50 билетов по доллару. И все заполнил одни и теми же цифрами. Причем не в одном магазине, а в разных магазинчиках по всему городу. 18 августа прошел вечерний тираж и выпало ровно 0500. Каждый из 50 билетов принес ему по 5 тысяч долларов. Итого 250 тысяч. Представьте себе, 50 долларов превратились в четверть миллиона. Ну а теперь самое вкусное, что он сказал, когда забирал выигрыш. Не сказал, что я гений или у меня своя система, а сказал он примерно так. «Пожалуй, больше в эти числа я играть не буду. Я не настолько везучий, чтобы это повторилось». И вот знаете, о чем я подумал? Самое мудрое ведь в этой истории не 50 билетов, а последняя фраза. Потому что обычно бывает наоборот. Человек раз выигрывает и решает, что раскусил систему. Удачный ход в бизнесе, удачная ставка, удачная шутка за столом. И вот мы уже повторяем, пока не прогорим. Есть смелость начать и есть мудрость остановиться. Первая часть встречается часто, вторая – редкость. Вспомните казино из фильмов. Там проигрывают не те, кому не везет, а те, кто не может встать из-за стола, пока везет. И вот еще одно. Этот человек не говорит, что заслужил выигрыш. Он честно называет его удачей. Мы ведь любим приписывать себе успехи, а не удачи обстоятельствам. А он поступил наоборот, мне кажется, по-джентльменски. В общем, я, конечно, не призываю вас тут же бежать за лотерейными билетами, но подумайте, где в вашей жизни сейчас пора остановиться, пока все хорошо. Может быть, уйти с вечеринки на пике веселья, закончить спор, пока еще друзья. Иногда лучший выигрыш – это вовремя положить карты. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда работаем в вашу пользу, и билет покупать не нужно.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Ничего не скажешь, мощно проходит вечерний час пику латвийской столицы. Не зря четверг считается одним из самых сложных на трудовой неделе. Появились красные и бордовые пробки, общая оценка ситуации от 7 до 8 баллов и более 50 заторов по всему городу. Обратим внимание на суровую пробку на Брию-Безгатвы в сторону Югла и далее Видзумского шоссе. Как нам сообщили, здесь перекрыта полоса и перед Муренью затор примерно на полчаса. Как всегда сложно на Крустобазнице, кроме того, плотные заторы на Густава Земгалдина Гатве перед Бриевой в обоих направлениях. И примерно такая же картина на Карля Урмане перед Венибас Гатве. В обоих направлениях можно оставить до 15 минут. Затруднено движение на участке Валдемара Вантовый мост и далее до улицы Мелнсила. В общем, проблем в городе хватает, и это еще не максимум вечернего часа пик. Ждем, как и вчера, 8 баллов с хвостиком. На этом о трафике почти все. Почти, потому что Алексей Счастливчик только что прислал сообщение о ДТП. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем безопасного движения. Будьте внимательны и держите дистанцию.
2: Вечер добрый, дорожная информация. Карля Ульмане Гатва. Как ехать в сторону Юрмалы перед перекрестком с Венибас Гатве? В правом ряду произошла авария. Одна машинка догнала другую прямо перед светофором. Собирается пробочка и так, а будет еще больше. Всем удачи на дорогах.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
6: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
7: Я пью до дна за тех, кто...
8: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте «Билишу Сервис». Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
9: What you do?

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Есть вещи, которые мы покупаем, чтобы носить, а вот есть те, которые хочется приобрести ради их истории. Особенно если в этом костюме до вас ходил Джеймс Бонд. На аукцион выставляют костюм Дэниела Крейга из фильма «007. Координаты Skyfall». И тут обычные вопросы покупателя, хорошо ли сидит, не придется ли укоротить брюки, наверняка отступают на второй план. Потому что перед вами уже часть кино, которую вы любите. Хотя за такую покупку придется заплатить значительно больше, чем за билет на сеанс. Подробности у Виталия Дубского.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Костюм Джеймса Бонда, в котором Дэниел Крейг снимался в фильме «007. Координаты Skyfall», выставят на аукцион. Карточка лота была опубликована 6 октября на сайте аукционного дома Prop Store Auction. Серый костюм «двойку» специально для картины создал американский дизайнер Том Форд, отвечавший за гардероб агента 007 в 4 последних фильмах франшизы с участием Крейга. Вместе с костюмом покупатель получит белую рубашку с французскими манжетами, серебристо-серый галстук и запонки. Skyfall был номинирован на 5 премий «Оскар», что является рекордом для фильмов о Бонде. Костюм ранее был продан на аукционе «Кристис», следует из описания лота Prop Store Auction. Организаторы предварительно оценивают комплект в 20 000–40 000 фунтов стерлингов. Помимо костюма Бонда, на торги выставили редкие кинопостеры, реквизит со съемочных площадок и другие памятные предметы. Аукцион продлится до 27 октября.
1: У Джеймса Бонда вообще были особые отношения с гардеробом. Другой человек после погони, драки или падения с большой высоты, попросил бы чистую футболку. А вот агент 007 поправлял манжеты и выглядел так, словно лишь немного задержался по дороге на ужин. Конечно, покупка его костюма не гарантирует такого же самообладания. Но понять коллекционера можно. Иногда хочется сохранить хотя бы маленькую часть мира, который столько лет существовал для тебя на киноэкране. Правда, надеть такой костюм на вечеринку – решение ответственное. Кто-нибудь обязательно спросит, чем вы занимаетесь. И ответ «работаю в бухгалтерии» придется произнести с очень загадочным видом.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер постепенно изменит направление с южного на юго-западное и начнет усиливаться на Курзамском побережье, достигая порывов 15-17 метров в секунду. В связи с высокой облачностью минимальная температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла. В пятницу утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будет идти дождь. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду. В прибрежных районах до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
2: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
3: Ты спокойно и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
4: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
5: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное зонсирование питания.
6: Более 30 лет они покоряют.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот, собираясь в отпуск, мы обычно проверяем, далеко ли пляж, какой в отеле завтрак, ну и, конечно, есть ли там бассейн. Но судя по сообщению о некоторых турецких гостиницах, мужчинам, которые путешествуют самостоятельно, придется выяснять еще кое-что, готовы ли их вообще принять. Речь прежде всего идет о семейных курортных отелях. При этом одинокий мужчина в условиях бронирования вовсе не обязательно человек, который ищет свою вторую половинку. Возможно, он просто решил неделю спокойно почитать книжки у моря. Однако гостиница может увидеть в таком госте потенциального нарушителя спокойствия, причем еще до того, как он открыл свой чемодан. Подробности у Виталия Дубского.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Турецкие отели начали массово отказывать в заселении одиноким мужчинам. Они опасаются пьяных дебошей. Уточняется, что на сайтах для бронирования гостиниц даже появился фильтр – принимает одиноких мужчин. Если турист приедет с другом, бронирование еще могут одобрить. Однако без компании шансы мужчины попасть в отель снижаются почти до нуля. Туроператоры объяснили, что такая ситуация в основном наблюдается в семейных гостиницах на первой береговой линии. Отказать в размещении могут даже на ресепшене, когда турист уже прибыл с багажом. Это объясняется высоким риском пьяных дебошей, зачинщиками которых чаще всего становятся мужчины. Если в компании есть женщины, даже просто подруги, шансы на успешное заселение резко повышаются, поскольку дамы чаще всего не допускают хулиганства со стороны спутников.
1: Желание отеля обеспечить гостям спокойный отдых вполне понятно. Особенно, когда люди приезжают с детьми и рассчитывают засыпать под шум моря, а не под чьи-то песни возле бассейна. Но сама идея оценивать поведение человека по составу его компании тоже довольно любопытна. Мужчина приехал один, вызывает подозрение. Приехал с женщиной, уже выглядит благонадежнее. Хотя спутница вообще-то тоже купила путевку отдыхать, а не работать начальником службы безопасности. И особенно неприятно, если такие условия выясняются у стойки регистрации. После дороги все-таки хочется услышать «вот ваш ключ», а не «где ваша группа поддержки». Поэтому условия размещения лучше уточнять заранее и получать подтверждение от гостиницы, чтобы единственным сюрпризом в отпуске оказался красивый вид с балкона. А право спокойно читать книжку у моря все-таки хочется сохранить за человеком, независимо от того, приехал ли он с женой, с другом или только с одной книжкой.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и у меня для вас припасена невероятная история. Как вы обычно поздравляете друзей? Сообщение в мессенджере, смайлик отправляете ему с тортиком. Ну а теперь представьте поздравление, которое летит через полпланеты от одного долгожителя другому. И отправителю исполнилось 114 лет.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 5 октября самому старому мужчине на Земле, бразильцу Жуану Маринью Нету, исполнилось 114. Подумайте сами, он родился в 1912 году в штате Сеара в крестьянской семье. С 4 лет помогал отцу в поле, пас скот, собирал фрукты. И сегодня у него 22 внука, 15 правнуков, а еще трое праправнуков. Сам он любит шутить, что мужчин старше его не оказалось, только женщины. Ну и вот поворот. В тот же самый день, 5 октября, но только ровно на год позже, в 1913-м, в австралийском городе Графтон родился Кен Викс. Он второй по возрасту мужчина в мире, и в этот понедельник ему исполнилось 113. Кен прожил в Графтоне всю жизнь, был старшим из 5 детей, работал не покладая рук и умел чинить все на свете, от лодок до машин. Жил один в своем доме почти до 105, а после 100 каждый день выходил пешком в город за покупками. А еще он обожает фасоль в томатном соусе, и однажды производитель даже выпустил банку с его портретом. В этом году сотрудники дома престарелых, где живет Кен, и родные Жуана устроили им встречу. Впервые в истории два самых старых мужчина мира обменялись поздравлениями. Каждый держал в руках самодельную открытку для своего двойника по дню рождения. А Кен записал для него видео «С днем рождения, Жуан». Потом семья прокатила его на старинном автомобиле мимо школы, в которую он ходил больше 100 лет назад. В общем, знаете, о чем я тут подумал? Мы ищем секрет долголетия в таблетках, диетах и гаджетах, а вот эти двое джентльменов называют совсем другое. Жуан говорит: «Добрые люди рядом и семья – вот что главное». А Кен выразился так: «Честность и хорошее настроение». Внучка Кена называет его простым трудягой, который просто прожил хорошую, обычную жизнь. И ни слова о суперфудах, только люди и характер. Предлагаю сегодня сделать то, что сделали эти двое. Поздравить кого-то, кого вы давно не поздравляли. Может быть, даже не дожидаясь круглой даты. Если Жуан в 114 находит силы отправить открытку на другой конец света, то и мы с вами, я думаю, найдем минуту на звонок. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда в хорошем настроении. Ну, а это, как говорят, тоже продлевает жизнь.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Баня парит.
6: Хорошо.
5: Здоровье дарит.
6: Ну, давай, вот так.
5: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
6: О, хорошо, пяточки.
5: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани.

0: составе и с золотыми хитами.
1: Новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билетсервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
3: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
4: Олья Подрида.
5: Популярное испанское блюдо «Олья Подрида» представляет собой сытное рагу из мяса и овощей. Родиной его считается город Бургас, где это блюдо готовили еще в средние века. Первая часть названия рагу «Олья» означает «горшок для тушения мяса», или само тушеное мясо в этом горшке приготовлено. Здесь все понятно. А вот со второй частью имени известного испанского блюда произошла небольшая путаница. Изначально оно называлось «Олья Подерида», но с веками одна буква была потеряна, и слово стало читаться как «подрида». Все бы ничего, но с испанского языка это переводится как «испорченный» или «тухлый». Естественно, многие считают, что «Олья Подрида» указывает на приготовленное в горшке мясо, которое уже начало портиться. На самом же деле название должно было означать «могучий» или «могущественный». Относился этот эпитет и к сытным продуктам, используемым для приготовления блюда, и к людям, употреблявшим это рагу в пищу. Ведь позволить его себе могли только достаточно состоятельные испанцы. Это знаменитое блюдо было воспето и в испанской литературе. Сервантес упоминает его в своем «Дон Кихоте», а известный поэт и драматург Золотого века Кальдерон де ла Барка называл Олью Подриду принцессой испанской кухни XVI века, считая это рагу кулинарным символом эпохи.
3: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Топливо и жилье дорожают, продукты питания подешевели. Далее об этом и других событиях более подробно. По данным Центрального статистического управления, потребительские цены в Латвии в сентябре этого года по сравнению с августом выросли на 0,2%, а за год в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2025 года выросли на 3,2%. Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в сентябре также вырос на 3,2%. Цены на товары в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года выросли на 2,5%, на услуги на 4,8%. В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год снизились на 4,8%. За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%. Средний уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо за год вырос на 7,3%. За год наиболее существенно выросли цены на теплоэнергию, плюс 9,1%. За месяц средний уровень цен в этой группе вырос на 0,8%. Наибольшее влияние на рост оказала электроэнергия, плюс 3%. С поступлением в продажу товаров нового осеннего ассортимента цены в группе одежды и обуви за месяц выросли на 2,1%. Цены на одежду в среднем выросли на 1,9%, на обувь на 3,4%. Завтра в Латвии ожидается сильный ветер, который местами может привести к повреждениям, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В пятницу на всей территории Латвии будет действовать предупреждение желтого уровня. Однако в ближайшие часы центр определит районы, где объявят предупреждение оранжевого уровня. Согласно текущим прогнозам, порывы ветра достигнут порога оранжевого уровня предупреждения на западе Курзема и, возможно, на западе Видземе. Южно-юго-западный ветер начнет усиливаться в ночь на пятницу. В течение дня он сменится западным, на севере Курзема и Видзема северо-западным. Наиболее сильные порывы на западном побережье Курзема ожидаются во второй половине дня и вечером. В остальной части страны ближе к вечеру и в первой половине ночи. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду, на западе Курзема и Видзема 22-25 метров в секунду, на открытом морском побережье до 27 метров в секунду. Такой ветер может ломать ветви и валить деревья, не исключены обрывы линий электропередачи. В пятницу и в ночь на субботу всем участникам дорожного движения следует соблюдать осторожность, поскольку на дороге могут падать сломанные ветром ветви и деревья. По возможности не стоит оставлять автомобили рядом с деревьями. Из-за ветра повысится уровень воды на морском побережье, а также в устьях рек, впадающих в море и Рижский залив. В выходные ветер утихнет, однако временами его порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка, и у меня для вас припасена невероятная история. Скажите честно, когда вы в последний раз открывали шкаф и не могли его закрыть? А сколько в нем вещей, которые вы надевали, ну, хотя бы один раз в этом году? Не отвечайте вслух, я и так знаю, и у меня тоже такой шкаф есть.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ученые опубликовали в солидном научном журнале International Journal on Consumer Studies любопытное исследование. Они провели онлайн-опрос и расспросили 398 человек в Турции. И с помощью статистики проверили, как связаны между собой привычка покупать, желание жить проще и то, насколько люди довольны своей жизнью. Результат получился такой. Те, кто сознательно покупает меньше и старается не обрастать вещами, в среднем больше удовлетворены жизнью. Причем сразу по всем статьям. И работа, и отношения, и быт. А еще эти люди меньше цепляются за то, что уже купили. Им проще отдать, подарить, отпустить. И вот поворот, который мне понравился больше всего. Авторы сами честно предупреждают, что нашли связь, а не волшебную таблетку. То есть, исследование не доказывает, что выбросив пол шкафа вещей, вы вдруг проснетесь счастливым. Может быть, наоборот, довольным жизнью людям просто меньше нужно утешаться покупками. Кстати, у турецких ученых уже было похожее исследование несколько лет назад. И вот тогда выяснилось, что те, кто копит, счастливее тех, кто тратит. Единственные траты, которые реально связаны с радостью, это рестораны и путешествия. То есть это впечатления, а не вещи. Ну и тут я как-то вот задумался. Покупка радует ровно до порога. Пока мы несем пакет, в нем обещание новой жизни. Принесли, распаковали, положили на полку, и обещание тихо растворилось. А вещь осталась. Надо ее хранить, чистить, переставлять с места на место. Есть такая вот хорошая пара – владеть и быть владением. Сначала мы владеем вещами, а потом они начинают владеть нами, нашим временем, местом и вниманием. Особенно осенью, когда за окном темнеет уже в 5, и так хочется порадовать себя чем-нибудь. Новым свитером, новым гаджетом. А может быть, вместо этого стоит порадовать себя ужином с другом? Так что предлагаю простой эксперимент на эту неделю. Найдите дома одну вещь, которую вы купили для радости и ни разу не использовали. И отдайте ее тому, кому она действительно пригодится. А сэкономленные на следующей спонтанной покупке потратьте на впечатление, кино, концерт или просто хороший кофе. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда в минимализме. Только музыка, только хорошие истории и ничего лишнего.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Jaukta Maltās gaļas masa, melnais barons, fasēta, 2,99 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Riekstiem un žābētajiem augļiem, well done, atlaide līdz 30%. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Пробки на радио Мелодия.
7: Ну вот сегодня, друзья, вечерний разъезд, так вечерний разъезд. От 8 до 9 баллов на максимуме и 85 заторов. Но это было. Все как бы двигалось, на многих направлениях скопились просто неприличные пробки. Как следствие, они сократились, но создают некоторые проблемы водителям до сих пор. Сначала напомним о заторе на Бриево-Сгатве в сторону Юглы. Он сократился более чем наполовину, но еще можно здесь потерять около 10 минут. Уменьшилась пробка на Островном мосту по направлению Карля-Ульманя-Гатве. Более часа назад перед перекрестком Свенибас-Гатве одна машина догнала другую, однако ДТП довольно быстро разобрали и движение восстановили. Далее напряженная обстановка на участке улицы Валдемара Вантовый мост до перекрестка с Мелнсела и в обратном направлении от Калнцема до центра города. Заторы здесь тоже пока остаются, однако обстановка постепенно нормализуется. Из-за разных коллизий загруженность дорог в моменте достигла 85%, но в данный момент на монитор уже вернулась пятерка, дороги загружены на 54%. Так или иначе, обстановка нормализуется, и это хорошо. Пожалуй, на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного доезда и хорошего вечера в компании любимого радио.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». Многие активные книголюбы со временем попадают в ловушку однообразных жанров и литературных привычек, чему активно способствуют современные алгоритмы и социальные сети. Как преодолеть эту замкнутость вкуса и расширить свой читательский кругозор, расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну, сегодня мы устраиваем такой глубокий разбор одной довольно свежей статьи из The Independent. Она посвящена выходу из так называемой читательской зоны комфорта.
3: Да, очень актуальная штука на самом деле.
2: Вот именно. И наша главная цель сегодня — это как бы вытащить самые важные инсайты о том, как алгоритмы загоняют людей в такие литературные эхо-камеры. Ну и, конечно, найти рабочие способы расширить кругозор, но без информационного перегруза.
3: Да, потому что перегруз — это вообще бич нашего времени.
2: Абсолютно. Знаешь, чтобы лучше это понять, представим такую ситуацию. Человек приходит в свой любимый ресторан, и официант приносит привычное, очень вкусное блюдо.
3: Ага, и вроде бы все отлично.
2: Да, но проблема-то не в том, что блюдо каждый раз повторяется. Настоящая проблема в том, что пока посетитель ест, администрация тайком как бы незаметно вычеркивает из меню вообще все остальные позиции.
3: Ого, да, звучит немного жутковато.
2: И в какой-то момент человек даже не подозревает, что в мире существует какая-то другая еда.
3: Точно. И вот именно этот механизм абсолютно скрыто работает с нашими книжными полками. Социальные сети, современные маркетинговые алгоритмы, они создают просто идеальную иллюзию выбора.
2: Да-да, те же стикеры на обложках.
3: 100%. Стоит только задержать взгляд на коротком видео про какой-то определенный литературный троп или, ну, купить книгу со стикером «Если понравилось Салли Руни», все, алгоритм сужает горизонт.
2: Лента сразу подстраивается.
3: Именно. Обилие вот этого короткого контента снижает общую концентрацию. И в итоге читатель просто на автопилоте потребляет один и тот же шаблон.
2: Думая при этом, что сам его выбрал.
3: Да. Но вот тут возникает закономерный вопрос.
2: Давай на чистоту. Жизнь и так достаточно сложная штука. Разве плохо вечером уютно устроиться с книгой, которая, ну, гарантированно принесет удовольствие и поможет расслабиться?
3: Ну да, звучит логично.
2: Зачем искусственно создавать себе стресс вот этим погружением в неизвестность?
3: А тут есть парадокс. Чтение новых, совершенно непривычных жанров парадоксальным образом улучшает понимание уже любимых книг.
2: Серьезно?
3: Да. Выходя за рамки, мы как бы начинаем видеть, откуда растут корни наших привычных сюжетов. Мы лучше понимаем сам замысел авторов.
2: Ну, звучит красиво в теории, но как это работает на практике? Вот если человек любит исключительно современные детективные триллеры, как ему поможет чтение, скажем, викторианской готики или вообще древнегреческих мифов?
3: Напрямую поможет. Прочитав ту же классическую готику, становится понятно, как исторически формировался сам механизм саспенса.
2: А, то есть мы видим структуру.
3: Точно. Внезапно в современном детективе становятся видны не просто какие-то случайные сюжетные повороты, а архитектура истории. Как именно автор манипулирует вниманием, какие приемы он позаимствовал из прошлого. То есть шаг в неизвестность делает привычное чтение гораздо более объемным.
1: Мы вернемся в студию с продолжением этой темы буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер постепенно изменит направление с южного на юго-западное и начнет усиливаться на Курзамском побережье, достигая порывов 15-17 метров в секунду. В связи с высокой облачностью минимальная температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла. В пятницу утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будет идти дождь. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду. В прибрежных районах до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Какая-то спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нервостронг?
3: Нет, я пью новинку. Нервостронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нервостронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
4: Нервостронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансирование питания.
5: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на биржу-сервис LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Возвращаемся на Радио Мелодия к теме «Как разнообразить процесс чтения». Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали тему и расскажут, как сделать чтение более ярким и захватывающим занятием.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
7: Значит, нужно как-то перехитрить собственный мозг, чтобы он выбрал нечто иное. И если алгоритмы изолируют нас в информационном пузыре, то логично искать спасение в живом человеческом общении.
8: Согласен.
7: В статье огромный акцент делается на книжные клубы.
8: Книжные клубы вообще отлично работают за счет такого легкого социального давления и распределения нагрузки. Потому что взяться в одиночку за монументальный труд, ну, скажем, Улисса Джеймса Джойса или романы Джейн Остин, может быть реально страшно.
7: О, да, это пугает.
8: А в группе это превращается в совместный квест. Каждый приносит свою перспективу, и этот пугающий текст внезапно оживает.
7: Но помимо клубов, там упоминались и довольно необычные механики чтения. Например, идея читать толстые романы сериализованными частями.
8: Да-да. Авторы предлагают читать классику 19 века так, как она изначально издавалась в журналах. По одной главе в месяц.
7: Ничего себе.
8: Наш мозг совершенно иначе обрабатывает такую дозированную информацию. Вместо быстрого проглатывания текста и эмоционального выгорания у нас появляется время на рефлексию. Мы буквально начинаем жить с историей.
7: Звучит очень круто.
8: А еще один сильный метод из статьи – параллельное чтение. Например, читать джаз Тони Моррисон одновременно с романом «Иди, вещай с горы» Джеймса Болдуина.
7: Чтобы создать в голове такой непрерывный диалог разных эпох и идей.
8: Абсолютно верно.
7: Слушай, а когда проходит этот первоначальный страх перед монументальными текстами, возникает закономерный вопрос. Почему вообще именно эти конкретные книги принято считать обязательной классикой? Кто вообще формировал этот канон?
8: Ну, традиционный литературный канон крайне субъективен. В нем исторически доминируют западные авторы. И поэтому статья настоятельно рекомендует не просто читать классику, а сознательно искать вот эти альтернативные голоса, которые отражают иной культурный опыт.
7: И тут можно добавить элемент геймификации. Буквально закрыть глаза, ткнуть булавкой в карту мира вслепую и найти автора из этой страны.
8: Отличный лайфхак, кстати.
7: Или пойти к независимым издательствам переводной литературы. В тексте мелькают названия вроде Fitzcarraldo, Foundry Editions или Piren Press. Но почему именно они? Разве в их основе лежат не те же законы рынка?
8: В том-то и дело, что нет. Большие корпорации всегда смотрят на данные. Если определенный жанр продается, алгоритм просто заставит их печатать больше таких же книг.
7: Логично.
8: А маленькие нишевые проекты опираются исключительно на человеческий редакторский вкус. Они отбирают те рукописи, которые алгоритмы бы просто забраковали как неформатные.
7: Получается, читая их книги, мы получаем опыт, который не прошел фильтрацию через маркетинговые эхокамеры.
8: Именно. Это ручная курация против бездушной машинной логики.
7: Выходит, что огромное количество невыпущенных и непрочитанных книг — это вообще не повод для тревоги или какого-то информационного перегруза.
8: Напротив, осознание того, что за пределами пузыря алгоритмов есть огромный мир, должно вдохновлять. Отказ от автопилота возвращает самую ценную вещь — искреннюю радость открытий.
7: Мы как бы снова начинаем чувствовать настоящий вкус каждого ингредиента, если возвращаться к нашему стертому ресторанному меню.
8: Очень точная метафора.
7: И вот финальная мысль, которую хочется оставить для размышлений после этого разбора. Если та литература, которую человек потребляет, напрямую формирует его образ мышления, то как застревание в уютной читательской зоне комфорта может прямо сейчас, абсолютно незаметно, ограничивать эмпатию и способность находить нестандартные решения в реальной жизни?
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего вечера. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка. И знаете, как всегда, мы разбираем какие-то гипотетические ситуации, которые иногда могут удивлять. Ну вот, допустим, у вас есть два помощника. Оба одинаково умные, одинаково быстрые и сделали одинаковую работу. И вот вопрос, кому вы заплатите больше? «Конечно, заплачу одинаково», скажете вы. Не спешите. Ученые проверили и получили очень неожиданные выводы.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Исследователи из университета Лимерика в Ирландии, Цюрихского университета в Швейцарии и французской бизнес-школы «Скема» поставили такой эксперимент. 189 человек надели очки виртуальной реальности и оказались в таком виртуальном офисе. Там они выполняли рабочие задания вместе с разными помощниками на основе искусственного интеллекта. Обычным чат-ботом, маленьким настольным роботом и двумя человекоподобными персонажами. Мужчиной по имени Йохан и женщиной по имени Йоханна. Все помощники работали на одной и той же технологии. Ни один из них не был умнее другого. А вот после работы участникам выдали настоящие деньги и попросили разделить их между собой и искусственным интеллектом в награду за помощь. Знаете, получился очень неожиданный результат. Йоханне заплатили на 10.25% меньше, чем Йохану. Причем заплатили за точно такую же работу. Йохана еще и посчитали более похожим на человека. А человекоподобным помощникам вообще доверяли больше, чем роботу и чат-боту, хотя внутри у всех был один и тот же мозг. Результаты как раз на этой неделе представляют на конференции по взаимодействию человека и компьютера в финском городе Васа. И вот самая интересная деталь. До эксперимента участники уверяли, что пол помощника для них не имеет никакого значения. Многие говорили, что вообще предпочитают искусственный интеллект, который на человека не похож. Однако на деле они поступили совершенно иначе. Соавтор исследования Мэри Хаусфельд говорит так. «Мы привыкли считать искусственный интеллект нейтральным. Но то, как мы его оформляем, будет в нас те же самые привычки и предубеждения, что и в общении с живыми людьми». В общем, тут сижу я и думаю, мы гораздо лучше в своих словах, чем в своих поступках. Каждый из нас искренне считает себя справедливым. А вот потом оказывается, что рука сама кладет чуть меньше монет на одну сторону стола. Самое честное в этой истории то, что никто не хотел никого обидеть. Предубеждения ведь не кричат, они шепчут. И слышно их только тогда, когда кто-то, как эти ученые, тихонько подсчитает, сколько денег куда ушло. Так что предлагаю сегодня маленькую проверку для себя. Когда в следующий раз вы будете оценивать чью-то работу, коллеги, мастера, официанта, спросите себя, я оцениваю сделанное или того, кто это сделал? Один честный вопрос, и мир становится чуть более справедливым. Даже для тех, кто сделан из кода. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда одариваем наших слушателей хорошей музыкой одинаково, вне зависимости от пола и возраста.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межа Проспектс, 49.
3: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаш, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие мурашек.

0: из аэропорта в город ходит сверхскоростной поезд будущего на магнитной подушке, а местные мужчины по выходным вместо рыбалки отправляются запускать воздушных змеев. Шанхай во многом сохранил те черты, которые были у него 100 лет назад. Тогда это был портовый город с толпами моряков и красными фонарями. Там испокон веков было много иностранцев, и всегда можно было быстро заработать много денег. Таким он остался и до сих пор. Сегодня Шанхай – это хоть и неофициально, но финансовая столица Китая. Несмотря на это, жизнь здесь дешевле, чем во многих других мегаполисах мира. И проще. В Шанхае живет очень много людей, а потому город устроен так, чтобы всем было удобно, и все очень слаженно работает. Например, здесь отличная транспортная система, недорогое такси, магазины открыты допоздна, и чего бы ни захотелось в любое время дня и ночи, все привезут быстро, да еще и скажут спасибо, а денег за доставку не возьмут. В отличие от, например, более собранных и закрытых пекинцев, шанхайцы больше всего в жизни любят расслабиться и повеселиться, а особенно поесть. Поэтому здесь кругом рестораны и бары с живой музыкой. А с тем, чтобы поесть вкусно, проблем никаких. Еда вообще – основа основ китайской жизни и любимая тема для разговоров. Правда, есть и местные особенности. В частности, еда из Шанхая обычно слаще, чем где-либо в Китае, и во время готовки в нее часто добавляют глутамат натрия. Он придает вкус даже обычному рису, но он очень вредный и от него толстеют. Шанхайцы умеют развлекаться и радоваться жизни. Даже старики ложатся в 10 вечера, встают в 6 утра и идут заниматься в парк тай-чи или танцами под музыку из принесенного с собой магнитофона. Там же, в парках на скамейках, можно встретить старичков, безмятежно выгуливающих своих домашних сверчков. Это насекомое в Китае символизирует лето, храбрость и возрождение. Они – символ долголетия и покоя. Таких домашних питомцев держат в тростниковых коробочках или клетках и наслаждаются их пением. Нередко в шанхайских парках можно увидеть и необычные состязания – бои сверчков. Зрители вокруг обычно громко кричат и сильно жестикулируют. И хотя азартные игры в Китае запрещены, любители боевых сверчков потихоньку делают мелкие ставки. Шанхай, как и Стамбул, можно смело назвать городом контрастов. Здесь, среди сияющих небоскребов, легко наткнуться на спокойные и умиротворяющие островки древности и культуры, где бешеный ритм жизни и суета большого города сменяются безмятежностью и возможностью передохнуть. В этом огромном мегаполисе живет невероятное количество народа, но при этом все очень доброжелательные и улыбчивые. Единственное, но существенное неудобство, к которому в Шанхае очень трудно привыкнуть, это экология. Каждое утро, собираясь выйти на улицу, местные жители вместо прогноза погоды смотрят в специальном приложении уровень загрязненности воздуха. И если показатель вредных веществ превышает отметку в 150, то горожане надевают маски. Бурное портовое прошлое Шанхая дает о себе знать и по сей день. Здесь, как и раньше, очень много иностранцев. И именно эта интернациональная атмосфера разноцветного, но удобного для жизни муравейника так нравится многим.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Командующий национальными вооруженными силами Каспар Спуданс критически оценивает продвижение операции по борьбе с нелегальной миграцией «Вилкотес» к поставленным целям. Пуданс подчеркнул, что рассматривал операцию «Оборотень» скорее как краткосрочный проект, целью которого было заявлено практически полное прекращение нелегальной миграции. Однако теперь операция растянулась уже на несколько месяцев. Командующий НВС признал, что вклад от операции есть, поскольку сильное миграционное давление удается сдерживать. Однако ему кажется, что продвижение к главной цели недостаточно успешно. Например, армия делает то же самое, что и в предыдущие годы – патрулирует границу вместо того, чтобы вести более основательную борьбу с причинами нелегальной миграции. По мнению Пуданса, следует больше бороться с криминальной сетью, которая способствует этому движению нелегальных мигрантов. Также нужно больше работать со странами, из которых прибывают эти мигранты. Как сообщалось, правительство 6 октября продлила до конца года начатую летом операцию «Оборотень», поскольку в последние две недели снова наблюдается усиленное давление нелегальных нарушителей границы. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в два раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. В пятницу 9 октября в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 10 до 14 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 метров в секунду. Вечером ветер усилится и будет достигать в порывах до 20-27 метров в секунду. В Риге облачно, пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 13 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шауми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми Арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
2: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
3: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билетсервис.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Каллиграфия. Одно из главных сокровищ китайской культуры и самостоятельный вид искусства – каллиграфия. Искусство красивого письма. Как известно, на письме китайцы используют иероглифы, которые, в свою очередь, происходят от рисунков. С течением времени эти рисунки для скорости письма упростились. Однако умение изобразить иероглиф красиво осталось необходимым требованием, предъявляемым культурному человеку. Еще в древности владение каллиграфией было обязательным условием для сдающих императорский экзамен, испытание для кандидатов на высокие государственные должности. Кстати, и до сих пор в Китае считается, что достойным чиновником и политиком может быть только хороший каллиграф. Приспособления для письма, которыми пользуются каллиграфы, в Китае называют четырьмя сокровищами кабинета. Это кисть, тушь, бумага и тушечница. И для каждой из этих письменных принадлежностей существует особый канон. Так, например, кисть должна быть упругой, иметь острый кончик, аккуратные волоски, обычно барана или зайца, и округлую форму по бокам. Ее рукоятка может быть выполнена из бамбука, слоновой кости, сандала и других благородных материалов. Хорошая тушь должна быть однородной и иметь блеск, а тушечница не слишком гладкой, но и не слишком шероховатой. Бумагу же подбирали так, чтобы тушь по ней не растекалась. Впрочем, кроме письменных принадлежностей, огромное значение имеет уравновешенный характер, философский склад ума, тонкое чувство прекрасного и, разумеется, мастерство самого каллиграфа. Чтобы правильно воплотить художественную идею, перед началом работы художнику необходимо как следует сосредоточиться и представить себе, как должно выглядеть готовое произведение. Существует несколько основных стилей каллиграфического письма. Однако манера каждого мастера индивидуальна и наполнена его личным мировоззрением. Китайская каллиграфия существует уже более 2000 лет и давно стала чем-то большим, чем просто искусство. Она до сих пор вызывает живой интерес по всему миру. В разных странах работают музеи каллиграфии, а в экспозициях, посвященных Китаю, обязательно найдется несколько образцов искусства каллиграфии или экспонатов с ним связанных. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер постепенно изменит направление с южного на юго-западное и начнет усиливаться на Курзамском побережье, достигая порывов 15-17 метров в секунду. В связи с высокой облачностью минимальная температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла. В пятницу утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будет идти дождь. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду. В прибрежных районах до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Иногда одно слово способно всколыхнуть целый шторм эмоций. В песне «Feelings» это слово повторяется 23 раза, и каждый раз звучит по-новому. Мягче, глубже, беззащитнее. «Feelings» — баллада о невозможности забыть любовь. Ее спел бразильский певец Моррис Альберт, которого на самом деле звали Маурисио Альберто Кайзерман. В 1974 году он записал эту песню и не подозревал, что через пару лет ее будет петь весь мир.

Песня мгновенно взлетела в чартах. 6-е место в Billboard, 2-е место в чарте для взрослых. Десятки переводов, перепевок, каверов. Энди Уильямс, Ширли Бейси, Бобби Винтон, Лин Андерсон и даже Нина Симон. «Feelings» стала визитной карточкой певца Сергея Пенкина, обладателя уникального голоса.

Но история песни не обошлась без скандала. В 1986 году французский композитор Лулу Гасте сумел доказать в суде, что мелодия, в общем-то, не совсем оригинальная. Она напоминает его песню «Пуртуа», написанную почти на 20 лет раньше. Так что теперь Лулу Гасте и Морис Альберт соавторы официально.

0: В Советском Союзе Филлингс тоже знали, хотя немножко под другим углом. Там, где западный слушатель видел страсть, советский зритель слышал песню про филина. Именно так эту песню называли в народе после того, как она прозвучала в музыкальной сказке «Свадьба соек» в исполнении ансамбля «Иверия».
1: Про что эта песня? При чем тут птицы?
2: Ты что, глухой? Это песня про филина. Филин!
0: Сегодня эту песню могут пародировать, переигрывать, критиковать, но невозможно отрицать, у нее своя почти гипнотическая магия. Магия простого слова, повторенного 23 раза.

0: Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Общий объем необходимых Латвии заимствований на финансовых рынках в следующем году ориентировочно оценивается в 4 миллиарда 300 миллионов евро, сообщили в госказне. С начала этого года госказна осуществила заимствование на сумму 2,7 миллиарда евро. В том числе в июне на международных финансовых рынках была проведена эмиссия устойчивых облигаций на сумму 1 миллиард евро и эмиссия облигаций на швейцарском рынке в эквиваленте 140 миллионов евро. Еще 525 миллионов евро получено от Еврокомиссии в рамках займа «Сейф». 600 миллионов евро привлечено путем проведения аукционов по дополнительному выпуску еврооблигаций, а жителями приобретено сберегательных облигаций на сумму 478 миллионов евро. До конца года планируется занять еще около 1 миллиарда евро. В госказне отметили, что из ресурсов, которые будут заимствованы в 2027 году, 2 миллиарда 755 миллионов евро будут направлены на погашение долговых обязательств предыдущих лет, в том числе на погашение еврооблигаций в начале 2028 года. Также, как отмечает госказна, заемные средства необходимы для покрытия планируемого бюджетного дефицита и выдачи государственных займов. Премьер-министр Андрис Кулбрехс считает, что Латвии стоит отказаться от запланированного сбора со стриминговых платформ, если его введение может ухудшить отношения с США. По его словам, потенциальные поступления в киноиндустрию не оправдывают возможных последствий для отношений с американскими союзниками. Правительство поддержало введение сбора еще летом, однако с тех пор позиция изменилась. Кулбрехс объяснил это выводами, сделанными после прямого общения с партнерами. По оценке Министерства культуры, зарубежные стриминговые платформы после вступления новых правил в силу могли бы ежегодно перечислять около 600 тысяч евро в бюджет Национального киноцентра. Эти средства планировалось направить на производство латвийских фильмов и сериалов. Кулбрехс заявил, что предпочел бы поддержать киноиндустрию напрямую из госбюджета. «Я с удовольствием оказал бы поддержку киноиндустрии из бюджета, чтобы не портить эти отношения», — заявил премьер-министр. Он связал вопрос сбора с более широкими отношениями Латвии и США. По мнению Кулбрехса, необдуманный шаг может быть использован против интересов национальной безопасности. В пятницу 9 октября в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 10 до 14 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 метров в секунду. Вечером ветер усилится и будет достигать в порывах до 20-27 метров в секунду. В Риге облачно, пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 13 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Марии Луизы. Расположенный в Севилье парк Марии Луизы является крупнейшей озелененной территорией в этом городе. До конца XIX века она была частью дворцового комплекса Сан-Тельмо, и простые горожане при всем желании не смогли бы прогуляться по аллеям этого живописного сада. Но в 1893 году инфанта Испании и герцогиня Монпансье Мария Луиза Фернанда подарила городу этот парк, которому благодарные жители дали ее имя. В начале 20 века французский ландшафтный дизайнер Жан-Клод Форестье придумал парку Марии Луизы его современный вид. Были построены беседки, павильоны и веранды, разбиты клумбы, вырыты искусственные прудики и установлены фонтаны, самым известным из которых считается фонтан Львов – «Фуэнте де лос Леонес». В парке Марии Луизы также расположен ботанический сад Севильи, так что практически в любое время года здесь можно полюбоваться разнообразными растениями – от местной флоры до редких экзотических цветов. Славится главный парк Севильи и огромным количеством птиц, в частности, голубей. Часть его даже была названа в честь этих птичек – «Parque de las Palomas» – «Голубиный парк». В преддверии испанско-американской выставки 1929 года в парке Марии Луизы был построен грандиозный архитектурный ансамбль, получивший название «Площадь Испании». В центре площади был установлен фонтан, а окружающие ее здания имеют ниши, посвященные разным провинциям этой страны. Кроме того, Севильская площадь Испании не раз использовалась в качестве естественного съемочного павильона. Здесь снимались некоторые сцены таких картин, как Лоуренс Аравийский, обладатель 7 премий «Оскар», и легендарные «Звездные войны», эпизод 2 «Атака клонов».
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер постепенно изменит направление с южного на юго-западное и начнет усиливаться на Курзамском побережье, достигая порывов 15-17 метров в секунду. В связи с высокой облачностью минимальная температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла. В пятницу утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будет идти дождь. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду. В прибрежных районах до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов. We'll be right back.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Германии рассматривают возможность привязать пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Если этот механизм будет введен, пенсионный возраст вскоре может приблизиться к 70 годам. Директор Балтийского финансового центра Кристина Дамбе сообщила, что модель привязки пенсионного возраста к ожидаемой продолжительности жизни не является новой. Подобная система

уже действует в нескольких европейских странах, в том числе в Дании, Финляндии, Швеции, Нидерландах и Эстонии. Однако, несмотря на то, что у нас демографические проблемы столь же серьезные, как и во многих других европейских странах, эксперты считают, что в ближайшее время повышение пенсионного возраста в Латвии ожидать не стоит. Дамбе отмечает, что Латвия по-прежнему значительно отстает от стран Северной Европы по продолжительности здоровой жизни. Достигнув 65 лет, часть людей уже сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, которые мешают им полноценно работать. Просто так грубо повышать пенсионный возраст в Латвии, не думая о том, могут ли люди по состоянию здоровья действительно продолжать полноценно работать, не получится. Пока мы не приведем в порядок систему здравоохранения, медицинскую помощь и профилактику заболеваний, нам рано об этом думать, подчеркивает Дамбе. Вместе с тем, исследование Балтийского финансового центра показывает, что пенсии в Латвии достаточно низкие. Около 42% пенсионеров находятся под угрозой бедности. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. По данным Центрального статистического управления, участие жителей пенсионного возраста в рынке труда в последние годы существенно выросло. В прошлом году продолжали работать 26,2% жителей в возрасте от 65 до 74 лет. Для сравнения, в 2011 году в этой возрастной группе работали лишь 9,8% жителей. При этом Латвия выделяется и сравнительно высокой интенсивностью труда среди пенсионеров. По данным Евростат, получатели пенсии по возрасту в Латвии в среднем работают 35 часов в неделю, значительно больше, чем в странах Северной и Центральной Европы, где пенсионеры обычно работают 20-26 часов в неделю. Дамбе подчеркивает, что в будущем эта система, вероятнее всего, только усилится. Не потому, что этого потребует пенсионная система, а потому, что пенсии будут слишком низкими. В пятницу 9 октября в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 10 до 14 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 метров в секунду. Вечером ветер усилится и будет достигать в порывах до 20-27 метров в секунду. В Риге облачно, пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 13 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер постепенно изменит направление с южного на юго-западное и начнет усиливаться на Курзамском побережье, достигая порывов 15-17 метров в секунду. В связи с высокой облачностью минимальная температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла. В пятницу утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будет идти дождь. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду. В прибрежных районах до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов. We'll be right back.

Мелодия. Мелодия. Радио Мелодия. Музыка без слов. На Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия к разного рода угрозам и кризисам сейчас готова на 4 балла из 10, заявил руководитель Центра кризисного управления полковник Арвис Зиле. Это слабо, но это не ноль. Мы на пути к готовности, и она постоянно растет. Что касается государственных структур, то, вероятно, если реализовался бы самый худший сценарий, военная угроза или военная агрессия против нашей страны, было бы очень много сюрпризов, и пришлось бы, так сказать, строить самолет в полете, признал Зиле. По его словам, как бы мы ни готовились, абсолютно ко всему мы не подготовимся, но шаги предпринимаются, чтобы мы были более устойчивыми. Говоря о жителях как об индивидах, то и здесь понимание о необходимости быть подготовленными к разного рода угрозам, я считаю, постепенно растет. У людей появляется понимание, что и самим нужно подготовиться к тому, что, возможно, могут быть перебои с электричеством и поставками продовольствия, что нужно быть готовыми к оказанию минимальной первой медицинской помощи.

помощи. В этом смысле готовность у нас растет», — отметил полковник. При этом он подчеркнул, что оснований для паники нет, но необходимо способствовать пониманию жителями того, что они должны быть подготовлены к случаям кризиса. Командующий национальными вооруженными силами Каспар Спуденс критически оценивает продвижение операции по борьбе с нелегальной миграцией «Вилкатес» к поставленным целям. Спуденс подчеркнул, что рассматривал операцию «Оборотень» скорее как краткосрочный проект, целью которого было заявлено практически полное прекращение нелегальной миграции. Однако теперь операция растянулась уже на несколько месяцев. Командующий НВС признал, что вклад от операции есть, поскольку сильное миграционное давление удается сдерживать. Однако ему кажется, что продвижение к главной цели недостаточно успешно. Например, армия делает то же самое, что и в предыдущие годы – патрулирует границу вместо того, чтобы вести более основательную борьбу с причинами нелегальной миграции. По мнению Пуденса, следует больше бороться с криминальной сетью, которая способствует этому движению нелегальных мигрантов. Также нужно больше работать со странами, из которых прибывают эти мигранты. Как сообщалось, правительство 6 октября продлила до конца года начатую летом операцию «Оборотень», поскольку в последние две недели снова наблюдается усиленное давление нелегальных нарушителей границы. В пятницу 9 октября в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 10 до 14 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 метров в секунду. Вечером ветер усилится и будет достигать в порывах до 20-27 метров в секунду. В Риге облачно, пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 13 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер постепенно изменит направление с южного на юго-западное и начнет усиливаться на Курзамском побережье, достигая порывов 15-17 метров в секунду. В связи с высокой облачностью минимальная температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла. В пятницу утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будет идти дождь. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду. В прибрежных районах до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер постепенно изменит направление с южного на юго-западное и начнет усиливаться на Курзамском побережье, достигая порывов 15-17 метров в секунду. В связи с высокой облачностью минимальная температура воздуха составит от 9 до 13 градусов тепла. В пятницу утром к Латвии с запада приблизится активный циклон. Утром и в первой половине дня на большей части территории страны будет идти дождь. Ветер будет умеренным, однако на побережье порывы достигнут 20 метров в секунду. В течение дня ветер начнет усиливаться и в других регионах. Буря достигнет максимальной силы в пятницу во второй половине дня и вечером, когда ожидаются порывы до 16-21 метра в секунду. В прибрежных районах до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.

0: Ка-чинг.
1: Мелодия. Радио Мелодия.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. За прошедшие сутки на латвийско-белорусской границе повреждены еще 2 электрических распределительных щита, обеспечивающих инфраструктуру наблюдения за границей, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества заместитель начальника государственной погранохраны Ивар Рускулис. Ранее сообщалось, что в понедельник вечером группа как минимум из 20 нелегальных мигрантов под руководством 3 сопровождающих в масках попыталась незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. Сопровождающие мигранты лица были вооружены, высказывали угрозы военнослужащим национальных вооруженных сил, а также активно побуждали и гнали группу мигрантов в сторону Латвии. В национальных вооруженных силах подтвердили, что, судя с расстояния, сопровождающие были вооружены пистолетом. Спустя несколько часов после этого конфликта люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили электрический распределительный щит и украли 2 камеры наблюдения. Нарушители вернулись на территорию Беларуси до прибытия подразделения пограничников. Начальник государственной погранохраны Гунтис Пуэц допустил в разговоре с агентством «Лето», что люди в масках могут быть не представителями белорусских государственных служб, а участниками организованной преступности, которые используют благосклонность белорусских служб для нелегальной перевозки мигрантов. Пуэц сообщил, что случаев саботажа против инфраструктуры, информационных технологий стало больше, чем ранее. В свою очередь, забор повреждают примерно в 2 раза реже, чем год назад. В общей сложности в этом году почти 12 тысяч человек были остановлены и предотвращено незаконное пересечение госграницы. В прошлом году государственная погранохрана предотвратила в общей сложности 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы. По гуманитарным соображениям, в прошлом году пересечение границы не было запрещено 31 нелегальному мигранту. На прошедших выборах в 15-й Сейм из 444 голосов, полученных Латвийской комиссией по голосованию по почте, 118 признали недействительными, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Как пояснили в ЦИК, через электронную услугу на голосование по почте зарегистрировались и получили материалы для голосования 838 избирателей, указавших Латвийскую комиссию по голосованию по почте в качестве получателя отправления. Из них 98 избирателей впоследствии проголосовали очно, поэтому их голоса по почте были аннулированы. Всего Латвийская комиссия по голосованию по почте получила 444 голоса, из них 118 признали недействительными. В ЦИК отметили, что среди недействительных был и 91 голос, отправленный по почте из Латвии. Однако пока не проанализировано, проголосовал ли кто-то из отправителей впоследствии очно. Голоса по почте признавали недействительными по разным причинам, в том числе, когда избирателя невозможно было идентифицировать, отсутствовало подтверждение того, что он проголосовал лично, или избирательный бюллетень не был вложен в избирательный конверт. В Латвии начался сезон мониторинга гриппа и других острых респираторных инфекций 2026-2027. При этом поставки части, предназначенных для бесплатной вакцинации против гриппа вакцин, задерживаются, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. В этом сезоне в Европе наблюдаются задержки в производстве вакцин против гриппа, поэтому их поставки в Латвию проходят поэтапно и немного позже обычного. В Национальной службе здравоохранения ранее объясняли задержку тем, что информация

0: о штаммах вируса гриппа, которые должны использоваться для производства вакцин, поступили поздно. Бесплатная вакцинация против гриппа в этом сезоне будет проводиться 3 вакцинами для разных групп населения. Латвия уже получила назальную вакцину для детей от 2 до 17 лет включительно, которая относится к определенным группам риска. Также на этой неделе семейным врачам начнут поставлять вакцину, предназначенную для людей старше 60 лет, а также пациентов с умеренным или тяжелым иммунодефицитом. Вакцину для других групп, которым положена бесплатная вакцинация, в том числе для взрослых и детей с хроническими заболеваниями, планируется получить до 13 ноября. Центр призывает людей из групп риска обращаться в свои практики семейных врачей и узнавать о возможности вакцинации. При этом в начале сезона распространение гриппа и других острых респираторных инфекций остается относительно низким и немного ниже, чем в тот же период прошлого сезона. С 28 сентября по 4 октября грипп был диагностирован у 3 пациентов. Это 3,9 случая на 100 тысяч жителей. В аналогичный период прошлого сезона показатель составлял 9,9 случая на 100 тысяч жителей. С симптомами других острых респираторных инфекций к семейным врачам обратились 918 пациентов, или в среднем 1179,3 случая на 100 тысяч жителей. Этот показатель также немного ниже прошлогоднего. В то же время первые лабораторно подтвержденные случаи гриппа в Латвии были зарегистрированы еще до начала мониторинга. Они были связаны с поездками за границу. За последнюю неделю ни в одном из 166 исследованных образцов грипп лабораторно не подтвердился. В одном образце, или 0,6%, был обнаружен респираторно-синцитиальный вирус. Доля положительных тестов на COVID-19 составила 1,2%, примерно на уровне предыдущей недели. В отличие от прошлых лет, в конце лета, начале осени этого года роста заболеваемости COVID-19 в Латвии не наблюдалось. При этом в Рижской Восточной клинической университетской больнице сообщили, что первые случаи гриппа в этом сезоне были лабораторно подтверждены в Латвии еще в сентябре. На 38-й неделе года были подтверждены 3 случая, а в стационаре Латвийский центр инфектологии уже лечили пациента с осложнениями, вызванными гриппом. Заметив неагрессивного медведя в лесу, в поле или возле хутора, жителям следует сообщать об этом на портале Dabas.dat, сообщили в Управлении охраны природы. Управление констатирует, что с ростом популяции медведей в Латвии все чаще фиксируются случаи, когда эти дикие животные оказываются возле населенных пунктов или хуторов. Чтобы гарантировать безопасность общества и предотвратить конфликты между человеком и этим диким животным, Управление призывает жителей запомнить алгоритм действий и использовать соответствующие каналы информации. Если медведь замечен в лесу, в поле или вблизи хутора, и животное избегает человека, не проявляет интереса к жилищу и не ведет себя агрессивно, о таком наблюдении надо сообщить на упомянутом портале. В случаях, когда медведь регулярно оказывается в населенном пункте или неоднократно возвращается к домам, животное чаще всего привлекает легкодоступная еда. Ненадлежащим образом хранящиеся отходы, компостные кучи с остатками пищи, неубранные упавшие фрукты, незащищенные пасеки или оставленный на улице корм для домашних животных. О таком присутствии медведя необходимо незамедлительно проинформировать самоуправление или муниципальную полицию, чтобы можно было выяснить причины и устранить источники привлечения животного. Своевременные действия помогают не допустить ситуации, когда медведь привыкает к присутствию людей и продолжает возвращаться в населенные пункты. Если медведь попал в городскую среду, находится на густонаселенной территории, не боится людей, проявляет агрессию или создают прямую угрозу безопасности людей, следует незамедлительно звонить по единому телефону экстренной помощи 112 или связаться с муниципальной полицией. В таких случаях оперативные службы в сотрудничестве со специалистами оценивают ситуацию и организуют необходимые действия, координируют принудительный вывод животного из города или в случае крайней угрозы его ликвидацию, предварительно связавшись с управлением и получив разрешение. Жителям категорически запрещено вмешиваться в работу специалистов, так как любое присутствие посторонних лиц увеличивает риски и для самих посторонних, и для оперативного персонала. Управление напоминает, что жителям не следует пытаться прогонять медведя, приближаться к нему, фотографировать или снимать на видео с небольшого расстояния. Любое приближение или провоцирование животного может увеличить риск как для человека, так и для животного. Если медведь замечен, важно сохранять спокойствие, соблюдать дистанцию и позволить ему беспрепятственно уйти. Медведь – дикое животное, которое естественным образом избегает людей. Безопасное, созданное сосуществование возможно, если люди не создают условий, привлекающих животных к населенным пунктам и вовремя сообщают о ситуациях, требующих участия специалистов. По данным мониторинга за 2025 год, в Латвии обитает не менее 190 бурых медведей. Для оценки популяции проводится всеобъемлющий мониторинг, объединяющий сбор содержащих ДНК образцов, генетические анализы, анализ пространственных данных, полевые наблюдения и сообщения общественности, что является существенным дополнением к информации, так как помогает лучше понять распространение и привычки перемещения медведей. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбрахс считает, что Латвии стоит отказаться от запланированного сбора со стриминговых платформ, если его введение может ухудшить отношения с США. По его словам, потенциальные поступления в киноиндустрию не оправдывают возможных последствий для отношений с американскими союзниками. Правительство поддержало введение сбора еще летом, однако с тех пор позиция изменилась. Кулбрахс объяснил это выводами, сделанными после прямого общения с партнерами. По оценке Министерства культуры, зарубежные стриминговые платформы после вступления новых правил в силу могли бы ежегодно перечислять около 600 тысяч евро в бюджет Национального киноцентра. Эти средства планировалось направить на производство латвийских фильмов и сериалов. Кулбрахс заявил, что предпочел бы поддержать киноиндустрию напрямую из госбюджета. «Я с удовольствием оказал бы поддержку киноиндустрии из бюджета, чтобы не портить эти отношения», – заявил премьер-министр. Он связал вопрос сбора с более широкими отношениями Латвии и США. По мнению Кулбрахса, необдуманный шаг может быть использован против интересов национальной безопасности. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в два раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. В Германии рассматривают возможность привязать пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Если этот механизм будет введен, пенсионный возраст вскоре может приблизиться к 70 годам. Директор Балтийского финансового центра Кристина Дамбе сообщила, что модель привязки пенсионного возраста к ожидаемой продолжительности жизни не является новой. Подобная система уже действует в нескольких европейских странах, в том числе в Дании, Финляндии, Швеции, Нидерландах и Эстонии. Однако, несмотря на то, что у нас демографические проблемы столь же серьезные, как и во многих других европейских странах, эксперты считают, что в ближайшее время повышение пенсионного возраста в Латвии ожидать не стоит. Дамбе отмечает, что Латвия по-прежнему значительно отстает от стран Северной Европы по продолжительности здоровой жизни. Достигнув 65 лет, часть людей уже сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, которые мешают им полноценно работать. Просто так грубо повышать пенсионный возраст в Латвии, не думая о том, могут ли люди по состоянию здоровья действительно продолжать полноценно работать, не получится. Пока мы не приведем в порядок систему здравоохранения, медицинскую помощь и профилактику заболеваний, нам рано об этом думать, подчеркивает Дамбе. Вместе с тем, исследование Балтийского финансового центра показывает, что пенсии в Латвии достаточно низкие. Около 42% пенсионеров находятся под угрозой бедности. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. По данным Центрального статистического управления, участие жителей пенсионного возраста в рынке труда в последние годы существенно выросло. В прошлом году продолжали работать 26,2% жителей в возрасте от 60 25 до 74 лет. Для сравнения, в 2011 году в этой возрастной группе работали лишь 9,8% жителей. При этом Латвия выделяется и сравнительно высокой интенсивностью труда среди пенсионеров. По данным Евростат, получатели пенсии по возрасту в Латвии в среднем работают 35 часов в неделю, значительно больше, чем в странах Северной и Центральной Европы, где пенсионеры обычно работают 20-26 часов в неделю. Дамбе подчеркивает, что в будущем эта система, вероятнее всего, только усилится. Не потому, что этого потребует пенсионная система, а потому, что пенсии будут слишком низкими. Командующий национальными вооруженными силами Каспар Спуденс критически оценивает продвижение операции по борьбе с нелегальной миграцией Вилкатес к поставленным целям. Пуденс подчеркнул, что рассматривал операцию «Оборотень» скорее как краткосрочный проект, целью которого было заявлено практически полное прекращение нелегальной миграции. Однако теперь операция растянулась уже на несколько месяцев. Командующий НВС признал, что вклад от операции есть, поскольку сильное миграционное давление удается сдерживать. Однако ему кажется, что продвижение к главной цели недостаточно успешно. Например, армия делает то же самое, что и в предыдущие годы – патрулирует границу вместо того, чтобы вести более основательную борьбу с причинами нелегальной миграции. По мнению Пуденса, следует больше бороться с криминальной сетью, которая способствует этому движению нелегальных мигрантов. Также нужно больше работать со странами, из которых прибывают эти мигранты. Как сообщалось, правительство 6 октября продлила до конца года начатую летом операцию «Оборотень», поскольку в последние две недели снова наблюдается усиленное давление нелегальных нарушителей границы. Общий объем необходимых Латвии заимствований на финансовых рынках в следующем году ориентировочно оценивается в 4 миллиарда 300 миллионов евро, сообщили в госказне. С начала этого года госказна осуществила заимствование на сумму 2,7 миллиарда евро. В том числе в июне на международных финансовых рынках была проведена эмиссия устойчивых облигаций на сумму 1 миллиард евро и эмиссия облигаций на швейцарском рынке в эквиваленте 140 миллионов евро. Еще 525 миллионов евро получено от Еврокомиссии в рамках займа «Сейф». 600 миллионов евро привлечено путем проведения аукционов по дополнительному выпуску еврооблигаций, а жителями приобретено сберегательных облигаций на сумму 478 миллионов евро. До конца года планируется занять еще около 1 миллиарда евро. В госказне отметили, что из ресурсов, которые будут заимствованы в 2027 году, 2 миллиарда 755 миллионов евро будут направлены на погашение долговых обязательств предыдущих лет, в том числе на погашение еврооблигаций в начале 2028 года. Также, как отмечает госказна, заемные средства необходимы для покрытия планируемого бюджетного дефицита и выдачи государственных займов. Латвия к разного рода угрозам и кризисам сейчас готова на 4 балла из 10, заявил руководитель Центра кризисного управления полковник Арвис Зиле. Это слабо, но это не ноль. Мы на пути к готовности, и она постоянно растет. Что касается государственных структур, то, вероятно, если реализовался бы самый худший сценарий, военная угроза или военная агрессия против нашей страны, было бы очень много сюрпризов, и пришлось бы, так сказать, строить самолет в полете, признал Зиле. По его словам, как бы мы ни готовились, абсолютно ко всему мы не подготовимся, но шаги предпринимаются, чтобы мы были более устойчивыми. Говоря о жителях как об индивидах, то и здесь понимание о необходимости быть подготовленными к разного рода угрозам, я считаю, постепенно растет. У людей появляется понимание, что и самим нужно подготовиться к тому, что, возможно, могут быть перебои с электричеством и поставками продовольствия, что нужно быть готовыми к оказанию минимальной первой медицинской помощи. В этом смысле готовность у нас растет, отметил полковник. При этом он подчеркнул, что оснований для паники нет, но необходимо способствовать пониманию жителями того, что они должны быть подготовлены к случаям кризиса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Операция «Оборотень» на границе Латвии очень эффективна, заявил начальник государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуэц. По его словам, во время проведения операции число попыток незаконного пересечения границы сократилось вдвое по сравнению с периодом до ее начала. Пуэц отметил, что и госполиция, и национальные вооруженные силы существенно усилили свое участие. В частности, присутствие вооруженных сил сейчас больше, чем когда-либо прежде. При этом ситуация на границе остается напряженной, поскольку нарушение нарушители становятся агрессивнее, приспосабливаются к новым условиям, добавил Пуэц. Генерал также подчеркнул, что сотрудники погранохраны устали. По его словам, им нужна не дополнительная плата сверхурочных, а возможность просто отдохнуть. Однако позволить себе это они не могут, поскольку интенсивность работы не снижается, отметил Пуэц. В Латвии окончательно вступил в силу приговор по делу о смерти женщины и ее ребенка во время домашних родов в Елгаве в 2019 году. Трое обвиняемых получили реальные сроки заключения. Верховный суд рассмотрел кассационные жалобы защитников обвиняемых, но отказался возбуждать кассационное производство. Таким образом, в силе осталось решение Земгальского окружного суда. Трое обвиняемых были признаны виновными в незаконном осуществлении медицинской деятельности и оставлении человека без помощи. В деле фигурировали муж и отец умершей женщины, а также жена духовного лидера Первой Евангелической Церкви Иисуса. По данным обвинения, они самостоятельно принимали роды, хотя ни у кого из них не было медицинского образования. Земгальский районный суд приговорил одного из обвиняемых к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы, двое других, признавших вину и раскаявшиеся, получили по 2 года и 7 месяцев заключения. Земгальский окружной суд оставил приговор без изменений. Первая Евангелическая Церковь Иисуса ранее была официально зарегистрирована в Латвии. Позднее бывший генеральный прокурор Эрик Калмейерс принял решение о прекращении деятельности организации. В четверг, 8 октября, депутаты Сейма в срочном порядке в окончательном чтении приняли поправки к закону об ограничении действий, угрожающих национальной безопасности. Они предусматривают запрет для депутатов самоуправлений на поездки в Россию и Беларусь. За изменения проголосовали все депутаты, участвовавшие в голосовании, в то время как большинство депутатов, избранных в свое время от партии «Стабильность», предпочли в голосовании не участвовать. Поправки дополняют вторую часть 2 статьи закона новым пунктом, устанавливая, что депутатам самоуправлений также запрещено выезжать в Россию и Беларусь. В настоящее время такой запрет уже распространяется на несколько категорий должностных лиц и работников, а также на депутатов Сейма. Государственная полиция задержала молодого человека, который предположительно участвовал в произошедшем 6 октября вечером конфликте в спортивном квартале в центре Риги на улице Кришьяна Барона. По факту произошедшего начат административный процесс по возможному нарушению общественного порядка. Правоохранители также установили личности других молодых людей, которые, возможно, были причастны к произошедшему. Выяснение точных обстоятельств инцидента продолжается. Полиция призывает очевидцев произошедшего позвонить по телефону 112. Ранее потерпевший рассказал в соцсетях о конфликте, который произошел вечером 6 октября на детской площадке. Мужчина пришел на площадку вместе с дочерью. Рядом находилась компания подростков, которые громко ругались. Мужчина сделал им замечание, после чего один из молодых людей перешел в откровенную агрессию. Мужчина дал ему пощечину. Тогда одна из девушек-подростков попыталась передать агрессивному молодому человеку нож. В конфликт вмешались другие взрослые, которые гуляли на площадке со своими детьми. Они попытались разнять участников конфликта, но когда мужчина с дочерью решили уйти, подростки окружили их и не дали покинуть площадку. Тогда потерпевший попросил администрацию площадки вызвать полицию. Позже он также сам позвонил в полицию, однако ему сообщили, что поступило много других вызовов и необходимо ждать своей очереди. Примерно через 40 минут мужчина позвонил повторно, но снова получил ответ, что необходимо ждать. В отделе по связям с общественностью госполиции ранее агентству «Лето» сообщили, что в день происшествия поступило большое количество звонков от жителей. Кроме того, на отдельных этапах получения информации о случившемся на детской площадке были допущены недостатки при регистрации информации. Из-за этого полиция прибыла на место спустя продолжительное время, когда участники конфликта уже ушли. В госполиции заявили, что примут меры для улучшения организации работы, а также извинились перед пострадавшим за произошедшее. Тем временем выяснилось, что рижская муниципальная полиция вообще не получала информации об этом инциденте. При этом спортивный квартал в центре Риги включен в специально разработанный маршрут муниципальной полиции, в рамках которого по возможности регулярно проверяются образовательные учреждения и прилегающие к ним территории. Территорию спортивной площадки также ежедневно контролируют сотрудники охраны. Если муниципальная полиция получает информацию о проблемах на этой территории, реагирование осуществляется в приоритетном порядке. По данным Центрального статистического управления, потребительские цены в Латвии в сентябре этого года по сравнению с августом выросли на 0,2%, а за год в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2025 года выросли на 3,2%. Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в сентябре также вырос на 3,2%. Цены на товары в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года выросли на 2,5%, на услуги на 4,8%. В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год снизились на 4,8%. За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%. Средний уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо за год вырос на 7,3%. За год наиболее существенно выросли цены на теплоэнергию плюс 9,1%. За месяц средний уровень цен в этой группе вырос на 0,8%. Наибольшее влияние на рост оказала электроэнергия плюс 3%. С поступлением в продажу товаров нового осеннего ассортимента цены в группе одежды и обуви за месяц выросли на 2,1%. Цены на одежду в среднем выросли на 1,9%, на обувь на 3,4%. Завтра в Латвии ожидается сильный ветер, который местами может привести к повреждениям, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В пятницу на всей территории Латвии будет действовать предупреждение желтого уровня. Однако в ближайшие часы центр определит районы, где объявят предупреждение оранжевого уровня. Согласно текущим прогнозам, порывы ветра достигнут порога оранжевого уровня предупреждения на западе Курзаме и, возможно, на западе Видземе. Южно-юго-западный ветер начнет усиливаться в ночь на пятницу. В течение дня он сменится западным, на севере Курзаме и Видземе северо-западным. Наиболее сильные порывы на западном побережье Курзаме ожидаются во второй половине дня и вечером. В остальной части страны ближе к вечеру и в первой половине ночи. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду, на западе Курзаме и Видземе 22-25 метров в секунду, на открытом морском побережье до 27 метров в секунду. Такой ветер может ломать ветви и валить деревья, не исключены обрывы линий электропередачи. В пятницу и в ночь на субботу всем участникам дорожного движения следует соблюдать осторожность, поскольку на дороге могут падать сломанные ветром ветви и деревья. По возможности не стоит оставлять автомобили рядом с деревьями. Из-за ветра повысится уровень воды на морском побережье, а также в устьях рек, впадающих в море и Рижский залив. В выходные ветер утихнет, однако временами его порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в два раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. В Германии рассматривают возможность привязать пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Если этот механизм будет введен, пенсионный возраст вскоре может приблизиться к 70 годам. Директор Балтийского финансового центра Кристина Дамбе сообщила, что модель привязки пенсионного возраста к ожидаемой продолжительности жизни не является новой. Подобная система уже действует в нескольких европейских странах, в том числе в Дании, Финляндии, Швеции, Нидерландах и Эстонии. Однако, несмотря на то, что у нас демографические проблемы столь же серьезные, как и во многих других европейских странах, эксперты считают, что в ближайшее время повышение пенсионного возраста в Латвии ожидать не стоит. Дамбе отмечает, что Латвия по-прежнему значительно отстает от стран Северной Европы по продолжительности здоровой жизни. Достигнув 65 лет, часть людей уже сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, которые мешают им полноценно работать. Просто так грубо повышать пенсионный возраст в Латвии, не думая о том, могут ли люди по состоянию здоровья действительно продолжать полноценно работать, не получится. Пока мы не приведем в порядок систему здравоохранения, медицинскую помощь и профилактику заболеваний, нам рано об этом думать, подчеркивает Дамбе. Вместе с тем, исследование Балтийского финансового центра показывает, что пенсии в Латвии достаточно низкие. Около 42% пенсионеров находятся под угрозой бедности. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. По данным Центрального статистического управления, участие жителей пенсионного возраста в рынке труда в последние годы существенно выросло. В прошлом году продолжали работать 26,2% жителей в возрасте от 65 до 74 лет. Для сравнения, в 2011 году в этой возрастной группе работали лишь 9,8% жителей. При этом Латвия выделяется и сравнительно высокой интенсивностью труда среди пенсионеров. По данным Евростат, получатели пенсии по возрасту в Латвии в среднем работают 35 часов в неделю, значительно больше, чем в странах Северной и Центральной Европы, где пенсионеры обычно работают 20-26 часов в неделю. Дамбе подчеркивает, что в будущем эта система, вероятнее всего, только усилится. Не потому, что этого потребует пенсионная система, а потому, что пенсии будут слишком низкими. Командующий национальными вооруженными силами Каспар Спуденс критически оценивает продвижение операции по борьбе с нелегальной миграцией Вилкатес к поставленным целям. Пуденс подчеркнул, что рассматривал операцию «Оборотень» скорее как краткосрочный проект, целью которого было заявлено практически полное прекращение нелегальной миграции. Однако теперь операция растянулась уже на несколько месяцев. Командующий НВС признал, что вклад от операции есть, поскольку сильное миграционное давление удается сдерживать. Однако ему кажется, что продвижение к главной цели недостаточно успешно. Например, армия делает то же самое, что и в предыдущие годы – патрулирует границу вместо того, чтобы вести более основательную борьбу с причинами нелегальной миграции. По мнению Пуденса, следует больше бороться с криминальной сетью, которая способствует этому движению нелегальных мигрантов. Также нужно больше работать со странами, из которых прибывают эти мигранты. Как сообщалось, правительство 6 октября продлила до конца года начатую летом операцию «Оборотень», поскольку в последние две недели снова наблюдается усиленное давление нелегальных нарушителей границы. Общий объем необходимых Латвии заимствований на финансовых рынках в следующем году ориентировочно оценивается в 4 миллиарда 300 миллионов евро, сообщили в госказне. С начала этого года госказна осуществила заимствование на сумму 2,7 миллиарда евро. В том числе в июне на международных финансовых рынках была проведена эмиссия устойчивых облигаций на сумму 1 миллиард евро и эмиссия облигаций на швейцарском рынке в эквиваленте 140 миллионов евро. Еще 525 миллионов евро получено от Еврокомиссии в рамках займа SAFE. 600 миллионов евро привлечено путем проведения аукционов по дополнительному выпуску еврооблигаций, а жителями приобретено сберегательных облигаций на сумму 478 миллионов евро. До конца года планируется занять еще около 1 миллиарда евро. В госказне отметили, что из ресурсов, которые будут заимствованы в 2027 году, 2 миллиарда 755 миллионов евро будут направлены на погашение долговых обязательств предыдущих лет, в том числе на погашение еврооблигаций в начале 2028 года. Также, как отмечает госказна, заемные средства необходимы для покрытия планируемого бюджетного дефицита и выдачи государственных займов. Латвия к разного рода угрозам и кризисам сейчас готова на 4 балла из 10, заявил руководитель Центра кризисного управления полковник Арвис Зиле. Это слабо, но это не ноль. Мы на пути к готовности, и она постоянно растет. Что касается государственных структур, то, вероятно, если реализовался бы самый худший сценарий, военная угроза или военная агрессия против нашей страны, было бы очень много сюрпризов, и пришлось бы, так сказать, строить самолет в полете, признал Зиле. По его словам, как бы мы ни готовились абсолютно ко всему, мы не подготовимся, но шаги предпринимаются, чтобы мы были более устойчивыми. Говоря о жителях как об индивидах, то и здесь понимание о необходимости быть подготовленными к разного рода угрозам, я считаю, постепенно растет. У людей появляется понимание, что и самим нужно подготовиться к тому, что, возможно, могут быть перебои с электричеством и поставками продовольствия, что нужно быть готовыми к оказанию минимальной первой медицинской помощи. В этом смысле готовность у нас растет, отметил полковник. При этом он подчеркнул, что оснований для паники нет, но необходимо способствовать пониманию жителями того, что они должны быть подготовлены к случаям кризиса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. За прошедшие сутки на латвийско-белорусской границе повреждены еще 2 электрических распределительных щита, обеспечивающих инфраструктуру наблюдения за границей, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества заместитель начальника государственной погранохраны Ивар Рускулис. Ранее сообщалось, что в понедельник вечером группа как минимум из 20 нелегальных мигрантов под руководством 3 сопровождающих в масках попыталась незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. Сопровождающие мигранты лица были вооружены, высказывали угрозы военнослужащим национальных вооруженных сил, а также активно побуждали и гнали группу мигрантов в сторону Латвии. В национальных вооруженных силах подтвердили, что, судя с расстояния, сопровождающие были вооружены пистолетом. Спустя несколько часов после этого конфликта люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили электрический распределительный щит и украли 2 камеры наблюдения. Нарушители вернулись на территорию Беларуси до прибытия подразделения пограничников. Начальник государственной погранохраны Гунтис Пуэц допустил в разговоре с агентством «Лето», что люди в масках могут быть не представителями белорусских государственных служб, а участниками организованной преступности, которые используют благосклонность белорусских служб для нелегальной перевозки мигрантов. Пуэц сообщил, что случаев саботажа против инфраструктуры, информационных технологий стало больше, чем ранее. В свою очередь, забор повреждают примерно в 2 раза реже, чем год назад. В общей сложности в этом году почти 12 тысяч человек были остановлены и предотвращено незаконное пересечение госграницы. В прошлом году государственная погранохрана предотвратила в общей сложности 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы. По гуманитарным соображениям, в прошлом году пересечение границы не было запрещено 31 нелегальному мигранту. На прошедших выборах в 15-й Сейм из 444 голосов, полученных Латвийской комиссией по голосованию по почте, 118 признали недействительными, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Как пояснили в ЦИК, через электронную услугу на голосование по почте зарегистрировались и получили материалы для голосования 838 избирателей, указавших Латвийскую комиссию по голосованию по почте в качестве получателя отправления. Из них 98 избирателей впоследствии проголосовали очно, поэтому их голоса по почте были аннулированы. Всего Латвийская комиссия по голосованию по почте получила 444 голоса, из них 118 признали недействительными. В ЦИК отметили, что среди недействительных был и 91 голос, отправленный по почте из Латвии. Однако пока не проанализировано, проголосовал ли кто-то из отправителей впоследствии очно. Голоса по почте признавали недействительными по разным причинам, в том числе, когда избирателя невозможно было идентифицировать, отсутствовало подтверждение того, что он проголосовал лично, или избирательный бюллетень не был вложен в избирательный конверт. В Латвии начался сезон мониторинга гриппа и других острых респираторных инфекций 2026-2027. При этом поставки части, предназначенных для бесплатной вакцинации против гриппа вакцин, задерживаются, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. В этом сезоне в Европе наблюдаются задержки в производстве вакцин против гриппа, поэтому их поставки в Латвию проходят поэтапно и немного позже обычного. В Национальной службе здравоохранения ранее объясняли задержку тем, что информация о штаммах вируса гриппа, которые должны использоваться для производства вакцин, поступили поздно. Бесплатная вакцинация против гриппа в этом сезоне будет проводиться 3 вакцинами для разных групп населения. Латвия уже получила назальную вакцину для детей от 2 до 17 лет включительно, которая относится к определенным группам риска. Также на этой неделе семейным врачам начнут поставлять вакцину, предназначенную для людей старше 60 лет, а также пациентов с умеренным или тяжелым иммунодефицитом. Вакцину для других групп, которым положено бесплатная вакцинация, в том числе для взрослых и детей с хроническими